попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. «Это круто, парень». Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. «Это круто, парень». Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы
и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. «Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью». Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать.
Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то

Что-то упало на эти два пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти два пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. Два пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: 3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что, если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее.
Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали: «Мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов». Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам». Царь пришел в бешенство. Он сказал, «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится, «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда».
Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил: «Аллилуйя!» Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати.
Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии, главное — это верить. Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам, настало ваше время, мечты сбываются, проблемы решаются.

Вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом. Или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь. Я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило, и это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы и голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере. И вот так общение люди проводят. И когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся, нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе. Вообще, для чего дружба нужна? И нужна ли она для нас, с вами, живущих, в это непростое время? И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, а нет, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Вот так началась дружба между Давидом и Иоаннафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти.

0: даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану, и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфибосфей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были... эти отношения нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать, посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Иоаннафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио» – это любовь, греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. Люди молодые заключают, и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется?
1: Вся
0: Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете об дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один пуд соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь филио, да, любовь-дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг, другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо... мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком? Что нужно для этого? Первое. иметь хорошие мозги, натренированные, ну, я своими словами говорю, это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю, но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес, хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрел очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит: я на пятитысячник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все, и он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит.

что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг, да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте, и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался, знаете, как продуваться нужно, да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланги. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружайся, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то, знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине, ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом, я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела? Не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего – это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг – это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье. Для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда
ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить — поговорил. Не хочешь — не говорить, не разговариваешь. Никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной. Что ты такой молчаливый сегодня? Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима. И я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то у меня сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь, как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый, да, не очень добрый, злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий друг. Да? То есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкое взаимоотношение между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви. Да? Иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений –
это доверие именно определенное.

определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, такое, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно. Они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать. Правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны.

То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны.

0: парнем и девушкой. Или, и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
1: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы заключаете завет какой-то, да?
1: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
1: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
1: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, поддерживать дружбу?
1: Нет.
2: Что, ну как бы просто нарушаю вот это
1: обещание? Этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
1: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
1: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой,
1: да,
2: твой лучший друг?
1: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки с... со школы, но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными, я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат, вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья, также муж общается с женой своего друга, допустим, обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете, что точно, не, точно она перейдет?
1: Дело в том, что есть, есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен извините меня за такое, ну,

0: прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда, это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
1: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются между собой, не было ничего такого ни разу.
0: Исключение из правил.
1: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
0: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, опять, почему я про это, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
1: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, но кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
2: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг – это большая редкость, когда ну, находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, у ты моя хорошенькая, дорогая, садись сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там, к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом. Ну, успокаиваются быстрее.
2: Спасибо большое. У нас вопросы из студии еще есть.
3: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит...

0: слово интересное. Там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой, и Давид выходит и говорит, что кто-то пришел такой, пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу, и как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
1: Окей, мы поговорили про разные социальные слои. А вот вопрос такой есть. Может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг. Он и еще есть, но в отношении уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смски друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярный. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
1: Но тут именно в
0: этом я, кстати, готов настоящее. Быть вашим другом.
1: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть такое же опять.
0: Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении, но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать, как стучащему откроют и просящему дадут. Угу. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио», и эрос, два вида любви, в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, ну, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
1: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
0: Спасибо.

И слово, которое сегодня есть у меня на сердце, я назвал так: «Ошибки – не приговор». Господь призвал нас к себе и сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Апостолы, что они говорили? Они говорят: «Давайте поспешим к совершенству». И когда мы эти места все читаем, слушаем и понимаем: «Господи, так ну какая-то несостыковка идет, потому что свят только Господь и совершен только Господь». Правильно? Согласны с этим? Здесь есть совершенные люди? Слава Богу. Кто-то хорошо пошутил, сказал: надо на входе в церковь повесить табличку: «Совершенным вход запрещен». Потому что а что вам здесь делать? Вам уже на небе надо быть. Итак, покуда мы знаем, что все люди согрешают, и христиане, конечно же, в том числе, то мы понимаем, чтобы нам устоять, чтобы нам каким-то образом двигаться дальше, нам нужно фундамент иметь под ногами. И этот фундамент – это Божья любовь. Верить в Бога, который нас любит и который способен поднять нас из самого глубокого рва. А падать мы тоже научились порой.

ставим перед собой какие-то цели, какие-то достигаем, слава Богу, а какие-то вообще не достигаем. А уста наши, кто их вообще может обуздать? Мы читаем в Слове, только совершенный человек, а кто совершен? И вот на все это смотришь и думаешь, Господи, помоги нам. Написано, язык укротить никто не может. Мы противостоим искушениям, и тем не менее падаем. И когда падаем, чувствуем себя отвратительно и думаем, Господи, ну опять что-то не то я сделал. Прости там, пытаемся восстановить жизнь с Ним. И вот все это, друзья, добро пожаловать в реальную жизнь. Вот она такая. Потому что чтобы не впасть в отчаяние, нам нужно прилепиться к Богу, который нас любит. Итак, Слово Божие говорит, Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы видим, что Библия очень честная книга, и она описывает не только сильные стороны людей, но и слабые стороны. Оно как зеркало, мы взираем в него и идем из славы в славу. В ней читаем о героях веры и смотрим, что эти герои не только делали правильные поступки, но вообще и ошибались, и достаточно сильно. Поэтому во все времена Божьи последователи чудили. Вот. И поэтому чудные дела твои, Господи, а дела детей своих еще чуднее. Вот такая шутка у нас, у христиан существует. Давайте вот просто вспомним. Герой веры Авраам, он, боясь за свою жизнь, выдавал свою жену Сару как сестру и вот просто каким-то образом отдавал ее в руки языческого царя. Иаков обманул своего отца и завладел хитростью первородства. Мы смотрим дальше. Давид переспал с чужой женой, а ее мужа послал на смерть. Иона ненавидел жителей Ниневии с такой силой, что бежал оттуда, от Бога убегал. Мы также видим, что Иов проклинал день своего рождения, Илья просил себе смерти, и все это герои веры. Зачем нужно было писать, зачем Духу Святому нужно было писать обо всех этих ошибках, да еще в таких подробностях? Ведь не проще все скрыть, как порой мы стараемся сделать, да? Но смотрите, тогда эти люди, они оказались бы для нас какими-то небожителями, что ли, может быть, они инопланетяне. То есть как бы мы могли перенять их опыт? Чему бы мы могли научиться? Скорее всего, мы дистанцировались бы и сказали, вот это святые, а мы вот, ну, грешные, что мы можем? Но оказывается, мы можем учиться не только на победах и сильных сторонах, героев веры, но и на слабых, на их ошибках, на их падениях. Потому что Слово Божье написано, оно полезно для всего и для каждого, кто его читает. Чтобы читающий, он был честным человеком, во-первых, перед Богом и перед самим собой, и не прикидывался таким безошибочным, или наоборот, когда упал, не думал, что с ним все закончено. Поэтому давайте будем учиться. И это были герои Ветхого Завета, но в Новом Завете были апостолы Иисуса, которые Он их призвал, чтобы они были с Ним. И они великие люди и являются потрясающим примером для каждого христианина, я думаю, за все года. Но они не безупречны. И я предлагаю вам совершить экскурсию в Евангелии, посмотреть их жизненный опыт, на котором мы с вами тоже можем поучиться. Давайте пойдем в это путешествие. Итак, первое. Ученики не понимали, не видели, не слышали и не помнили, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Ну, явно Иисус их не хвалил здесь. Но вот представляете, да, всегда ли мы видим, слышим, помним и делаем, как нам говорил Иисус? Мы-то вроде, может быть, уже многие годы верующие, но вообще не всегда. Мы забываем порой такие простые истины.
И вместо того, чтобы говорить хорошо,

говорим плохо, вместо того, чтобы поступать поистине, вообще по ней не поступаем. Какой еще учитель способен так терпеть своих учеников? Но Иисус до сих пор продолжает нас всех терпеть, друзья. Каждый день. Поэтому и нам нужно верить Ему, просто доверять. Да, Господь, вот мы несовершенны. Прости нас, что забыл. Прости меня, что забыл. Прости, что не сделал вот так, как Ты говоришь. И двигаться дальше. Идем следующее. Ученики вступали в споры. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Вот он только спустился с горы Преображения и видит такую картину, спор учеников с людьми. Вот мы порой тоже вступаем в очень странные споры. Это могут быть богословские споры или бытовые. И, к сожалению, начинаем отстаивать истину вроде бы, а на самом деле опускаемся на уровень мира. И как будто бы наше свидетельство или наша смелость, дерзновение теряем. Вместо того, чтобы быть светом и солью, мы все силы тратим на какие-то ненужные споры. Но если посмотреть, что сделал Иисус, Он, когда пришел, Он ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал. Он просто увидел отца в отчаянии, Он укрепил его веру и пошел и освободил его сына. И все. Вообще никаких споров. Вот по-настоящему зрелые люди, они никогда не будут спорить, никогда не будут умничать или какое-то шоу устраивать из всего. Нет, они просто пойдут и восполнят чью-то нужду. Поэтому, братья и сестры, давайте тоже, когда кто-то, а такие люди обязательно будут вызывать нас на спор, лучше всего позволить нашим делам добрым говорить вместо наших слов в такие моменты. И тогда их трудно будет оспорить. Это как апостол Петр, они идут в храм, видят человека, который сидит, говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И укрепились ноги. Все, и все. И не нужно ничего ни с кем спорить, никому ничего говорить. Вот хорошо вот таким образом, когда есть какая-то ситуация, не нужно философствовать, не нужно спорить. Нужно просто делать Божье дело, быть похожим на Иисуса. Аминь. Идем дальше. Ученики выясняли, кто из них больше. Евангелие от Марка, 9 глава, 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Когда Иисус задал им этот вопрос, то даже Петр, который всегда что-то говорил, молчал. Да, они все поняли, что сделали что-то не то совсем, неправильное что-то. Такое поведение, оно, конечно, присуще больше детям в песочнице, которые там друг с другом там выясняют отношения, кто больше, у кого игрушка круче там, или папа с мамой лучше, они сильнее, знаете. Но явно не для верующих людей. Но интересно, что мы, христиане, вот, будучи верующими, вроде здравыми людьми, тоже порой занимаемся похожими вещами, но делаем это культурно. Мы можем задавать вопросы и пытаясь выяснить их статус. Например, какое у тебя образование? Или какая у тебя должность? А какая у тебя зарплата? А какой у тебя дом? Какая машина? Или если мы верующие, мы говорим, а сколько лет ты во Христе? А какое служение ты несешь? Какая позиция у тебя в церкви? А сколько людей у вас в церкви? А есть ли у вас здание церкви? И сами по себе эти вопросы вполне нормальные, если они задаются с правильными мотивами. Мотивы определяют сущность вопроса, потому что неосвященная природа, она стремится возвыситься, получить какое-то признание, влияние. У гордых людей всегда проблемы с самооценкой. Потому что, когда они встречают тех, кто выше их, успешнее, они либо завидуют, либо впадают в отчаяние. И тогда им нужно где-то оторваться, они находят тех, кто пониже их, и самоутверждаются за счет них. И это проблема. Поэтому не нужно думать о себе более, нежели должно думать.
Не нужно ставить себя куда-то высоко и с кем-то из братьев и сестер выяснять, кто из них больше. Учение Иисуса, оно противоположно учению этого, мыслям этого мира. Потому что Иисус ударил прямо по эгоизму. Он говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Здорово. Ничего не убавить, не прибавить. Почему? Потому что Господь по-другому измеряет величие человека. Для него больше тот, кто служит. Тот, кто служит, тот и более великий, а не тот, кому служит. Очень полезно исследовать свои мотивы, очень полезно разбираться своими поступками, почему мы делаем то или иное, почему мы те или иные вопросы задаем, и разбираться с тщеславием, с завистью, с гордостью. И для этого есть очень хорошее упражнение в Библии. Оно звучит так. Почитай ближнего выше себя. Если ставим себе такую цель, то это будет отличная профилактика, чтобы никогда не пытаться ни с кем спорить, кто из нас больше. Знаете, кто из нас больше? Иисус Христос. Вот. Идем дальше, будем смотреть на жизнь учеников. Ученики запрещали другим служить. Марка 9 глава, с 38 стиха. «При этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Железная логика, да? Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Похоже, что апостол Иоанн жил по принципу «кто не с нами, тот против нас». Знаете, вот такой принцип тоже существует. Вот считать других людей какими-то недостойными, недохристианами, недослужителями, сектантами или еще кем угодно. Но реакция Иисуса такая достаточно жесткая. «Эй, не запрещайте ему!» Иисус никогда и никому не давал служения запрещения. Нигде ведь в Библии мы не читаем. Видите, служение оправдания читаем, служение запретов, контроля. Такого служения нет в Библии. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. Но почему-то во все времена одни верующие запрещали что-то делать другим верующим. Да не будет этого с нами. Апостол Павел писал, что есть такие люди, которые с нечистыми мотивами благовествуют. И он говорит о них, да пусть хоть так проповедуют, это лучше, чем бы вообще не говорили. Понимаете? Даже таким образом апостол рассуждал. А Иисус говорил так, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О чем речь? Когда в наши города, в наши, не знаю, дома рядом с нами приходят новые служители, которые начинают церкви, библейские какие-то... обучающие программы у них, миссионерская деятельность, что угодно. Нам нужно благодарить за них Бога, что они приехали и подключились к нам. Да, они, может быть, делают по-другому, чем мы, ничего страшного. Но они приехали от Господа и во имя Его служат. И не нам их судить, но нам нужно радоваться и избавиться от какой-то подозрительности и начинать уважать других служителей, ценить их труд. И сказано, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Если мы служители, то мы чтим и других служителей, потому что понимаем, что это всегда ответственно и непросто. И пусть эта ошибка, казалось бы, учеников тоже пойдет нам на пользу, чтобы мы не были ревностными глупо. Идем дальше, друзья. Ученики не пускали людей к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть ученики считали, они были уверены, что дети помешают Иисусу. Не знаю почему, но в принципе это порой и у нас работает. Каким образом? Когда мы сами идем в церковь, а детей своих дома оставляем. Когда мы говорим, да, уроки делайте или там мультики смотрите, и мы... на богослужение, а дети непонятно где. Мы очень похоже становимся на учеников. Или в другом месте видим, Вартимей слепой кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня.
И вместо того, чтобы ученики подбежали к нему, давай, давай, мы тебе поможем, они его, заткнись. Просто, эй, замолчи давай. Вот как бывает в жизни. Думаю, Иисус-то желает всех привлечь к себе, потому что церковь – место для всех. Но вот дай Бог нам это тоже понимать. И дай Бог нам не быть теми, кто не пускает людей. Может быть, нам кто-то не нравится, но неважно. Наши симпатии не имеют значения. Имеет значение, что Бог хочет этих людей спасти. Поэтому давайте всех привлекать к Иисусу. Аминь. Смотрим дальше на учеников. Ученики стремились к высоким позициям. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 10 главе, с 35 стиха. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Хороший запрос. Иаков и Иоанн, конечно, не отличались большой скромностью. Они просто, очень хотели жить на небе с Иисусом ближе, чем остальные. Но Иисус сказал им: вообще не знаете, о чем просите. Интересно, сколько мы порой молитв возносим, которые Господь не отвечает нам, потому что Он, вот как вот им отвечает: вообще не знаешь, о чем просишь сейчас. Тебе зачем это? Но самое интересное, что мы смотрим там, 41 стих. «И услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна». А почему 10 стали негодовать? Не потому ли, что тоже хотели быть ближе остальных с Иисусом, но те двое их опередили? Порой нам хочется иметь место получше, какую-то позицию повыше, попрестижнее, чем у других. Откуда это в нас? Ну, это какая-то старая природа. Но знаете, ни у кого не получится использовать Бога для продвижения себя в карьере. Потому что Он сказал им, что это не от меня зависит, но кому приготовлено. Кому-то приготовлено сесть в определенных местах. И мы не знаем. Не об этом нужно заботиться. Нужно просто продолжать верно делать то, что Бог нам говорит. С правильным отношением, в правильном духе. И тогда, дай Бог, венцы оденут на наши головы однажды. Что еще мы видим? Ученики были быстры на гнев и месть. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха. Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Вот интересно, да? Они уже какое-то время с Иисусом, и все равно они не понимают его сердца. И просто какая-то незрелость делает порой последователей Иисуса такими обидчивыми, и мы становимся судьями, а еще хуже, палачами, желающими отомстить нашим обидчикам. Но Иисус сказал так: «Милости хочу, а не жертвы». Если бы Господь стремился всегда к справедливости с нами, но никто бы из нас не оказался с ним на небе. Согласитесь? Но только по милости Божией мы и держимся. Поэтому он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот это беспокойство какое-то, оно не нужно и совсем, потому что он говорит: «Эй, а я кроток и смирен». Не нужно учиться чему-то другому. Не нужно учиться быть крутым таким. Нужно учиться быть кротости у Иисуса и смирению. И тогда и людям будет приятно рядом с нами. Что еще мы видим у учеников? Они ставили свои желания на первое место. Лука, 9 глава, 59 стих.
А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Вот конкретно Иисус призывает человека и тем самым оказывает ему такую великую честь. Но тот решил дождаться, когда его отец умрет, сколько-то лет должно для этого пройти, и после всего этого он похоронит его и, возможно, последует за Господом. И Господь говорит: «Слушай, ты не можешь ждать столько. Нет, я тебя призываю. Тебе нужно Евангелие проповедовать. Отца похоронят, если нужно. Ты иди за мной. Ты давай». И проблема в том, что когда Господь нас призывает, а мы пытаемся оправдаться, оправдать свое непослушание какими-то внешними обстоятельствами. В другом месте Писание сказано, хозяин пира накрыл стол и говорит: «Позовите людей». Они говорят: «Да нет, я купил волов, там, я женился, я дом построил». Много разных отмазок у людей, чтобы почему-то не следовать за призывом Господа. А Он нас призывает к себе, во-первых, чтобы мы были с Ним. А во-вторых, Он нас ставит на какое-то служение. И всякий раз, когда Он это делает, даже если мы что-то не понимаем, даже если нам это неудобно, все равно лучше ответить на этот призыв. Потому что таким образом и мы сможем оказаться среди людей, которые будут вписаны в список героев веры. Господь честь нам делает, призывая нас. Подобная история. Ученики хотели следовать за Иисусом на своих условиях. Вот еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде». И вот это «но прежде» – это опасные слова тоже. Потому что «позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Почему Иисус ему так ответил? Возможно, Иисус знал, что если этот человек сейчас пойдет к своим родственникам, накроет им стол, сядет и скажет: «Вы знаете, меня призвал вот такой-то учитель, я ухожу с ним». Возможно, они бы сказали: «Куда ты пошел? Ты сумасшедший, что ли? Да это же секта, тебя обманывают». Как часто это бывало в жизни, когда люди выходили к покаянию, потом уходили домой, рассказывали всем своим родственникам и больше никогда не приходили. Потому что им надо было следовать за Господом, а не идти всем подряд рассказывать, потому что иногда это хуже только. Вот такой пример. А и вот несколько примеров из жизни апостола Петра. Но он удерживал Иисуса от исполнения воли Отца. То есть Иисус пришел с целью искупить людей. Ему нужно было пойти на крест, взять все наши грехи и умереть. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 главы. «С того времени Иисус начал открывать ученикам это, что Он умрет, пострадает. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Возможно, Петр не за Иисуса здесь переживал, но он переживал за то, как он дальше будет жить, потому что, ведь помните, он оставил свой бизнес, Господь его призвал, он рыбной ловлей занимался, и Иисус призвал его, сказал: «Будешь ловить человека». Петр оставил, пошел за Иисусом, а теперь, казалось бы, все рушилось, если Иисус умирает. Поэтому следование за Господом для нас это не про бизнес, друзья. Это не просто «благослови меня». Следование за Господом – это быть с Ним. Это любить Его, следовать. Это радоваться в каждом дне, что мы с Ним, что Он спас нас. И мы не знаем, наш бизнес после этого разрушится или, наоборот, наладится. Это второстепенные вещи уже. Мы не торгуемся с Богом, мы не строим с Ним отношения по принципу «дашь на дашь». Что еще мы видим? Петр не позволял Иисусу себе служить. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Вот горе нам, если Бог хочет нам помочь, а мы отказываемся от этой помощи. Каким образом Бог нам помогает?
Вы знаете, Он делает это через других людей. И верующих, и неверующих.

верующих тоже. Другие люди рядом с нами – это потрясающие дары для нас, которые всю жизнь помогают нам с детства. Но я встречал людей, которым им просто говоришь, давай помолюсь за тебя. Они говорят, нет, не нужно, у меня все хорошо. Ну, когда один раз человек так ответит, ну, понимаешь, наверное, действительно все хорошо у него. А когда он отвечает тебе в сотый раз тоже, всегда, всегда, когда ты говоришь ему, давай помолюсь за тебя, нет, у меня все хорошо, то понимаешь, что все плохо у человека. Но каким-то образом он обманывает себя, потому что не бывает, чтобы у нас все было всегда все хорошо. Ведь Иисус учил принимать нас помощь от других людей. И вообще в одном месте он говорит, кто напоит вас чашею воды во имя мое, истинно тот не останется без награды своей. О чем это место из Писания? Когда мы отказываемся от помощи других людей, мы лишаем их Божьего благословения. Стоит задуматься об этом. Пускай молятся за нас, если кто-то предлагает. И, конечно, если уж тем более мы просим помощи, нам ее оказывают, это самое лучшее. Ни у кого из нас нет знаний всех, ни у кого из нас нет всех мудростей, всех сил, всех каких-то материальных, может быть, даров. Поэтому Господь сознательно допустит ситуации в жизни людей, которые нас смирят, чтобы мы пришли и попросили помощи. Это очень ударяет тоже по гордости, но это очень полезно, потому что будут ситуации, из которых сами мы не выберемся. И слава Богу, что есть рядом другие люди. Быть зрелым христианином – это больше и больше осознавать себя зависимым от Бога и от братства. И от братьев и сестер. Чем больше мы зависимы от них, тем лучше, друзья. И апостол Павел часто в своих письмах пишет, молитесь за меня, мне нужно туда-туда идти, молитесь, пожалуйста, братья и сестры. И когда одни отдают что-то, а другие принимают, в этом совершенная воля Божья. Когда мы общаемся и взаимодействуем друг с другом таким образом, мы чтим тело Христа, мы чтим Бога, а в нем обитает вся полнота. Давайте будем принимать помощь друг от друга. Давайте просить помощь, не стыдиться, когда она нам нужна. Давайте будем благодарить людей, которые нам ее оказывают. И вместе друг друга поддерживать. И последний пример. Петр трижды отрекается от Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Вообще такое очень трагичное место, тяжелое место. Но почему-то, вы знаете, вот отречение приписывает только Петру. Ведь на самом деле мы видим, что и все другие ученики говорили то же самое, но потом все разбежались. Они тоже отреклись, только не словами, а поступком. Но скажите, когда поступок совершается нехорошее, он ведь говорит больше слов, согласны? Поступок наш, он определяет тоже наши слова. Иисуса шокируют не наши грехи, друзья, не наши ошибки и падения. Он все их взял уже на себя и принес нам прощение. Самое опасное для нас, когда мы отказываемся от помощи, когда упали. И если бы Иисус не молился, чтобы не оскудела вера Петра, мы вообще не знаем, смог ли бы он покаяться или нет. Поэтому вот мое послание к вам, братья и сестры. Ошибки, которые мы совершаем, не приговор для нас. Это не место, где все закончено. Это место, где можно обратиться к Иисусу и сказать, Господь, помоги мне сейчас. И это возможность вырасти. Это возможность учиться и двигаться дальше. Потому что Божья любовь поднимает нас. Мы видим, что Божьи дары и призвания неизменны. Поэтому Он и Петра восстанавливает после всего. Восстанавливает как верующего, восстанавливает как служителя. И Петр становится первым пастором церкви. Потрясающе. Такое великое падение, казалось бы. Но и других учеников то же самое. Он не отверг их, он их всех принял. И продолжал дальше их исправлять, наставлять. И самое интересное, что все они потом стали героями и примером для нас, для всех. Поэтому
Никогда не нужно опускать руки, когда мы упали. Вот мое послание к вам, братья и сестры. Не позвольте ничему и никому отделить вас от Господа. Враг бросит на это все силы, чтобы украсть, убить и погубить. Не дайте ему шанс обмануть вас, что Бог вас больше не примет, что вот в очередной раз вы упали, и он уже не будет вас прощать. Это ложь дьявола. Истина говорит о том, что Бог всегда готов нас прощать и восстанавливать. Вот поэтому мы и читали сегодня о героях веры. Авраам стал отцом всех верующих. Мы верующие, он и наш отец. Мы видим, что Иаков после встречи с Богом, вообще Бог победил вот лукавство в его жизни. И после этого представлялся я Бог Иакова. Знаете, Бог назывался я Бог Иакова. Давид стал мужем по сердцу Божьему. Иисус 3 года тренировал учеников, чтобы они стали основанием для всей церкви. И они стали этим основанием и являются примером. И вот, смотрите, в честь, мы называем детей своих их именами, в честь их строят великие храмы, пишут потрясающие картины. Они и знать не знали, что такое будет происходить. Но не всегда все в их жизни было гладко. Но они не позволили этим падениям себя остановить. Герои веры не те, кто никогда не ошибаются. Это те, кто никогда не сдаются. И это про нас, друзья. Давайте мы тоже будем теми, кто никогда не сдается. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого времени, или, может быть, вчера. Может быть, какое-то было серьезное падение. Может быть, ты упал даже у всех на виду. Может быть, бизнес разрушился, я не знаю, еще что-то рухнуло. Все что угодно могло случиться. Брат, сестра, не опускай руки. Доверься Господу сегодня, потому что Он хочет восстановить тебя. Потому что нельзя застрять вот в этих неудачах, что этого хочет только наш враг, дьявол. А Иисус хочет сказать тебе, что у Него есть надежда для тебя, что у Него есть будущее. И церковь, куда ты пришел, это место любви, где Бог тебя восстановит и укрепит. И если ты попросишь помощи у рядом у сидящих людей, там, они тебе помогут. Если ты попросишь, за тебя помолятся. И Господь, у Господа так много помощи для всех нас. Продолжай взирать на Господа. Продолжай следовать дальше. Он сказал, Иисус, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Поэтому я хочу предложить сейчас каждому, чтобы мы все вместе помолились. Давайте мы поднимемся. Вот мы слушали сейчас, просто вот видели эти истории. Потому что очень часто мы приводим примеры веры, какие совершали они великие подвиги. Но мы можем учиться не только на великих подвигах, можем учиться и на ошибках. Можем и на своих ошибках тоже учиться. Главное не оставаться в них. Главное подниматься, протягивать руку к Господу. А Его рука уже давно протянута, чтобы поднимать нас к себе. Когда мы так стоим, я хочу, чтобы попросить вас сейчас, давайте закроем глаза в Божьем присутствии. Возможно, какая-то ситуация у тебя есть трудная. Может быть, ты винишь себя за это. Может быть, это предательство. Может быть, это очередное падение в грех какой-то. И говоришь, я уже 100 раз в это падал, не знаю, простит ли меня Господь. Может быть, неудачи в семье, что бы то ни было. Ты с кем-то поругался, еще что-то случилось нехорошее. Давайте сейчас в присутствии Господа. Драгоценный Дух Святой, приди и послужи своему народу. Во имя Иисуса Христа прошу тебя. Освободи от всякого осуждения, от клеветы врага. Я молюсь о том, чтобы все замыслы дьявола разрушились на их жизни. Потому что они твои любимчики. Они твои дети. Ты

уже умер за все наши грехи, Господь. Ты взял на себя все наши проклятия, все наши ошибки покрыл. Поэтому прости нас и сейчас, если мы согрешили, сделали что-то неугодное Тебе. И восстанови нас. Пусть Твой мир наполнит наши жизни до избытка. И радость придет опять. Радость спасения. Радость, что Ты с нами, а мы с Тобой. Для нас нет ничего важнее, чем следовать за Тобой, Господь. Чем видеть Твое лицо. Спасибо Тебе, что Ты верен нам, и милость Твоя с утра обновилась для нас. И мы можем получать ее не по нашим заслугам, а просто потому, что Ты такой щедрый Отец у нас. Спасибо, Отец, спасибо. Наполни любовью каждое сердце, каждого брата и сестры. Все, кто в этом зале, все, кто смотрит сейчас нас, трансляцию, я молюсь, благословение Твое высвобождаю. Высвобождаю Твою силу, которая освобождает людей. Освобождает сейчас от всякого ярма, от осуждения, от силы греха. Я говорю этому греху, убирайся прочь. Ты не сможешь, враг, контролировать людей. Я говорю свободу. Высвобождаю свободу во имя Господа Иисуса Христа в мышление, в память, в сердца людей. Освободи все души, Господь. И пусть придет Твоя свежесть. Обновление да придет, Господь, в жизни нашей, чтобы мы подняли крылья, расправили их и могли воспарить над всякими проблемами, над всякой суетой, заботами этого мира. Потому что Ты способен пронести нас через их всех. И способен и нас записать в книгу, которая пишется уже 2000 лет. Спасибо, что Ты призываешь нас к себе, чтобы мы всегда были с Тобой. И Ты призываешь нас на служение Тебе. Да будем мы успешны и открыты всегда для Тебя, наш Господь Иисус Христос. Спасибо Тебе за великую верность Твою. Любим Тебя и ценим Тебе. Давайте воздадим Ему хвалу сейчас. Аллилуйя!

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа. Вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей. Сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные. Они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности. Они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу». East to West. Итак, группа East to West.

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить. Благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют. Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и, знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа, она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Надо, ребята. Это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем. Судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы как музыканты не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес, и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я верен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе».

0: Лучшие умы планеты сейчас работают над тем, как сделать так, чтобы подростки пили еще больше алкоголь.
1: Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
2: В Гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
3: Пишем, да?
4: Наше расследование мы бы хотели начать с одного примера.
3: Представьте, что в свободной продаже появился некий товар, при употреблении которого может наступить смерть. Он вызывает зависимость. Под воздействием него люди совершают преступления, самоубийства.
4: И при этом он спокойно бы продавался в продуктовых магазинах.
3: Как вы думаете, такое возможно?
4: Но может и сейчас есть уже такой товар.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
6: Ну, я думаю, да, как раз вот бокал вина, либо в день, либо в два.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
7: Существует.
3: А какая?
8: Ну, не знаю, полбутылки вина красного сухого.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
7: Конечно.
3: А какая?
7: Ну, не знаю, 0,5.
9: Ну, 100 грамм.
10: Не знаю, наверное, бутылку.
11: 0,5 пива.
7: Рюмки. 2-3.
5: Опрос показал, большинство людей считают, что если пить в меру, то алкоголь не вреден.
3: Мы решили провести еще один опрос.
12: Даш, ты знаешь о проблеме алкоголя не понаслышке. Вот как вообще алкоголь повлиял на твою жизнь и как он изменил жизнь твоих близких и родных?
13: Ну, на мою жизнь он повлиял, что из-за алкоголя у меня не было родителей. То есть мама пила, была на тусовках и однажды из-за такого погибла. То есть какой-то пьяный водитель просто ее сбил. Отец из алкоголя, в принципе, просто не появлялся в моей жизни. Ему было вот вообще все равно, что у него есть дочь. Да и сейчас, когда мы видимся, он очень редко бывает трезвым.
12: В каком возрасте ты попал в детский дом?
13: В 5-6 лет.
14: Ну, наверное, это началось где-то в моем возрасте, когда мне было 7 лет. А алкоголь появился в жизни моих родителей.

0: И сначала он появлялся постепенно, то есть по праздникам, дни рождения, Новый год, но потом с каждым разом он увеличивался. То есть и у нас получался запой у родителей недельный, потом месячный. Потом после этого появлялись драки между родителями, потому что один родитель мог как бы выйти из запоя, а другой не мог. Все закончилось тем, что мама поняла, что не может справиться со своим алкоголизмом, и она покончила жизнь самоубийством. И я стала жить с отцом. Но потом мы его лишили родительских прав, а меня отправили в детский дом, потому что после смерти матери он стал пить еще больше.
1: Сколько, допустим, из твоих друзей, которые были в детском доме, они вот попали именно из-за алкоголя в детский дом?
2: Ну, именно из-за того, что родители лишили родительских прав,
1: да,
2: из-за алкоголя.
1: Да, из-за алкоголя, да.
2: Ну, процентов 80, может, 85, ну, то есть большая часть.
0: Ну, если рассматривать 100%, я думаю, что где-то 98. Потому что многие дети мне приходили и рассказывали свои истории о том, как их сбивали родители, о том, как их лишили родительских прав, о том, как их били до полупосинения. То есть как родители уходили куда-то на сутки, на недели, не пропадали, им нечего было есть.
3: Более 80% детей-сирот, находящихся на попечении государства, это результат родителей алкоголиков. И никто сразу алкоголиком не стал. Зависимость формируется, толерантность растет, человек может выпить все больше и больше, он считает, что он такой прокачанный, крепкий, правильный, а на самом деле в это время формируется болезнь. То, что у тебя пропал рвотный рефлекс, это очень плохо, это защитная реакция организма на яд.
4: Как видим, с мерой употребления что-то не так. Давайте посмотрим, что вообще такое алкоголь.
5: В первую очередь нужно сказать, что алкоголь, спирт этиловый, этанол и спирт винный – это названия синонимы одного и того же вещества с химической формулой C2H5OH. Большая советская энциклопедия.
6: Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного ряда. Курс лекций по судебной медицине.
5: Большая медицинская энциклопедия.
6: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
5: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что в самых разных исследованиях алкоголь занимает верхние строчки. На самом деле все люди, кого лишили родительских прав из-за алкоголя, кто умер по причине алкоголя или попал в тюрьму из-за его употребления, как раз и начинали пить понемногу, как говорят, в меру. И никто, начиная потреблять спиртное, не собирался становиться алкоголиком. Алкоголиком человека делает сам наркотик – этиловый спирт, входящий в состав всех алкогольных изделий.
7: Кстати, одна из главных задач алкогольных корпораций как раз в том, чтобы убедить людей, что есть якобы безопасная доза алкоголя.
1: И для этого они используют любую ложь и манипуляцию.
7: Например, скрытая реклама в кино и на телевидении.
1: Давайте посмотрим, как в прямом эфире у рэпера Тимати спросили, почему ты в своих клипах используешь алкоголь, если ты сам не пьешь?
8: Вопрос мне подсказывает был такой, почему ты используешь в клипах там шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле?
9: Ну, вопрос очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как product placement. Вот. В гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
5: Если набрать в поисковике product placement, то мы увидим, что это прием неявной скрытой рекламы.
9: Сейчас вы видите на столе. Вот.
8: Это чистый продукт, это все знают.
9: Это product placement.
10: Проводили исследования и выяснили, что люди, когда видят рекламу, прямую рекламу, баннеры на сайте, они даже игнорируют и не смотрят на эти баннеры, потому что понимают, что там реклама. С product placement такого не получается. Когда ты смотришь на своего персонажа, ты смотришь, что у него в руке, куда он это наливает, ты, естественно, фокусируешь внимание и на персонажа, и на этот продукт, к которому притягивается внимание. Поэтому product placement работает неосознанно. Получается следующее. Для того, чтобы рекламировать алкоголь, начали встраивать его потребление внутрь какого-то контента, который потребляют подростки.
5: Вот, например, клип Тимати, где марка известного пива появляется не реже, чем сам певец. Красивые девушки, дорогая обстановка и алкоголь.
11: Простая, но действенная манипуляция. Подросткам внушается: хочешь быть успешным – пей.
9: В Гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
1: Заметим, что сам Тимати вообще не употребляет алкоголь уже более 17 лет.
12: Есть танцы, которые, когда напиваются, они про политику говорят, а Алишер напивается, он подписчик.
13: Вот поэтому я не пью.
12: Алишер, вот у тебя замечательный пример.
13: 17 лет.
12: Обалдеть.
13: Что, я все прослушал, ребят?
12: Трезвый, 17 лет. Нет, ну прям вообще никак.
7: Другой известный рэпер Моргенштерн тоже активно рекламирует алкоголь в своих клипах.
11: Например, в совместном клипе Моргенштерна и Тимати рекламируется водка, а в конце клипа выходит надпись: «Мы заработали на этом клипе до его выхода 50 миллионов рублей». Причем сам Моргенштерн, не скрывая, рассказывает про это видео.
14: В конце «Эль проблемы» написано, что еще до публикации этого ролика вы заработали 50 миллионов рублей.
15: Ага.
14: Это как? Смотри, Чебупели, трек в Сочи, он тоже там рекламный, очевидно. А что еще там?
15: Водочка.
16: Водочка.
10: Вот очень хороший пример. Многие помнят Джеймса Бонда. Все мужчины, которые смотрят на этого героя, они хотят быть такими же классными, как Джеймс Бонд. Что он делает, когда ему грустно? Он садится в бар и начинает пить. Понимаешь, да? То есть фактически через образ главного героя, через образ вот этой мужской силы, к нему приклеивается с другой стороны еще: если ты хочешь быть крутым мужиком, бухай пиво.
11: Например, за глоток пива в фильме про Джеймса Бонда «Skyfall» пивоваренная компания «Heineken» заплатила 45 миллионов долларов. Люди копируют поведение своих героев, не замечая, что становятся жертвами манипуляций производителя алкоголя. В итоге неосознанно зритель начинает воспринимать алкоголь как некую неотъемлемую часть своей жизни.
10: Поэтому клипы будут клепать, алкоголь там будут рекламировать, пока и это не запретят. Или бы пока люди не начнут осознанно к этому подходить и понимать, что сейчас происходит и что показывают в кадре. Но это же сложнее, тут нужно думать.
1: Конечно, сегодня манипуляция молодежи происходит все больше через социальные сети.
7: И покупка блогеров, скрытая реклама у них – это отдельный способ навязывания моды на употребление алкоголя.
11: Это может быть ролик о выборе вина в конкретном магазине. Или рассказ об особенностях конкретной марки. Пост в Инстаграме. Ролик в Ютубе или другой соцсети. Причем нередко алкоголь рекламируют те, кто сами его не употребляют.
17: Нет, я вообще не пью алкоголь. Алкогольные напитки совсем не пью. Не курю, не пью, но тоже об этом стараюсь нигде не говорить.
11: Манипуляция может быть скрыта в интервью или передаче.
18: Мы будем на троих соображать.
11: Но задумываются ли о последствиях те, кто берет деньги за такую пропаганду этого наркотического вещества?
19: Все это ради высочайшего качества.
20: 8-летний виски с двойной выдержкой.
21: Вот и виски тоже выдерживают в бочках дважды.
22: Потому что дважды однозначно лучше.
23: Везде пишут: трижды перегнанная водка или трижды перегнанный спирт. Цена взлетает сразу на 300%. Потому что это чистая водка, вам пишут. А вы должны читать: это чистый яд.
11: По данным Роспотребнадзора, в России алкоголь приводит к преждевременной предотвратимой смерти около 500 000 человек ежегодно.
7: Бывает, что наркодилеры бесплатно раздают первые дозы наркотика для того, чтобы подсадить новых потребителей.
1: Алкогольные компании действуют похоже, опуская до нижнего предела цены на свой наркотик.
24: Если мы посмотрим цену на пиво, то увидим, что на целый ряд марок она ниже, чем, к примеру, стоимость шоколадки. То есть по цене одной плитки шоколада ребенок может купить одну или даже две бутылки пива.
7: Бутылка этого яда стоит даже дешевле, чем одна поездка на метро.
11: Прежде всего, это делается для того, чтобы втягивать в наркотическую зависимость детей и подростков. Ведь чем ниже градус алкоголя в изделии, тем оно социально опаснее. Водку и коньяк подростки не пьют. Поэтому особая роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни.
5: Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
7: Одним из способов внушить людям заблуждение о якобы безвредности умеренного потребления алкоголя являются заказные псевдонаучные статьи.
24: А также псевдонаучные телепередачи и ролики в интернете.
7: Вот несколько примеров такой скрытой манипуляции.
5: 3 февраля 2016 года агентство ТАСС опубликовало новости, согласно которой в Испании в возрасте 107 лет скончался долгожитель, якобы всю жизнь пивший вместо воды вино. В статье говорится, что некий Антонио да Кампо Гарсия с каждым приемом пищи выпивал 1,5 литра вина и полностью отказался от воды. С медицинской точки зрения такие дозы алкоголя несовместимы с жизнью. Кроме того, вино не может заменить собой воду, так как вино, как и любой другой алкоголь, обезвоживает организм. И, конечно, ни на одном испанском сайте нет никакой иной информации про этого чудо-долгожителя, кроме этого вброса. А вот другая псевдонаучная новость.
6: Исследование ученых из Лондонского University College. Согласно его результатам, даже полбутылки вина, выпитой в течение дня, может улучшить работу головного мозга, особенно если вы женщина.
5: Эта информация также не соответствует действительности. Алкоголь – это нейротоксин. Попадая в мозг, он разрушает его нервные клетки, нейроны. Возникают некрозы. Кроме того, алкоголь вызывает дефицит витамина В1, который является строительным материалом для нервной системы. Так выглядит здоровый головной мозг. Видна мягкая прозрачная мозговая оболочка, а под ней множество тончайших сосудов, питающих отделы мозга. А вот как выглядит мозг человека, употребляющего алкоголь. Мозг покрыт плотной соединительной тканью, а под ней значительно меньше сосудов. Они погибли под воздействием спиртного.
0: Соответственно, от всех этих процессов страдает память, внимание, скорость ассоциаций, потеря интеллектуального багажа, и человек постепенно становится слабоумным.
24: Отдельная категория скрытой рекламы алкоголя – это продвижение его через представителей медицины.
7: Человеку в белом халате доверяют больше, чем обычной рекламе, и этим активно пользуются производители спиртного.
2: Дело в том, что красное вино рекомендуют при авитаминозе и анемии, так как в нем содержится большое количество витаминов группы В, железа и аскорбиновой кислоты.
5: Давайте посмотрим, что такое вино. Это обыкновенный прокисший виноградный сок. Например, в соке много витаминов, а в вине их практически нет. Ведь в процессе брожения повышается уровень кислотности, вследствие чего витамины разрушаются. В винограде есть витамины А, С, Е, но в вине их уже нет. Также в винограде есть витамины группы В, а в вине их в десятки раз меньше.
2: А теперь о приятном. В красном вине содержится ресвератрол. Ученые возлагают на него большие надежды в борьбе, самое парадоксальное, с теми же самыми онкологическими заболеваниями.
5: На самом деле польза ресвератрола в вине – это очередная выдумка алкогольных компаний. Опубликованное Дипаком Дасом исследование о его якобы положительном воздействии оказалось фальшивкой. Когда его исследование проверили ученые из Университета Коннектикута, они нашли в нем 145 случаев фальсификации данных, касающихся ресвератрола.
24: На самом деле любое вино, независимо от цены, содержит спирт, поэтому является ядом.
3: Самое большое количество людей, заболевших раком печени, это люди, которые потребляют вино в том числе. Вот Франция, Италия являются теми странами, которые занимают первые места по раку печени.
5: Еще одна из форм манипуляции – заявление про качество алкоголя. На самом деле, какое бы спиртное человек ни употреблял, в конечном итоге он потребляет наркотическое вещество этиловый спирт. А пиво, коньяк или вино – это лишь способы доставки спирта в организм. И как вообще можно говорить о качестве наркотического вещества – алкоголя, когда даже при так называемом умеренном употреблении он вызывает наркотическую зависимость? И не абсурдно ли говорить о качестве канцерогена и яда, которым является алкоголь? На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения заявляет, что алкоголь –

0: вызывает по меньшей мере 7 видов рака и говорит об отсутствии безвредных доз спиртного.
1: Не существует безопасного уровня потребления алкоголя. Риск развития рака возникает даже при весьма низком уровне потребления. Безопасного уровня потребления алкоголя применительно к раку не существует. И все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино, связаны с раком, независимо от их качества и цены.
2: За рубежом огромное количество работ по поводу того, а есть ли безопасная доза для алкоголя. Так вот, с точки зрения онкологов, безопасной дозы алкоголя нет. В России таких работ нет. Сама постановка вопроса считается абсурдной. Или даже на такие работы смотрят как на пропаганду алкоголя и алкоголизма.
3: Почему абсурдно?
2: Потому что мы понимаем, опять же, анализируя научные работы, большой массив научной работы, не только те работы, которые явно сделаны под влиянием алкогольных лобби, да, мы понимаем, что алкоголь, будучи наркотиком по природе своей, не может никоим образом приносить пользу для здоровья никого.
4: Скажите, а вот проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются, как вы думаете?
5: Нет.
4: Вообще?
5: Нет, да.
6: Нет, меня не касается.
7: Думаю, что нет.
4: Проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются?
8: Меня нет.
6: Думаю, нет.
9: Нет, вообще ни в какой.
4: Вообще. А как вы думаете, проблемы с алкоголем вас касаются?
10: Нет, 100% нет. Итак, большинство людей считают, что проблемы, связанные с алкоголем, их не касаются.
0: На самом деле, проблема распространения легализованного наркотика алкоголя касается каждого. Покупая спиртное, человек обычно не задумывается, на что пойдут деньги, которые он отдал за алкоголь. На эти средства алкогольные корпорации оплачивают скрытую рекламу, втягивая в употребление все больше и больше людей. А так как алкоголь – это наркотическое вещество и, соответственно, вызывает изменение сознания, то под его воздействием, во-первых, совершаются преступления. Например, 63% ДТП со смертельным исходом происходит по вине пьяных водителей. 60% изнасилований совершается под влиянием алкоголя. 74% убийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, под воздействием алкоголя происходят пожары, аварии на производстве, утопления, случайные смерти. Алкоголь в крови обнаруживается у 58% погибших в результате несчастных случаев.
11: По статистике, ежегодно в одной Москве зимой в один день от замерзания умирает 7-8 человек. Это официальная статистика Министерства внутренних дел.
1: В-третьих, так как алкоголь приводит к возникновению наркотической зависимости, люди под его воздействием перестают заботиться о своих детях и даже применяют к ним насилие. У 80% детей в детских домах есть живые родители, но они лишены родительских прав из-за алкоголя. На начало 2020 года число детей в сиротских учреждениях составило 39 700 человек. Число детей, переданных в приемные семьи или под опеку, составило 451 тысячу. Это численность целого города, такого как Сочи.
0: Отдавая свои деньги алкогольным корпорациям, пьющий становится соучастником тысяч и тысяч трагедий, вызванных распространением алкоголя в обществе. В том самом обществе, в котором он сам же и живет.
12: Некоторые говорят, это мой организм, хочу и разрушаю его. Это мое личное дело.
3: Но задумывается ли человек о том, что он может разрушить не только свою судьбу, но и судьбу своего будущего ребенка?
0: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малая доза алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
13: Употребление алкоголя – ключевая причина в рождении больных детей.
14: Как только ты начал вводить в свой организм ядовитый этанол, ты сразу меняешь свои гены. ты их разрушаешь, ты их видоизменяешь. В твоем организме идет химический мутагенез. И ты красивый блондин с голубыми глазами, ты можешь родить, извини меня, уродца ребенка с больным мозгом, с больным сердцем, с больной печенью, значит, серыми глазами, оловянными.
1: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Спиртное является мутагеном. И даже небольшие его дозы могут вызвать генетические повреждения мужских половых клеток. Заметим, что новые мужские половые клетки появляются путем деления, при котором образуются генетически одинаковые клетки. Алкоголь разрушает их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены. Это приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с умственными и физическими отклонениями.
5: Как алкоголь повлиял на мою жизнь? Алкоголь совершил для меня два очень таких больных удара. Первый из них – это смерть моей мамы от алкоголя. Она умерла в возрасте 26 лет от цирроза печени. И второй удар, который остался со мной точно так же на всю мою оставшуюся жизнь, это то, что я родился с особенностью развития, с детским церебральным параличом. Всему виной употребление алкоголя моей мамой. Мало того, что я приобрел инвалидность, я пережил две операции, без которых я не смог бы ходить. И прежде чем пробовать алкоголь, решите для себя, хотите ли вы, готовы ли вы рисковать здоровьем своих будущих детей? Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок родился с особенностями развития, и потом в будущем он явно спасибо не скажет вам за то, что вы погубили его будущую жизнь?
12: Часто можно услышать, разве возможно совсем убрать алкоголь? Ну, что мы можем поделать? Такая ситуация.
3: Продавцы алкоголя твердят, это естественно, так принято, это же традиция.
0: Но давайте представим такую ситуацию. Двор жилого дома, во дворе дети и подростки, и сверху падают камни. Нам говорят, ну что можно сделать? Ну летят сверху камни, ничего не поделаешь. Всегда летели, летят и лететь будут. Давайте занимать детей, пусть сидят под крышами. Давайте проводить для них занятия, чтобы научить их уворачиваться от камней. Ничего не поделаешь. Давайте лечить тех, в кого попали камни. Открывать для них центры реабилитации. Что поделаешь? Просто летят камни с неба. Но ведь эти камни кто-то бросает. Они же не падают сами. Кто-то покупает блогеров, журналистов и лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Покупает чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер, чтобы эти камни и дальше продолжали падать. Но на какие деньги они это делают? Откуда они берут средства? Мы сами оплачиваем это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на разрушение нашего общества, на уничтожение тысяч и тысяч человеческих судеб.
11: А менять свой образ жизни, может быть, и не очень хороший, не очень-то хочется. Вот так привык. Человек привык жить в неком, как бы, в неком сортире, да? Ну, ему кажется, что он не в сортире. Он принюхался, ему там хорошо. И, скажем, приходит человек и говорит, слушай, что ты в сортире живешь? Он, смотри, там воздух, там солнце, давай туда. И вот здесь не факт, что человек захочет вот туда перейти. Потому что там-то нужно вот к этой новой, другой жизни ты как-то приспосабливаться, как-то менять то, к чему привык. Поэтому человек начинает защищать, сопротивляться изменениям, даже если они в лучшую сторону, даже если они правильно.
3: Как и сотни лет назад, алкоголь сегодня распространяют с целью наживы. И весь алкогольный бизнес держится на манипуляциях и лжи.
12: Мы видим, как, выполняя чужие желания и установки, кто-то теряет свое здоровье, семью, карьеру и даже жизнь.
3: И может, стоит задать себе вопрос, зачем мне в этом участвовать?
12: Лично мы абсолютно не употребляем алкоголь.
3: В том числе и по праздникам.
12: И трезвый образ жизни считаем естественной нормой для человека. –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Мой гость утверждает, что в основе 80% всех заболеваний лежат эмоциональные расстройства. Когда снимается эмоциональный кризис, люди получают чудесное исцеление. Об этом в следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Арт Матиас. Существует сверхъестественная связь между эмоциональными проблемами и физическими недугами. Итак, Арт, вы впервые столкнулись с этим, когда у вашей сестры обнаружили фиброидное образование. Я знаю, что многие женщины находятся в подобной ситуации. Это очень ослабляет организм.
2: Это очень мучительно для них, потому что все время приходят мысли: а вдруг это рак? А что, если это перерастет в рак? Такие мысли сами по себе оказывают разрушительное действие. Приходит невероятный страх перед будущим. Как сказала моя сестра, после того, как она устранила эмоциональные корни заболевания, обиды на других женщин в семье, разногласия в отношениях с мамой и со свекровью, у нее также были разногласия, опухоли просто исчезли.
0: Вы сказали, после того, как она устранила. А что она должна была сделать?
2: Писание учит нас, что если мы

прощаем других, то получаем также сами прощение. Когда она простила маму за все то, что в ее восприятии было неправильно и мучило ее в течение жизни, одна грудь мгновенно полностью очистилась. В другой еще оставались уплотнения. Тогда Господь открыл ей причину.

0: Насколько мне известно, она не принимала лекарств. Ей поставили диагноз, но медикаментозного лечения не назначали. Врачи не смогли предложить ей ничего, кроме хирургического вмешательства.
1: Арт утверждает, что когда сестра приняла решение о прощении, это открыло возможности для исцеляющей Божьей любви полностью разделаться с опухолью. И вот пока он говорил, я вдруг увидел кого-то со слуховым аппаратом. Вы сейчас как раз вынимаете его, и теперь вы можете слышать. Просто все вдруг зазвучало очень громко. Вы только что были исцелены тем же самым сверхъестественным прикосновением Бога. Арт, вы говорили, что сами начали болеть. А что произошло?
0: Это интересная история. В феврале 97 года я был на Аляске. Мы использовали мотосани. Однажды я ехал и перевернулся вместе со снегоходом прямо через голову.
1: Это ужасно.
0: Ну да, и это обернулось ужасным несчастьем.
1: Насколько я знаю, снегоход имеет очень ограниченные средства безопасности по сравнению с машиной.
0: Это так. Нет ремней безопасности, шлема, прочего. Но я даже не задумывался над этим, когда садился в сани. Я перевернулся вместе со снегоходом через голову. Я не мог шевельнуть плечом и правой рукой. Я не знал, в чем причина. Обратился к врачу, прошел курс физиотерапии. Ограничения в движении исчезли. Затем осенью 97 года они опять появились, но уже в сопровождении мучительной боли. К Рождеству 97 года правая рука и правое плечо настолько атрофировались, что у меня едва был виден бицепс. Трицепсов уже вообще не было. Почти вся рука высохла, кисть истончилась. Тогда я не на шутку испугался.
1: Хорошо вас понимаю.
0: Я ходил по врачам, они говорили, у вас что-то с плечом. Просветили плечо, ничего нет. Наконец, кто-то посоветовал обратиться к доктору-физиатру. Эти врачи исследуют нервную проводимость. Они втыкают в вас иголки и пропускают по ним ток, ощущения соответствующие.
1: Это больно.
0: Да, очень. Большие черные иглы и электрический ток. Это очень больно. Этот врач сказал мне, что у меня повреждены нервы в шейном отделе позвоночника. И отправил меня на обследование. В результате оказалось, что 4 диска шейного отдела были либо сильно повреждены, либо совершенно разорваны, что создавало большое давление на позвоночник. Доктор сказал, вам еще повезло, что вас не парализовало все тело ниже шеи, а повреждения нервных окончаний на руке носят необратимый характер. В январе 98 года меня прооперировали, соединив 4 разрушенных шейных позвонка. Но после операции я стал еще больше бояться, чем боялся до нее. Это была далеко не шуточная операция. Взяли кость из моего бедра, вставили ее в шею и соединили 4 поврежденных позвонка. Пройдя через все это, я был просто в ужасе от последствий. Страх овладел мною. У меня обнаружилась повышенная чувствительность буквально ко всему. Кто-то мог стоять от меня в 4-5 футах, и у меня уже возникала реакция на его синтетический пиджак. У меня начинались мышечные спазмы, и нервные окончания горели от боли. У меня возникла аллергия почти на все виды пищи, почти на всю одежду. Свыше 100 различных вещей вызывали у меня аллергию, чего раньше со мной никогда не было.
1: Наверное, все это усложняло жизнь.
0: Очень. Я жил в постоянном страхе от настоящего, и я боялся будущего. Я просто не представлял, что мне делать. Я отправился в клинику Мэйо в Скоттсдейле. Там подтвердили наличие невропатии.
1: Скоттсдейл в Аризоне?
0: Да, в Аризоне. Они подтвердили. У меня нашли невропатию волокон. У меня отмирали мелкие нервы на руках и ногах, и этот процесс прогрессировал. Поднимался от кисти по руке и от ступени вверх по ноге. Через 2 или 3 года этот процесс грозил поразить нервную систему, и тогда наступила бы смерть.
1: Я правильно понял, все началось с аварии на снегоходе, и с тех пор все время шло по возрастающей.
0: Авария на снегоходе повлекла за собой операцию, которая, в свою очередь, разрушила мою иммунную систему. В то время я еще не понимал всех последствий, но сейчас ясно вижу, что случилось тогда. Дело в том, что наша иммунная система необычайно чувствительна в отношении наших мыслей и чувств. Если мы постоянно гневаемся или обижаемся, я постоянно жил вместе со своей обидой,

0: Я даже не подозревал об этом. Я думал, что обида — это часть нашей жизни.
1: А теперь вы можете встать выше этого?
0: Да,
1: ну вот
0: слава
1: что,
0: Богу.
1: Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту, потому что, я думаю, нам всем хочется узнать о том, как можно в жизни оставаться выше обид.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У меня в гостях Арт Матиас. У него все шло хорошо. Затем происходит авария со снегоходом, после чего ситуация накручивается, как снежный ком, и вся иммунная система дает полный сбой. Ему отпущено 2 года жизни. У него аллергия буквально на все, даже на нейлоновые носки. Кто-то оказывается рядом с ним в одежде из какого-то материала, или даже просто что-то в воздухе, около 100 различных вещей. Из свободного человека он превращается в узника.
1: Действительно, узника.
0: А вы обращались к альтернативной медицине?
1: Обращался. Когда болеешь, Сид, испробуешь все, что угодно. Я прибегал ко многим формам альтернативной медицины, и кое-что мне немного помогло. Одной из основных причин моего состояния был страх. Именно он создавал, и он же поддерживал проблему.
0: Знаете что? Я думаю, что страх не только ваша проблема. Она существует сейчас у многих наших телезрителей. Кто-то ее отрицает. Но, тем не менее, проблема существует, и потому альтернативная медицина оказывается несостоятельной в решении подобных вопросов. Куда же вы отправились дальше?
1: В ноябре 98 года я узнал от одного пастора через мою сестру о том явлении, которое мы сейчас рассматриваем. Оно определяло мое заболевание как аллергию на окружающую среду. Другое название — это мультихимическая сверхчувствительность. Корень ее происхождения — горькое разочарование. Со временем горечь и обида разъедает все иммунные системы. Т-образные клетки ослабляются, а Б-образные распространяются. Именно из Б-образных клеток происходит антиген, то есть нечто противоположное организму. Я узнал, что если мы прощаем, если мы отпускаем тех, кто причинил нам зло, и отпускаем самих себя, и прощаем самих себя, то есть просим у Бога прощения за все постыдное, что было в нашей жизни, тогда иммунная система налаживается. Мы провозглашаем ее исцеление. Мы просим восстановления для иммунной системы, и она восстанавливается через прощение. И затем мы полагаемся на Иисуса Христа в отношении всех наших страхов. Мы просим Бога забрать все наши страхи от нас. Страх перед сегодняшним днем, страх перед тем, что может случиться завтра, страх перед всеми аллергенами. Он забирает все это от нас. Я никогда не забуду 7 января 99 года.
0: А что же с вами случилось?
1: В тот день я отдыхал на Гавайях и старался разобраться со всем этим. Я спрашивал у Бога: «Господь, это от Тебя? Этот путь, которым мне надо идти?» И я прощал и прощал. Я обнаружил, что некоторые вещи, которые я носил в себе, на деле имеют один и тот же горький корень. Я об этом даже не подозревал. Я буквально погибал от недостатка ведения. И как только я это понял, я простил. 7 января 99 года я приказал страхам уйти во имя Иисуса Христа, и они ушли. И тут же как будто груз весом в 50 футов свалился с моих плеч, и все аллергии исчезли.
0: Итак, это было связано с прощением, и вы приказали страху уйти. Но ведь доктора
1: совершенно
0: подписали
1: верно
0: вам смертный приговор через 2 года.
1: Это как раз и было частью моих страхов. Бог убрал это, Он дал мне надежду на будущее. Я больше не боюсь, я с оптимизмом смотрю в будущее.
0: А как насчет всех ваших аллергий?
1: У меня была аллергия больше, чем на 50 видов пищи. У меня была аллергия почти на всю одежду. Нейлоновые носки вызывали спазмы в ногах, вплоть до появления твердых шариков. Боль была страшная. Только примерно через пару дней после 7 января я вдруг понял, что у меня больше нет аллергии на пищу. Я мог есть все подряд и не испытывал боли. Бог забрал это все, но понадобилось 2 месяца, прежде чем я надел нейлоновые носки.
0: Могу себе представить.
1: Раньше это было так больно. Да, спустя 2 месяца я их все-таки надел. Никакой боли. Когда дело касается страха, иногда происходят странные вещи. Спустя несколько часов я снова почувствовал боль в ноге. Я подумал, в чем дело? Потом посмотрел на свою правую ногу и сказал: «Страх, я приказываю тебе уйти. Боль, я приказываю тебе уйти во имя Иисуса». Боль прошла. Потом она опять вернулась, попыталась вернуться. И чем больше я вникал, тем яснее понимал, как приходит страх. Я научился распознавать его и приказывать ему уйти. И он тут же исчезал. Прошло примерно 6 месяцев в постоянной борьбе, и все закончилось.
0: Это все равно как шавка. Пока она знает, что может укусить и получить какую-то реакцию, она будет вязаться. Но как только она понимает, что ей не достать, она убирается.
1: Это так. Именно так действует враг. Он запугивает, вернее, старается запугать. Но у нас есть власть через нашего Спасителя Иисуса не позволить сатане нас запугать.
0: А теперь расскажите хотя бы об одном человеке, которого лично вы научили тому же самому, и которого также исцелил Бог.
1: Первое, что приходит в голову, это случай с женщиной, которая подошла ко мне однажды около года назад. Точнее, это было в октябре. Она весила 36 килограмм. У нее была аллергия на всякую пищу. Единственное, чем она питалась, это специальный напиток. Она выпивала всего пару маленьких банок в день, и у нее начинались настолько сильные спазмы желудка, что ночами она могла спать не более 2 часов. Мы стали с ней заниматься лечением. Заметьте, она была верующим человеком уже более 20 лет. Замечательная христианка. Но и она погибала от недостатка видения. И по мере того, как мы с ней занимались проблемами ее обид и горечи, разочарований в жизни, ее иммунная система исцелялась. Через какие-то 10 дней она уже могла есть примерно 50 видов пищи и набрала 4 килограмма веса. С октября по Рождество она набрала почти 9 килограмм. Сейчас у нее нормальный вес. Я даже подразнивал ее, когда мы виделись пару месяцев назад. Что-то ты очень располнела. Это просто здорово.
0: Знаете, Арт, нас сейчас смотрят столько людей, они страдают, у них проблемы. Мы поговорим о том, как можно получить облегчение. Не уходите. Оставайтесь с нами. Арт, я хочу спросить вас вот о чем. Смогут ли все те люди, которые смотрят нас сейчас, получить освобождение, если они сделают то, что вы им скажете?
1: Да, смогут. Сид, возможно, кто-то из слушающих нас сейчас вдруг вспомнил о ком-то, на кого он был сильно обижен, о ком-то, на кого держал зло, кого, может быть, даже ненавидел, кого, может быть, убивал своими словами. И я просил бы моего слушателя, о ком я говорю, просто подумайте об этом.
0: Извините, я прерываю вас, но когда вы сказали «убивал словами», что вы имели в виду?
1: Каждый раз, когда мы говорим плохое о себе или о других, мы совершаем убийство своим языком. Поэтому если я говорил какие-то ужасные вещи о других или о себе, это и есть убийство языком. Но оно влечет за собой такое же наказание, как и физическое убийство. Потому что слова на самом деле убивают. Они разрушают нас самих и людей вокруг нас.
0: А если то, что я говорю, хоть и очень отрицательная, чистая правда?
1: Мы должны измениться. Мы должны делать то, что заповедал нам Бог. Мы должны говорить то, что созидает.
0: А могут ли наши слова вызывать болезни?
1: Да. Когда мы повторяем негативные высказывания, когда мы произносим их в своем сердце и верим тому, что говорим о себе и других, то это негативно обязательно происходит. Эти слова приобретают силу пророчеств. Если мы принижаем себя, говорим, что мы тупы, тогда мы начинаем вести себя соответственно. Нам надо измениться. Мы не должны вести себя так, потому что, когда мы проклинаем себя, тем самым мы проклинаем своего Творца. Ведь Бог создал нас по своему образу и подобию.
0: Итак, если сейчас нас смотрят люди, которые плохо говорили о себе самих или о других людях, не имели прощения, что они могут сделать?
1: Я хотел бы предложить этим людям, если они пожелают, помолиться вместе с нами молитвой, в которой мы взыщем Божьего лица и призовем Его решить эти проблемы. И я верю, что среди слушателей будут те, которые, сделав так, почувствуют прикосновение Божье и получат исцеление.
0: Я готов повторять за вами эту молитву.
1: Я хочу, чтобы те, кто нас слушает, подумали сейчас о человеке, который причинил им больше всего боли. Пусть вернется это ощущение. Я хочу, чтобы вы снова испытали эту боль, когда кто-то вас обидел или вы сами сделали что-то очень плохое. А теперь молитесь вместе со мной. Во имя Иисуса и силы Его крови я прошу Тебя, Господь Иисус, простить меня и простить того человека. Простите ему то, что он сделал. Назовите имя этого человека и что конкретно он вам сделал. За то, что он сделал. И своей собственной волей я принимаю решение отпустить этому человеку его долги по отношению ко мне. Сатана, властью Иисуса я прекращаю твое господство надо мной и над памятью о совершенном зле, которое я сейчас прощаю. Я принимаю Божье наставление и повеление. Сатана, твое господство закончилось. Дух Святой, я приглашаю тебя войти в мое сердце и исцелить эту боль. Дух Святой, говори мне слова Твоей святой истины. Мы просим, чтобы все помолчали сейчас и позволили Богу говорить слова истины в сердца слушателей. Дух Святой говорит сейчас, «Вы прощены, я люблю вас, все плохое кончилось». Он говорит эти прекрасные слова тем людям, которые сейчас слушают нас и позволяют Духу Святому проникнуть в их сердца.
0: Хорошо. Знаете, Арт, я ясно чувствую, что происходит в этой студии сейчас. Здесь ощутимое присутствие Духа Святого. Это тихое присутствие Бога, Его славы. А мы знаем, что там, где это присутствие, там исцеление. Я верю, что все те, кто с верой молились этой молитвой, еще больше открылись для Божьей любви. Назовите мне несколько конкретных людей, которые исцелились. Я хочу больше услышать об этом. Ну, вот как, например, насчет женского бесплодия? Существует ли здесь какая-либо связь?
1: Да, существует. Часто в форме аутоиммунной реакции, когда иммунная система ополчается на организм, у женщины, не способной зачать или страдающей привычным выкидышем, иммунная система атакует пуповину. Но когда женщина начинает правильно оценивать себя, верить в то, кем она является в Боге, что Бог записал ее имя у себя на ладонях, что Он избрал ее еще до основания мира, что она особенно Его творение. И когда она перестает говорить о себе плохо, проклинать себя, но начинает говорить слова благословения, слова Божьей истины, тогда аутоиммунная реакция прекращается. Прекращается атака на пуповину, и беременность благополучно завершается. Это удивительно, что делает Бог.
0: Я знаю, вы обнаружили, что существуют конкретные корни для конкретных болезней, что после уничтожения эмоциональных причин болезни уходят. То есть вы могли бы буквально называть одну болезнь за другой и объяснять, как с ней бороться.
1: Это настоящая война. Мы на войне, хотим мы этого или нет. Это война с сатаной. И у нас есть оружие для победы. Это Божье оружие.
0: Вы слышали, что было только что сказано? У нас есть оружие для победы. Это Божье оружие. Какая бы болезнь ни мучила вас, Арт выяснил, что большинство из них связано с непрощением, обидами, осуждением других. В Библии сказано, мы дадим ответ за каждое произнесенное слово. Вы не замечали этого. Но если это так, а я верю, что это так, то лучше нам...

0: следить за тем, что выходит из наших уст. Нам предназначено говорить лишь добрые, чистые и приносящие благость. Насколько лучше был бы мир, если бы наши друзья делали именно так, причем даже за нашей спиной, а не только в глаза. Почему бы нам не показать пример и не стать таким другом? А это можно сделать только тогда, когда нам самим известен такой друг Иисус, Царь Иудейский. Он реален, Он любит нас. У Него есть цель для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы заняли в жизни достойное вас положение и исполнили свое предназначение. Но выбор остается за вами. Господь уже сделал свой выбор. Он выбрал вас. Скажите Ему: «Я хочу Тебя, Боже! Я отчаянно хочу быть с Тобой, Бог Всемогущий!»
1: Если вы желаете получить бесплатно книгу Сидорота «Они подумали о себе», пишите нам по адресу в Украине. Это «Сверхъестественно», абонентский ящик 172, Киев 01001. В России Сидрот, абонентский ящик 115, Санкт-Петербург 191-040. А также посетите сайт Сидорота в интернете www.sidrot.org.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать

сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону.
Как это было с Мэтью, необычным образом, и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел. Но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил, «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни. Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать, «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон. Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила, «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе, «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим, «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить, «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина. «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите, «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы.
быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки,

то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте. Вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты». Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется: «Дадим им повод для разговоров». В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть,

видеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели Его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило. Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение». Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: «Когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас». Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У Него есть ряд неожиданностей. Если бы Он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не происходит»,

Ты зайдешь со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом. Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что ты хочешь явить мне благодать, что ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

дорогие ребята, Бог дает нам знания и умения, в том числе, чтобы придумывать и выполнять самые разные физические упражнения для поддержания здоровья. Сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс мяч. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаемся на носки, руки вверх. Смотрим на мяч, опускаемся, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Руки вверх, опустили. Поднялись, носки, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – повороты с мячом. Исходное положение тоже. Поднимаем руки перед собой и поворачиваемся вправо. Делаем вдох, принимаем исходное положение, выдох. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились, вправо, начали. Раз, два, три, четыре. Руки прямые, два, три, четыре. Вправо, раз, два, лево, три, четыре. Сильнее скручиваемся, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – переложи мяч. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке. Поворачиваемся вправо и перекладываем мяч в правую руку, принимаем исходное положение. Также будем делать в левую сторону. Мяч оставили слева, приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямые руки. Раз, два, три, четыре. Тянемся за мячом. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прокати мяч. Исходное положение – сидя, ноги врозь, мяч в руках. Наклоняемся вперед, прокатываем мяч до стоп. И возвращаемся обратно. Делаем выдох. Приготовились, начали. Вдох, вернулись, выдох. Вдох, вернулись, выдох. Прокатываем. Раз, исходное положение – два. Еще раз, два. Колени не сгибаем. Раз, два. И раз. Закончили. Следующее упражнение – подними мяч. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат ступнями. Руки в стороны. Сгибаем колени. Выпрямляем ноги вверх. Снова загибаем и опускаем вниз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последнее. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Покажи мяч. Исходное положение лежа на животе. Мяч в вытянутых руках. Прогибаемся и поднимаем мяч как можно выше. Делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, выдох. Еще вдох, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три.

закончили. Следующее упражнение – приседания с мячом. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в опущенных руках. Приседаем, руки с мячом вытягиваем вперед, делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Садимся ниже, два. Спина прямая, выросли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Прыжки с мячом. Исходное положение стоя. Мяч зажат в коленях. Руки на поясе. Делаем 12 прыжков. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь делаем глубокий вдох, руки в стороны. Выдох. Еще через стороны вверх. Выдох. Прыгаем еще. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Расслабились. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. Делаем правой ногой шаг вперед, поднимаем мяч вверх, вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Также делаем левой ногой вдох, вернулись, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, левой три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. И тянемся. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Дай мне доску.
1: Друзья, ну давайте не ссориться. Ну давайте уже уступать друг другу.
0: А что так нечестно, дядь Лёш? Я первая взяла красную доску, а он у меня ее отобрал.
2: Она уже моя. Я в прошлый раз на ней резал.
0: Ну вот поэтому нужно по очереди-то, а не отбирать.
2: Возьми себе другую доску, я это не отдам.
1: Ребята, ну мы готовить сегодня вообще будем. Может, нам доски уже и не понадобятся?
2: Да, дядь Лёш, давайте готовить.
0: Готовить? Я не понимаю, как мы дальше дружить будем, если кое-кто ведет себя как злюка.
1: Надя, я придумал, чтобы ответить на твой вопрос, нужно приготовить блюдо, название которого я вам сейчас предлагаю угадать. Любит он в пустыне жить, дружбу с окнами водить. Весь в иголках, словно еж. Будет больно, коль возьмешь.
2: Как?
1: Любоваться можно, молодец. Только осторожно. Кактус. Мы с вами сделаем салат-кактус. Для этого нам надо все порезать. Картошку, морковку и огурчики. Мелко-мелко, ну такими. Кубиками мелкими. Готовы?
3: Да.
1: Наде я предлагаю картошечкой заняться. Вите, вот огурчики. А я займусь сам морковкой. Мы ее сначала почистим, а потом порежем. Не, не все, Вить, а вот только эти.
3: Угу.
1: Берите ножики. И поехали.
0: Салат-кактус поможет нам ответить, как дружить.
1: И скоро ты, Надюш, об этом узнаешь. А пока не будем терять времени.

0: Наде досталась самая сложная часть работы.
1: А я люблю вареную картошку. И сырую тоже люблю.
0: Можно экономить и не готовить тебе. Ну, а мы быстренько продолжим салатик. Все вместе ссыпаем в одну тарелочку. Опа. Так. Давай, давай, давай, мы тебе поможем. Держи. Есть. Ага. Так. Сюда мы добавляем кукурузу. Раз, два и три.
1: А я кукурузу тоже люблю.
0: И все перемешиваем.
2: Я.
0: Так, совсем немножечко осталось. Надюш, добавь, пожалуйста, сюда сметанки. Давай. Раз. Вот. Тоже перемешаем. И украсим сверху зеленью. Доставайте зелень тоже. Можно листочки отрывать и выкладывать их сверху. Не все, да? Немножечко.
1: Вот все.
0: Вот так, отлично. У нас салат почти готов.
1: Дядь Леш, а почему он называется кактус?
0: Потому что главным украшением этого салата будет кактус, который мы сделаем из соленых огурчиков. Мы из больших огурчиков сделаем стебель, соединим их зубочистками. Вот так. Вот так вот сложно втыкать. Вот. Можно немножечко подрезать внизу, чтобы он стоял ровно у нас. Так, еще вот так. Вот. И сделать из маленьких веточки. Их тоже закрепить зубочистками. Сейчас. Так.

Ну, теперь мы устанавливаем его в центр салата. Вот так вот. И прижимаем.

0: чтобы он не упал. А вы знаете, что настоящие кактусы могут не только колоться, а если их любить и дарить то, что им нужно, например, солнечный свет, поливать вовремя, то они могут даже расцветать. Давайте мы наш кактус украсим цветами, которые сделаем из моркови. Я предлагаю вам.
1: Хочешь моим ножиком порезать?
2: Спасибо. На, возьми эту доску.
1: Спасибо.
0: Держите морковки. И сейчас попробуем вырезать такие цветочки. Нужно вот так уголочки вырезать, и получится такие цветы. Смотрите. Видите? Так. Получается? Вот, а потом придать ему нужно форму такого бутончика. По кругу надо срезать. Получится вот такой цветочек. Угу. И нужно взять небольшую зубочисточку и прикрепить его.
1: У меня первый цветочек развалился.
0: Давай. Можете другой. Дать мне еще? Держи.
2: Спасибо. У меня не очень получился.
0: Ага. Теперь можешь, да, вот по кругу так отрезать. Аккуратненько. Ну, как? Успехи? Получилось? Ага, получается? Ну, вот такой оригинальный салат под названием кактус. Ну что, Надюш, мне кажется, ты теперь знаешь ответ на вопрос, как быть с теми, кто колется. Если любить и делать приятное, то любой кактус расцветет. Да ведь? Всего доброго, ребята. Пока.
2: Пока.

некогда представления людей о функциях головного мозга были весьма ограниченными. К примеру, древнегреческий философ Аристотель считал его всего лишь губкой, целью которой является охлаждение крови. Анатомы эпохи Возрождения отводили ему роль двигателя в организме. Сегодня же нам известно, что мозг – это центр управления всеми функциями организма человека, в том числе и его сознанием. Ведь благодаря этому органу мы способны думать, принимать решения, верить и любить. Сегодня, друзья, мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье головного мозга. И для начала давайте выявим его основные потребности. Первое, в чем нуждается наш мозг – это кислород. Этот газ должен поступать к органу постоянно. При его нехватке у человека замедляется мышление, снижается концентрация внимания, слабеет память. Для того, чтобы улучшить поступление кислорода в мозг, нужно чаще бывать на свежем воздухе, выполнять дыхательные упражнения и избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, таких, к примеру, как мясо животных. Вслед за кислородом мозгу более всего необходима глюкоза. Она служит топливом для нейронов. Без глюкозы они просто не смогут существовать. Самостоятельно этим веществом клетки запасаться не могут. Они получают его из крови. В кровь глюкоза поступает из печени, а также через пищу. Для того, чтобы улучшить подачу глюкозы в мозг, нужно обязательно плотно завтракать, употребляя корнеплоды, зерновые или бобовые продукты, а также орехи и семена. Доказано, что такой рацион гарантирует поступление глюкозы в мозг в течение всей первой половины дня. А в это время, как известно, многие из нас заняты работой или учебой. А вот продуктов, содержащих в большом количестве белый сахар, очищенную муку, старайтесь избегать. В частности, белого хлеба, любой выпечки, конфет. Они вызывают резкие перепады уровня глюкозы в крови. А для мозга важно, чтобы этот предел был постоянным. Также велика потребность мозга в антиоксидантах. Они защищают клетки органа от ядов и токсинов, а также замедляют процессы их старения. Антиоксидантами являются витамины С, Е, провитамин А, флавоноиды и другие. Все эти вещества мы можем получать при употреблении определенных пищевых продуктов. Более всего ими насыщены цветные овощи, фрукты и ягоды. Причем чем ярче цвет плодов, тем сильнее по своему действию антиоксидант. А теперь давайте рассмотрим некоторые полезные для мозга продукты поподробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это черника. Своим насыщенным сине-черным цветом черника обязана высокой концентрации в ней антоцианов, разновидности флавоноидов. Всего горсть этой ягоды может благотворно сказываться на здоровье нашего мозга. К примеру, исследование университета Тафтса в Бостоне, США, показало, что регулярное употребление людьми черники улучшает их интеллектуальную и познавательную деятельность, способствует поддержанию когнитивных и двигательных функций в пожилом возрасте, а также снижает негативные последствия болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это целебное действие черники обусловлено высоким содержанием в ней витаминов, антиоксидантов и фитохимических соединений, препятствующих гибели нейронов. Что ж, друзья, этой свежей ягодой мы можем вдоволь наслаждаться летом, а для того, чтобы получать от черники пользу в остальные сезоны, ее нужно просто поместить в холодильник и заморозить. Следующий продукт, который мы хотим выделить, это чеснок. Первые упоминания об этой пищевой культуре мы встречаем на страницах Священного Писания.
В книге «Чисел» в главе 11 рассказано о том, как по выходе из земли египетской во время странствования по Синайской пустыне израильтяне страдали от нехватки некоторых продуктов, в том числе и чеснока. Таким образом, история подтверждает, что древним людям вкус этого корнеплода был хорошо знаком, и, наверное, они догадывались о некоторых его полезных свойствах. Сегодня мы знаем о том, что чеснок является отличным средством от простуды, и поэтому иногда его тоже употребляем. Однако современные исследования показывают, что его целебное действие на организм человека гораздо шире. Например, было отмечено, что у людей, которые регулярно едят чеснок, улучшается мозговое кровообращение, снижается уровень холестерина и замедляется процесс старения нейронов. Так что, друзья, если вы желаете продлить молодость клеток вашего мозга, кушайте чеснок каждый день. Благо, он для каждого из нас сегодня доступен. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это нут. Нут является одной из наиболее древних бобовых культур. Римляне знали несколько его сортов и варили из него кашу, а греки любили эти бобы обжаривать. Сегодня урожайность нута непрерывно растет, и кулинары многих стран оценили его высокие полезные свойства. Для мозга этот продукт интересен значительным содержанием триптофана, важнейшей аминокислотой, входящей в состав белков, которые мы получаем с пищей. Триптофан способен влиять на наше настроение, поскольку является биохимическим предшественником другого вещества – серотонина. Именно этот гормон и вызывает в мозге чувство благополучия и спокойствия. Известно, что количество триптофана в потребляемой нами пище сказывается на уровне вырабатываемого мозгом серотонина. И чем этот показатель выше, тем лучше мы себя чувствуем и меньше рискуем впасть в депрессию. В книге Даниила в первой главе описана история про четырех молодых иудеев, которые были послушны Богу. Они не употребляли мясо, не пили вина и оказались самыми мудрыми во всем Вавилонском царстве. Таким образом, еще много тысячелетий назад было доказано, что рацион, состоящий из растительной пищи и воды, способствует правильной работе головного мозга. Берегите, друзья, свой мозг. Употребляйте в пищу те продукты, которые избрал для нас наш Творец. И будьте мудры и здоровы. При наличии каких-либо сопутствующих заболеваний перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня, и это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы. Или же и очень сложная по своей структуре Вселенная. И, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека.
Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен,

во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно полмиллиарда звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал: «С самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней». Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал: «Да появится суша».
Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус

является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы, кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость.

Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем и объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможным. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо

остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых, и они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны.
Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

вся слава тебе, мой отец и мой Бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта, с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить «это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали «пойдем во Free Chapel». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом?
Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей, это также принадлежит Дому Божьему.

Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите, ты можешь кричать, когда холодно? Здесь слишком холодно. Я буду проповедовать. Здесь слишком холодно. Здесь слишком жарко. Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть, как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите, тебе нужно подвигаться. Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Грин-Бэй. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Грин-Бэй Пэкерс, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты.
Их фанатов называют

0: сырные головы. Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные.
1: I appreciate the different styles of worship. I appreciate
0: Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу глазом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер — крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с Ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказать

свидетельство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить, «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет. С нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит, освободите меня от проклятия. Солнце говорит, я уже не могу сиять так, как раньше. Деревья говорят, я не могу поднимать свои ветви, как раньше. Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит, природа стенает в ожидании Его возвращения. Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите, «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель. Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем». Повернитесь к кому-то и спросите, «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.

0: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек. Да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании, пожалуйста. Mm-hmm. Вот, и почему я это сделала? Вот, потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная. Это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет. Двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
0: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и жену. Вот, и дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
2: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
3: Да. Проблема в том, что его извращают.
0: Ну, я думаю, что да.
3: Неправильно используют.
0: Вот. То есть
3: не по назначению.
0: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например, да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работать не будет.
4: Собьется вся система.
0: Да. Вот здесь нужна какая-то инструкция.
3: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
0: Есть инструкция, да?
3: Есть несколько слов. Угу.
0: Давайте прочитаем.
3: Это вторая глава.
0: Вторая глава. Угу. И стих.
3: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну вот, собственно, есть о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». По сути, в этом... Как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать,
0: да,
3: и прилепляется к своей,
0: да,
3: жене.
0: Это очень...
2: кажется, здесь очень важна последовательность, которая обозначена здесь в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть вот особенность в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому, созреть к отношениям, созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи и быть готовым создать отношения с женой.
0: А девушке не надо отлепляться от мамы?
2: Почему-то, ну, надо, но здесь...
0: Еще как надо, еще как надо, а то свекровь, знаете, да?
3: Нет, здесь сказано, что будут двое, одна плоть, но никак не трое, там, мама или папа, или кто-то еще.
0: Нет, но если мы говорим вот
2: что... Хотя здесь почему-то акцент сделан именно
0: на мужчине, да?
2: Да.
0: Ну, вот, а может быть, если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим. То есть мужчина отлепится от своей семьи, а женщина от своей семьи.
2: Но прилепиться-то надо к жене.
0: Да, я не знаю.
3: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
0: Вот, я про это говорю.
3: Оставит человек.
0: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
3: И после этого только будут двое,
0: да,
3: одна.
0: То есть оставляют.
2: Вообще, говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
0: да,
2: одно из базовых правил – интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
0: Супружество.
2: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное, и оно безусловное условие, да, простите за тавтологию.
0: Да.
2: Чтобы человек наслаждался этим.
0: То есть это условие от Бога? условия, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
3: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные отношения вне брака. Да, такого понятия здесь мы вообще не находим.
2: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
0: Да.
2: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может

ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о какой

0: на такой образ жизни, вот как сейчас практикуется, да. Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не стоит этого делать.
1: То есть это женщины. Можно сказать так, что женщины виноваты в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой?
0: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют, это делать.
2: Да. Но в итоге,
1: почему они позволяют?
2: Мужчина же принимает решение.
1: А вот и женщина тоже. То есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
0: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
1: Если она не захочет,
0: мужчина то... примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять. Да. Поэтому тут как-то вот мы все...
1: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые там не читали это в Библии или просто не слышали?
2: Мне кажется, здесь,
1: это,
2: в общем-то, прямое... намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
1: Только?
2: И если... Сейчас, секундочку. Ага. И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена. Ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
3: Нет, ну, нет, конечно, нет.
2: Они имеют штамп,
1: команда.
2: Они имеют благословение.
1: Это фирма.
2: А вот смотрите, стать одной плотью. Да? Да. Двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у чужого, у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да? Конечно. А в своем собственном какие проблемы?
1: Да.
2: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей... второй половине, как к своему телу.
1: Да.
2: Ты привыкаешь к этому телу, как к своему.
1: Да.
2: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
0: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только сам половой акт.
1: Да.
0: Далеко не только.
1: Да.
0: Вообще вот эта фраза «познал муж жену свою», да, она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически. То есть он узнает ее. То же самое в отношении женщины.
2: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам.
1: Да.
2: Можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как раз таки...
1: Мы еще успеем об этом, как
3: браки,
1: следует.
3: Друзья, может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения — это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Как раз о чем говорил Евгений.
1: То есть сексуальные отношения
3: – это
1: просто индикатор очень хороший отношений других между мужем и женой. То есть между отношениями, между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоционально вы сказали, интеллектуально
2: какой-нибудь. Во всех сферах,
1: да, духовно.
2: Муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так: вот какая красивая женщина, как будто повезло. И ниже идут комментарии: как ты так? У вас четверо детей, и ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются, они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
0: Знаете, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
1: Да.
0: Потому что если человек, допустим, эгоист,
3: Да.
0: Это сразу отражается
3: на интимности. Будет эгоистом.
0: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления,

0: как самоотдачу, да, как то, что я даю, то, что я привношу в отношения, это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
1: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии. Симфония любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только вот этот инструмент
2: это,
1: играть,
2: да.
1: но не будет подлинного брака, не будет брака.
3: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
2: Это приезд.
3: Да. Да. Вот с кем, а с кем поговорить-то? То есть вот главная потребность женщины это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня, как вот женщину, он не понимает, то есть это очень сложно потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает. Мой самый близкий человек меня не понимает меня, как человека.
0: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе, не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины,
2: подготовке
0: да.
2: к этому процессу.
0: Потому что сама по себе техника это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области.
3: Вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот. А эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для одних женщин, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть, я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
1: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что вот, любовь, это значит вот только романтика сплошная, да. Но без вот проявления вот этой заботы, вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни, а только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие, это не будет симфония любви.
3: Да, это будет
2: минутное какое-то времяпровождение.
0: Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении вот тел, а мы читаем еще в первой главе, да, 28 стихе. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть это участие в едином творческом процессе. Владычествуйте над рыбами морскими. Это совместное управление. То есть когда муж и жена...
2: И в этом разница, кстати.
0: Они живут вместе, да. Они что-то там планируют, что-то делают вместе.
3: Да.
0: То тогда сексуальная жизнь, она...
2: Тоже будет вместе.
3: Она не цель, она обогащает, да?
0: Да, да.
3: То есть это вот, как сказать, такая вот... Изюминка, да, на...
0: Если взять исключительно секс как половой акт и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
1: Что и происходит сейчас. Да, то есть секс сегодня опошлен.
0: Да, 100%.
1: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака. Что включает в себя не только секс, о чем мы говорим,
3: да.
1: а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и как мы читаем сейчас, плодитесь, размножаетесь.
2: То есть похоже на животный инстинкт, скажем.
0: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере у людей. То есть чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия 1-2 главы, где закладывается основа брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
3: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какая-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать? Я говорю, я-то откуда знаю, что вам делать? Я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
0: Думает о чем?
3: Ну вот, я говорю, о чем? Он, ну вот об этом.
0: Ну так он зависит не от нее, он в принципе зависим от самого себя.
2: От желания, наверное, скорее всего.
0: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал, бы поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
1: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь – это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
3: Да.
1: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
3: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
2: Мелькать вот, перед глазами.
3: Мелькать перед глазами, понимаете? То есть это вот такое вот, ну как бы наизнанку все перевернуто. Вот. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, всем смеялись над этим. И я тоже.
0: Но вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь — это самоотдача.
3: Да.
0: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
3: Вообще
0: да?
3: Не потребитель.
0: Потребитель тоже, в том числе, потому что
3: косвенный,
0: ты же потребляешь.
3: Косвенный.
0: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
1: Ну, тогда проще, скажем так, если преобладает эгоизм, то значит там любви нету.
0: Ее нету. Есть любовь себя самого.
3: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфония любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку. Ну, в общем, вот, да. Гармонию музыки. Вот. А если вот это вот, ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл. Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
2: Сколько
3: потом вместе,
2: нужно.
3: Сколько репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю... То и ничего, и вообще женщина так сделана.
1: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, да. Она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы
3: да,
1: говорите, работать,
3: не
1: бороться.
3: Хотят работать.
0: Я считаю, что это основная причина, почему люди вот, несчастны, потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
3: Инстантное решение все хотят,
0: у нас,
3: да?
0: У нас быстро так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка ну, решила все твои проблемы. Но вот не культивируется такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
1: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви, в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть,
3: потому
1: из-за...
3: Потому что хочется.
1: Сексуальная близость является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая
0: вот статистика. Посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава.
3: Угу.
0: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
3: Да, конечно.
0: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что ну, вот, в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да,
1: нет,
0: сегодня это модно.
1: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей,
2: становится
1: с ней одной плотью.
2: Но...
1: Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь... Может быть, целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
0: Вот именно, становятся. Плоти. Но это не происходит в одночасье.
3: И это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение, то есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай, нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые слова.
1: Вы сейчас говорите в одну сторону, нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
3: Конечно. Да? Но вот.
1: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
3: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот в том вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения, чтобы доверительные были отношения.
2: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
3: да прям сразу.
2: Что необходимо?
3: Да.
2: Вечер заканчивается фильмы
3: все посмотрите.
2: Да?
3: А все фильмы посмотрите, да? Значит, встретились и прям сразу.
0: Это вообще отдельная история.
3: Да, закончили сразу.
0: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
3: Да, уже
0: он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина, женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
3: Вот,
0: извините,
3: да, сразу.
0: Это же миф.
2: Превосходно.
3: Конечно.
0: Это миф.
3: И это обман даже.
0: Даже обман.
3: Даже обман.
0: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии вот так вот, раз и все.
3: Да потому что здесь нет гармонии еще.
0: Да, с одной стороны. С другой стороны, то есть ты не можешь познать человека. Познать — это процесс. Это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
3: Есть, да, познание — это, как мыслится, не сексуальный акт. Это я познаю личность, познаю человека, характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится,
2: его,
3: что ему не нравится.
1: Ну, в Священном Писании, когда речь идет и познал он жену свою, все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание — это целый жизненный процесс, когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
0: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия только потому, что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познал Адам жену свою, там,
2: и зачала она.
0: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
2: Есть места в Библии написано: «Бог познал своих». Или познайте меня.
3: Да, вот, Бог, кстати, говорит. Бог тоже говорит, познайте меня.
2: Разве обычных отношениях интимных?
3: Да. А нет, вот Бог говорит, познайте меня. Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
1: Процесс сближения.
3: Да, то есть
2: познать и сблизиться, вот очень важно.
0: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
3: Да, конечно.
0: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
1: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки приближение к Нему, понимание Его характера.
3: Да, главное.
1: Его отношение к тебе и твое отношение формируется к Нему.
0: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот «познать» — это, знаете, хорошо, так все возвышено. Да. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
3: Хорошо, а вот есть там «открывать наготу». То же самое, да, говорится? Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
0: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги Левит. Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
3: Да, и что там пишут?
2: Что Бог не разрешает делать, да?
3: Угу. А, вот перечисление прям идет, да? С 7-го.
0: Большой акцент там сделан на инцесте. То есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
3: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
2: Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее.
1: Ну и так далее, практически вся глава.
3: Да, там дальше наготы жены, наготы сестры, наготы дочери жены, наготы... Ой, смотрите.
2: Всевозможные, да,
3: всевозможные
2: связи,
3: варианты,
2: которые могут быть, да, варианты.
1: Ну, в общем, негативное слово.
2: Оценка негативная.
1: Да. О том, что Бог не одобряет.
2: Таким связям, да.
3: То есть открывать наготу — это...
0: Тут затрагиваются...
2: Беспорядочные сексуальные отношения, так сказать.
3: Да.
0: И вопросы группового секса. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений. Тут затрагиваются вопросы... Да, и зоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
3: Да. Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу — это...
2: Грех.
3: Это да.
0: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих, для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
3: да,
0: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
1: И Бог Библии, он отличается этим самым от богов языческих тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы. То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли
2: увидеть это, о чем-то
1: смотреть,
2: подумать.
1: Да?
0: Да. Во время земля осквернялась. Земля осквернялась именно вот, нарушением в этой сфере.
2: Да, это было присуще тем народам, да, куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
3: И если такой вот итог делаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья, и только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим в следующей программе.

0: Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась так, скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него, решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, в воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать: «А, само рассосется», да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его призвать к ответственности? Как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку? Возможно ли это вообще, если он изначально?
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина вникает и понимает именно те предпосылки, которые вызвали у мужчины такую реакцию, то при правильном, скажем, анализе и стратегии поведения осознанной женщины, то, как правило, можно достигнуть положительного результата и положительной реакции мужчины на принятие именно решения о сохранении беременности. И, как правило, это решение, его отказ от отцовства, складывается на протяжении всей его жизни и с каких-то личностных его внутренних установок, и на это влияли, как правило, внешние какие-то факторы, к примеру, какие-то личностные особенности мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать и переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительный пример отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот, просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
0: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит, ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
1: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
0: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят, я слышать ничего не хочу, делай аборт. Я тебе помогать не буду, ты не дождешься помощи, я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные, либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина, это не мой ребенок. И ты ему не докажешь, только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать ему потихоньку, или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
1: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт, то есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то в противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен, который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения. И мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына. Очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения. Они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывают это такие бурные реакции.
0: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
1: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
0: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит, не делай аборт, рожай. Мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются. Но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что, о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. Ну, как бы на словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
1: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы. Она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. Мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет. И поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства. И причем делая это не требуя, но очень мягко через диалог, через построение каких-то отношений как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянь часто там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы из детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно об отношении с ребенком и от отцовства.
0: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что, ну, они решили, что они не подходят друг к другу. Они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорить ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но они друг другу не подходят. Они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
1: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. А очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, ну, скажем, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить, женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенные есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка, она складывается на эмоциональном состоянии семьи. В этот период многие семьи, как говорится, трещат по швам, и происходит какое-то разделение. Но важно помнить в этот момент, что любовь – это принцип. Мы работаем в одном направлении, мы движемся в одном направлении, мы несем ответственность. И понимать друг друга, вкладываться в отношения – это, как правило, приводит к тому, что семья, скажем так, движется дальше, не рушится. И вот совместная забота также сближает. И нужно вести диалог обязательно. Конечно, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, не держать их себе. И это помогает сберечь семью.
0: А вот именно поэтому вот такая позиция, что вот я, ну как бы разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это получается неправильный подход?
1: Я думаю, что нет. В любом случае, мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
0: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг.

0: То, что искал всегда, это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий». Всякий — это вы. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил: «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал: «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил: «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения.

0: Дженни. Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
1: Он был рядом.
0: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
1: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. Шестилетний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
0: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
1: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около... 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
0: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
1: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
0: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
1: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
0: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
1: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
0: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
1: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
0: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи. Настоящие чудеса. И он сделал это.
2: Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
2: Аллилуйя.
1: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе. С верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим, и мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескоструй. Бог исцеляет вас. Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблема.

0: больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите его за то, что он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем, просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв из ниоткуда. Это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. «Это круто, парень». Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. Это круто, парень. Отбросьте сомнения, избавьтесь от уныния, имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно,
Насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите».

и выздоровею. Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. Полтора года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать, о нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления. В Писании сказано, не имеете, потому что не просите. Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали, сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад. Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу, «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал, «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал, «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет». Пальцы никогда не будут правильной длины. Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал, «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было, «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал, посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины. Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том,
что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни.

Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья. Это весомая благодать. Это благодать Бога. Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что Ты владеешь всем. Одно прикосновение Твоей благодати может все изменить».

Однажды им позвонили из больницы и сказали: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил: «Кто предатель? Кто передает информацию?» Капитан ответил: «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам». Царь пришел в бешенство. Он сказал: «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится: «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся. Нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну. Я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали.
Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило. И это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.

0: спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере, и вот так общение люди проводят, и когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся, нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе, вообще для чего дружба нужна, и нужна ли она для нас с вами, живущих, в это непростое время. И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии, она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, а нет, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Вот так началась дружба между Давидом и Иоаннафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфисбей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы

то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложство, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать, посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио» – это «любовь», греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. Люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете о дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил.
о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз этих отношений. Если у вас есть просто

какие-то, ну, общие интересы. Пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, это вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один путь соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, и который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг, другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо... мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы. Учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю. Но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу,
набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес, хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить. Да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрел очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит: я на 5000-ник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все. И он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядька мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю: давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал: хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался. Знаете, как продуваться нужно? Да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдал и говорит: я тоже хочу нырять. Я говорю: ты же боишься погружаться в акваланги. Они говорят: нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь и иду мимо.

метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваю, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине, ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом. Я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас, или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела, не закончился ли у вас кислород, не пора ли вам помочь всплыть, понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего – это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг – это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит, спрашивает, я не знаю. Я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну, вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить – поговорил. Не хочешь – не говорить, не разговариваешь. Никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной. Что ты такой молчаливый сегодня? Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то мне сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь, как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был

мягко говоря, не очень добрый, да, не очень добрый, злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. И Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Вы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто, мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Да. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкие взаимоотношения между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви, да, иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек, тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, так вот, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу.

0: Четвертое. С этими людьми комфортно, они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски, давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними и молодыми парнем и девушкой. Или и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
0: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения, продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы излучаете завет какой-то, да?
0: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
0: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
0: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, дружбу? Нет. Что, ну как бы просто нарушаю
0: нет.
2: Вот это
0: вот обещание? Этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз

0: находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
1: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, но

0: с ними осторожными, внимательными, я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
1: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат, вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья, также муж общается с женой своего друга, допустим, обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Ну, не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете, что точно, не, точно она перейдет?
0: Дело в том, что есть, есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, да, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен, извините меня за такое ну, прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда... Это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
1: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются между собой, не было ничего такого ни разу.
0: Исключение из правил.
1: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
0: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, почему я про это, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
1: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные и, там, чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну, кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
2: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда ну, находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? Кто первый? Мама говорит. То, у кого речь более первого формируется? В основном у девчонок. Девчонки раньше...

0: начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так: у ты моя хорошенькая, дорогая, сади сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом. Ну, успокаиваются быстрее.
1: Спасибо большое. У нас вопросы в студии еще есть.
2: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило. Но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное. Там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой, и Давид выходит и говорит: кто тут пришел такой? Пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу. И как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
1: Окей, мы поговорили про разные социальные слои, а вот вопрос такой есть: может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношении уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет: давай будем не смс-ки друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет: Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярный. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
1: Но тут именно
0: я, кстати, готов быть вашим другом.
1: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть такое же
0: опять. Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении. Но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать. Как стучащему откроют и просящему дадут. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь приходит и ну, извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит. А кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио» и «эрос». 2 вида любви, как бы они в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, ну, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки, и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
1: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
0: Спасибо.

И слово, которое сегодня есть у меня на сердце, я назвал так: «Ошибки – не приговор». Господь призвал нас к себе и сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Апостолы, что они говорили? Они говорят: «Давайте поспешим к совершенству». И когда мы эти места все читаем, слушаем и понимаем: Господи, так ну какая-то несостыковка идет, потому что свят только Господь и совершен только Господь. Правильно? Согласны с этим? Здесь есть совершенные люди? Слава Богу. Кто-то хорошо пошутил, сказал: надо на входе в церковь повесить табличку: «Совершенным вход запрещен». Потому что а что вам здесь делать? Вам уже на небе надо быть. Итак, покуда мы знаем, что все люди согрешают, и христиане, конечно же, в том числе, то мы понимаем, чтобы нам устоять, чтобы нам каким-то образом двигаться дальше, нам нужно фундамент иметь под ногами. И этот фундамент – это Божья любовь. Верить в Бога, который нас любит и который способен поднять нас из самого глубокого рва. А падать мы тоже научились порой. Итак, услышав истину, вы знаете, что мы не сразу начинаем жить по этой истине. Нужно какое-то время, чтобы мы подключились, изменили свое мышление, стали говорить эту истину, стали поступать по ней. Не бывает вот так вот, раз и все. И, конечно же, есть какие-то черты характера, которые мы вообще не способны изменить даже на протяжении всей жизни. Мы ставим перед собой какие-то цели, какие-то достигаем, слава Богу, а какие-то вообще не достигаем. А уста наши, кто их вообще может обуздать? Мы читаем в слове: только совершенный человек, а кто совершен? И вот на все это смотришь и думаешь: Господи, помоги нам. Написано: язык укротить никто не может. Мы противостоим искушениям, и тем не менее падаем. И когда падаем, чувствуем себя отвратительно и думаем: Господи, ну опять что-то не то я сделал. Прости, там, пытаемся восстановить жизнь с ним. И вот все это, друзья, добро пожаловать в реальную жизнь. Вот она такая. Потому что чтобы не впасть в отчаяние, нам нужно прилепиться к Богу. К Богу, который нас любит. Итак, Слово Божие говорит, Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы видим, что Библия очень честная книга, и она описывает не только сильные стороны людей, но и слабые стороны. Оно как зеркало. Мы взираем в него и идем из славы в славу. В ней читаем о героях веры и смотрим, что эти герои не только делали правильные поступки, но вообще и ошибались, и достаточно сильно. Поэтому во все времена Божьи последователи чудили. Вот. И поэтому чудные дела твои, Господи, а дела детей своих еще чуднее. Вот такая шутка у нас, у христиан существует. Давайте вот просто вспомним. Герой веры Авраам, он, боясь за свою жизнь, выдавал свою жену Сару как сестру и вот просто каким-то образом отдавал ее в руки языческого царя. Иаков обманул своего

отца и завладел хитростью первородства. Мы смотрим дальше. Давид переспал с чужой женой, а ее мужа послал на смерть. Иона ненавидел жителей Ниневии с такой силой, что бежал оттуда, от Бога убегал. Мы также видим, что Иов проклинал день своего рождения, Илья просил себе смерти, и все это герои веры. Зачем нужно было писать, зачем Духу Святому нужно было писать обо всех этих ошибках, да еще в таких подробностях? Ведь не проще все скрыть, как порой мы стараемся сделать, да? Но смотрите, тогда эти люди, они оказались бы для нас какими-то небожителями, что ли, может быть, они инопланетяне. То есть как бы мы могли перенять их опыт? Чему бы мы могли научиться? Скорее всего, мы дистанцировались бы и сказали, вот это святые, а мы вот, ну, грешные, что мы можем? Но оказывается, мы можем учиться не только на победах и сильных сторонах героев веры, но и на слабых, на их ошибках, на их падениях. Потому что Слово Божье написано, оно полезно для всего и для каждого, кто его читает. Чтобы читающий, он был честным человеком, во-первых, перед Богом и перед самим собой, и не прикидывался таким безошибочным, или наоборот, когда упал, не думал, что с ним все закончено. Поэтому давайте будем учиться. И это были герои Ветхого Завета, но в Новом Завете были апостолы Иисуса, которые он их призвал, чтобы они были с ним. И они великие люди и являются потрясающим примером для каждого христианина, я думаю, за все года. Но они не безупречны. И я предлагаю вам совершить экскурсию в Евангелии, посмотреть их жизненный опыт, на котором мы с вами тоже можем поучиться. Давайте пойдем в это путешествие. Итак, первое. Ученики не понимали, не видели, не слышали и не помнили, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Ну, явно Иисус их не хвалил здесь. Ну, вот представляете, да, всегда ли мы видим, слышим, помним и делаем, как нам говорил Иисус? Мы-то вроде, может быть, уже многие годы верующие, но вообще не всегда. Мы забываем порой такие простые истины. И вместо того, чтобы говорить хорошо, говорим плохо. Вместо того, чтобы поступать по истине, вообще по ней не поступаем. Какой еще учитель способен так терпеть своих учеников? Но Иисус до сих пор продолжает нас всех терпеть, друзья. Каждый день. Поэтому и нам нужно верить Ему, просто доверять. Да, Господь, вот мы несовершенные. Прости нас, что забыл. Прости меня, что забыл. Прости, что не сделал вот так, как ты говоришь. И двигаться дальше. Идем в следующее. Ученики вступали в споры. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Вот он только спустился с горы Преображения и видит такую картину, спор учеников с людьми. Вот мы порой тоже вступаем в очень странные споры. Это могут быть богословские споры или бытовые. И, к сожалению, начинаем отстаивать истину вроде бы, а на самом деле опускаемся на уровень мира. И как будто бы наше свидетельство или наша смелость, дерзновение теряем. Вместо того, чтобы быть светом и солью, мы все силы тратим на какие-то ненужные споры. Но если посмотреть, что сделал Иисус, Он, когда пришел, Он ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал. Он просто увидел отца в отчаянии, Он укрепил его веру и пошел и освободил его сына. И все. Вообще никаких споров. Вот по-настоящему зрелые люди, они никогда не будут спорить, никогда не будут умничать или какое-то шоу устраивать из всего. Нет, они просто пойдут и восполнят чью-то нужду. Поэтому, братья и сестры, давайте тоже, когда
кто-то, а такие люди обязательно будут вызывать нас на спор. Лучше всего позволить нашим делам добрым говорить вместо наших слов в такие моменты. И тогда их трудно будет оспорить. Это как апостол Петр, они идут в храм, видят человека, который сидит, говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И укрепились ноги, все и все. И не нужно ничего ни с кем спорить, никому ничего говорить. Вот хорошо вот таким образом, когда есть какая-то ситуация, не нужно философствовать, не нужно спорить. Нужно просто делать Божье дело, быть похожим на Иисуса. Аминь. Идем дальше. Ученики выясняли, кто из них больше. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Когда Иисус задал им этот вопрос, то даже Петр, который всегда что-то говорил, молчал. Да, они все поняли, что сделали что-то не то совсем, неправильное что-то. Такое поведение, оно, конечно, присуще больше детям в песочнице, которые там друг с другом там выясняют отношения, кто больше, у кого игрушка круче там, или папа с мамой лучше, они сильнее, знаете. Но явно не для верующих людей. Но интересно, что мы, христиане, вот, будучи верующими, вроде здравыми людьми, тоже порой занимаемся похожими вещами, но делаем это культурно. Мы можем задавать вопросы и пытаясь выяснить их статус. Например, какое у тебя образование? Или какая у тебя должность? А какая у тебя зарплата? А какой у тебя дом? Какая машина? Или если мы верующие, мы говорим, а сколько лет ты во Христе? А какое служение ты несешь? Какая позиция у тебя в церкви? А сколько людей у вас в церкви? А есть ли у вас здание церкви? И сами по себе эти вопросы вполне нормальные, если они задаются с правильными мотивами. Мотивы определяют сущность вопроса, потому что неосвященная природа, она стремится возвыситься, получить какое-то признание, влияние. У гордых людей всегда проблемы с самооценкой, потому что когда они встречают тех, кто выше их, успешнее, они либо завидуют, либо впадают в отчаяние. И тогда им нужно где-то оторваться, они находят тех, кто пониже их, и самоутверждаются за счет них. И это проблема. Поэтому не нужно думать о себе более, нежели должно думать. Не нужно ставить себя куда-то высоко и с кем-то из братьев и сестер выяснять, кто из них больше. Учение Иисуса, оно противоположно учению этого, мыслям этого мира. Потому что Иисус ударил прямо по эгоизму, он говорит... Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Здорово. Ничего не убавить, не прибавить. Почему? Потому что Господь по-другому измеряет величие человека. Для Него больше тот, кто служит. Тот, кто служит, тот и более великий. А не тот, кому служит. Очень полезно исследовать свои мотивы, очень полезно разбираться своими поступками, почему мы делаем то или иное, почему мы те или иные вопросы задаем, и разбираться с тщеславием, с завистью, с гордостью. И для этого есть очень хорошее упражнение в Библии. Оно звучит так. Почитай ближнего выше себя. Если ставим себе такую цель, то это будет отличная профилактика, чтобы никогда не пытаться ни с кем спорить, кто из нас больше. Знаете, кто из нас больше? Иисус Христос. Вот. Идем дальше, будем смотреть на жизнь учеников. Ученики запрещали другим служить. Марка 9 глава, с 38 стиха. При этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Железная логика, да? Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Похоже, что апостол Иоанн жил по принципу, кто не с нами, тот против нас. Знаете,
вот такой принцип тоже существует. Вот считать других людей какими-то недостойными, недохристианами, недослужителями, сектантами или еще кем угодно. Но реакция Иисуса такая достаточно жесткая. Эй, не запрещайте ему. Иисус никогда и никому не давал служения запрещения. Нигде ведь в Библии мы не читаем. Видите, служение оправдания читаем, служение запретов, контроля. Такого служения нет в Библии. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. Но почему-то во все времена одни верующие запрещали что-то делать другим верующим. Да не будет этого с нами. Апостол Павел писал, что есть такие люди, которые с нечистыми мотивами благовествуют. И он говорит о них. Да пусть хоть так проповедуют, это лучше, чем бы вообще не говорили. Понимаете? Даже таким образом апостол рассуждал. А Иисус говорил так. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О чем речь? Когда в наши города, в наши, не знаю, дома рядом с нами приходят новые служители, которые начинают церкви, библейские какие-то обучающие программы у них, миссионерская деятельность, что угодно. Нам нужно благодарить за них Бога, что они приехали и подключились к нам. Да, они, может быть, делают по-другому, чем мы, ничего страшного. Но они приехали от Господа и во имя Его служат. И не нам их судить, но нам нужно радоваться и избавиться от какой-то подозрительности и начинать уважать других служителей, ценить их труд. И сказано, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Если мы служители, то мы чтим и других служителей, потому что понимаем, что это всегда ответственно и непросто. И пусть эта ошибка, казалось бы, учеников – тоже пойдет нам на пользу, чтобы мы не были ревностными, глупо. Идем дальше, друзья. Ученики не пускали людей к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть ученики считали, они были уверены, что дети помешают Иисусу. Не знаю почему, но в принципе это порой и у нас работает. Каким образом? Когда мы сами идем в церковь, а детей своих дома оставляем. Когда мы говорим, да, уроки делайте или там мультики смотрите, и мы на богослужении, а дети непонятно где. Мы очень похоже становимся на учеников. Или в другом месте видим, Бартимей слепой кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вместо того, чтобы ученики подбежали к нему, давай, давай, мы тебе поможем, они его, заткнись. Просто, эй, замолчи давай. Вот как бывает в жизни. Потому Иисус-то желает всех привлечь к себе, потому что церковь – место для всех. Но вот дай Бог нам это тоже понимать. И дай Бог нам не быть теми, кто не пускает людей. Может быть, нам кто-то не нравится, но неважно. Наши симпатии не имеют значения. Имеет значение, что Бог хочет этих людей спасти. Поэтому давайте всех привлекать к Иисусу. Аминь. Смотрим дальше на учеников. Ученики стремились к высоким позициям. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 10 главе, с 35 стиха. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Хороший запрос. Иаков и Иоанн, конечно, не отличались большой скромностью. Они просто, очень хотели жить на небе с Иисусом ближе, чем остальные. Но Иисус сказал им, «Вообще не знаете, о чем просите». Интересно, сколько мы порой молитв возносим, которые Господь не отвечает нам? Потому что он, вот как вот им отвечает, вообще не знаешь, о чем просишь сейчас. Тебе зачем это? Но самое интересное, что мы смотрим там, 41 стих. «И услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна». А почему 10 стали негодовать? Не потому ли, что тоже хотели быть ближе остальных с Иисусом, но те двое их опередили?
Порой нам хочется иметь место получше, какую-то позицию повыше, попрестижнее, чем у других. Откуда это в нас? Ну, это какая-то старая природа. Но знаете, ни у кого не получится использовать Бога для продвижения себя в карьере. Потому что Он сказал им, что это не от меня зависит, но кому приготовлено. Кому-то приготовлено сесть в определенных местах. И мы не знаем. Не об этом нужно заботиться. Нужно просто продолжать верно делать то, что Бог нам говорит. С правильным отношением, в правильном духе. И тогда, дай Бог, венцы оденут на наши головы однажды. Что еще мы видим? Ученики были быстры на гнев и месть. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Вот интересно, да? Они уже какое-то время с Иисусом, и все равно они не понимают Его сердца. И просто какая-то незрелость делает порой последователей Иисуса такими обидчивыми, и мы становимся судьями, а еще хуже палачами, желающими отомстить нашим обидчикам. Но Иисус сказал так, «Милости хочу, а не жертвы». Если бы Господь стремился всегда к справедливости с нами, ну, никто бы из нас не оказался с Ним на небе, согласитесь? Но только по милости Божией мы и держимся. Поэтому Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот это беспокойство какое-то, оно не нужно и совсем, потому что он говорит, эй, а я кроток и смирен. Не нужно учиться чему-то другому, не нужно учиться быть крутым таким, нужно учиться быть кротости у Иисуса и смирению. И тогда и людям будет приятно рядом с нами. Что еще мы видим у учеников? Они ставили свои желания на первое место. Лука 9 глава, 59 стих. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Вот конкретно Иисус призывает человека и тем самым оказывает ему такую великую честь. Но тот решил дождаться, когда его отец умрет, сколько-то лет должно для этого пройти, и после всего этого он похоронит его и, возможно, последует за Господом. И Господь говорит, слушай, ты не можешь ждать столько, нет, я тебя призываю, тебе нужно Евангелие проповедовать, отца похоронят, если нужно, ты иди за мной, ты давай. И проблема в том, что когда Господь нас призывает, а мы пытаемся оправдаться, оправдать свое непослушание какими-то внешними обстоятельствами. В другом месте Писания сказано, хозяин пира накрыл стол и говорит, позовите людей. А они говорят, да нет, я купил волов, там, я женился, я дом построил. Много разных отмазок у людей, чтобы почему-то не следовать за призывом Господа. А Он нас призывает к себе, во-первых, чтобы мы были с Ним. А во-вторых, Он нас ставит на какое-то служение. И всякий раз, когда Он это делает, даже если мы что-то не понимаем, даже если нам это неудобно, все равно лучше ответить на этот призыв. Потому что таким образом и мы сможем оказаться среди людей, которые будут вписаны в список героев веры. Господь честь нам делает, призывая нас. Подобная история. Ученики хотели следовать за Иисусом на своих условиях. Вот еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи. Но прежде, и вот это, но прежде, это опасные слова тоже. Потому что позволь мне проститься с домашними моими.
Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Почему Иисус ему так ответил? Возможно, Иисус знал, что если этот человек сейчас пойдет к своим родственникам, накроет им стол, сядет и скажет: вы знаете, меня призвал вот такой-то учитель, я ухожу с ним. Возможно, они бы сказали: куда ты пошел? Ты сумасшедший, что ли? Да это же секта, тебя обманывают. Как часто это бывало в жизни, когда люди выходили к покаянию, потом уходили домой, рассказывали всем своим родственникам и больше никогда не приходили. Потому что им надо было следовать за Господом, а не идти всем подряд рассказывать, потому что иногда это хуже только. Вот такой пример. А и вот несколько примеров из жизни апостола Петра. Но он удерживал Иисуса от исполнения воли Отца. То есть Иисус пришел с целью искупить людей. Ему нужно было пойти на крест, взять все наши грехи и умереть. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 главы. С того времени Иисус начал открывать ученикам это, что он умрет, пострадает. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Возможно, Петр не за Иисуса здесь переживал, но он переживал за то, как он дальше будет жить, потому что ведь, помните, он оставил свой бизнес, Господь его призвал, он рыбной ловлей занимался, и Иисус призвал его, сказал: будешь ловить человеков. Петр оставил, пошел за Иисусом, а теперь, казалось бы, все рушилось, если Иисус умирает. Поэтому следование за Господом для нас это не про бизнес, друзья. Это не просто «благослови меня». Следование за Господом – это быть с Ним. Это любить Его, следовать. Это радоваться в каждом дне, что мы с Ним, что Он спас нас. И мы не знаем, наш бизнес после этого разрушится или, наоборот, наладится. Это второстепенные вещи уже. Мы не торгуемся с Богом, мы не строим с Ним отношения по принципу «дашь на дашь». Что еще мы видим? Петр не позволял Иисусу себе служить. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Вот горе нам, если Бог хочет нам помочь, а мы отказываемся от этой помощи. Каким образом Бог нам помогает? Вы знаете, Он делает это через других людей. И верующих, и неверующих тоже. Другие люди рядом с нами – это потрясающие дары для нас, которые всю жизнь помогают нам с детства. Но я встречал людей, которым им просто говоришь: давай помолюсь за тебя. Они говорят: нет, не нужно, у меня все хорошо. Ну, когда один раз человек так ответит, ну, понимаешь, наверное, действительно все хорошо у него. А когда он отвечает тебе в сотый раз тоже, всегда, когда ты говоришь ему: давай помолюсь за тебя, нет, у меня все хорошо, то понимаешь, что все плохо у человека. Но каким-то образом он обманывает себя. Потому что не бывает, чтобы у нас все было всегда все хорошо. Ведь Иисус учил принимать нас помощь от других людей. И вообще в одном месте он говорит: кто напоит вас чашею воды во имя мое, истинно, тот не останется без награды своей. О чем это место из Писания? Когда мы отказываемся от помощи других людей, мы лишаем их Божьего благословения. Стоит задуматься об этом. Пускай молятся за нас, если кто-то предлагает. И, конечно, если уж тем более мы просим помощи, нам ее оказывают, это самое лучшее. Ни у кого из нас нет знаний всех, ни у кого из нас нет всех мудростей, всех сил, всех каких-то материальных, может быть, даров. Поэтому Господь сознательно допустит ситуации в жизни людей, которые нас смирят, чтобы мы пришли и попросили помощи. Это очень ударяет тоже по гордости, но это очень полезно, потому что будут ситуации, из которых сами мы не выберемся. И слава Богу, что есть рядом другие люди. Быть зрелым христианином – это больше и больше осознавать себя зависимым от Бога и от братства, и от братьев и сестер. Чем больше мы зависимы от них, тем лучше, друзья.
И апостол Павел часто в своих письмах пишет: молитесь за меня, мне нужно туда-туда идти, молитесь, пожалуйста, братья и сестры. И когда одни отдают что-то, а другие принимают, в этом совершенная воля Божья. Когда мы общаемся и взаимодействуем друг с другом таким образом, мы чтим тело Христа, мы чтим Бога, а в нем обитает вся полнота. Давайте будем принимать помощь друг от друга. Давайте просить помощь, не стыдиться, когда она нам нужна. Давайте будем благодарить людей, которые нам ее оказывают. И вместе друг друга поддерживать. И последний пример. Петр трижды отрекается от Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Вообще такое очень трагичное место, тяжелое место. Но почему-то, вы знаете, вот отречение приписывает только Петру. Ведь на самом деле мы видим, что и все другие ученики говорили то же самое, но потом все разбежались. Они тоже отреклись, только не словами, а поступком. Но скажите, когда поступок совершается нехороший, он ведь говорит больше слов, согласны? Поступок наш, он определяет тоже наши слова. Иисуса шокируют не наши грехи, друзья, не наши ошибки и падения. Он все их взял уже на себя и принес нам прощение. Самое опасное для нас, когда мы отказываемся от помощи, когда упали. И если бы Иисус не молился, чтобы не оскудела вера Петра, мы вообще не знаем, смог ли бы он покаяться или нет. Поэтому вот мое послание к вам, братья и сестры. Ошибки, которые мы совершаем, не приговор для нас. Это не место, где все закончено. Это место, где можно обратиться к Иисусу и сказать: «Господь, помоги мне сейчас». И это возможность вырасти. Это возможность учиться и двигаться дальше. Потому что Божья любовь поднимает нас. Мы видим, что Божьи дары и призвания неизменны. Поэтому Он и Петра восстанавливает после всего. Восстанавливает как верующего, восстанавливает как служителя. И Петр становится первым пастором церкви. Потрясающе. Такое великое падение, казалось бы. Но и других учеников то же самое. Он не отверг их, он их всех принял и продолжал дальше их исправлять, наставлять. И самое интересное, что все они потом стали героями и примером для нас, для всех. Поэтому никогда не нужно опускать руки, когда мы упали. Вот мое послание к вам, братья и сестры. Не позвольте ничему и никому отделить вас от Господа. Враг бросит на это все силы, чтобы украсть, убить и погубить. Не дайте ему шанс обмануть вас, что Бог вас больше не примет, что вот в очередной раз вы упали, и он уже не будет вас прощать. Это ложь дьявола. Истина говорит о том, что Бог всегда готов нас прощать и восстанавливать. Вот поэтому мы и читали сегодня о героях веры. Авраам стал отцом всех верующих. Мы верующие, он и наш отец. Мы видим, что Иаков после встречи с Богом, вообще Бог победил вот лукавство в его жизни. И после этого представлялся я Бог Иакова. Знаете, Бог назывался я Бог Иакова. Давид стал мужем по сердцу Божьему. Иисус 3 года тренировал учеников, чтобы они стали основанием для всей церкви. И они стали этим основанием и являются примером. И вот, смотрите, мы называем детей своих их именами, в честь их строят великие храмы, пишут потрясающие картины. Они и знать не знали, что такое будет происходить. Но не всегда все в их жизни было гладко. Но они не позволили этим падениям себя остановить. Герои веры не те, кто никогда не ошибаются. Это те, кто никогда не сдаются. И это про нас, друзья. Давайте мы тоже будем теми, кто никогда не сдается. По милости Господа мы не исчезли.
ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого времени, или, может быть, вчера. Может быть, какое-то было серьезное падение. Может быть, ты упал даже у всех на виду. Может быть, бизнес разрушился, я не знаю, еще что-то рухнуло. Все что угодно могло случиться. Брат, сестра, не опускай руки. Доверься Господу сегодня, потому что Он хочет восстановить тебя. Потому что нельзя застрять вот в этих неудачах, что этого хочет только наш враг, дьявол. А Иисус хочет сказать тебе, что у Него есть надежда для тебя, что у Него есть будущее. И церковь, куда ты пришел, это место любви, где Бог тебя восстановит и укрепит. И если ты попросишь помощи у рядом у сидящих людей, там, они тебе помогут. Если ты попросишь, за тебя помолятся. И Господь, у Господа так много помощи для всех нас. Продолжай взирать на Господа. Продолжай следовать дальше. Он сказал, Иисус, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Поэтому я хочу предложить сейчас каждому, чтобы мы все вместе помолились. Давайте мы поднимемся. Вот мы слушали сейчас, просто вот видели эти истории, потому что очень часто мы приводим примеры веры, какие совершали они великие подвиги. Но мы можем учиться не только на великих подвигах, можем учиться и на ошибках. Можем и на своих ошибках тоже учиться. Главное не оставаться в них. Главное подниматься, протягивать руку к Господу. А Его рука уже давно протянута, чтобы поднимать нас к себе. Когда мы так стоим, я хочу, чтобы попросить вас сейчас, давайте закроем глаза в Божьем присутствии. Возможно, какая-то ситуация у тебя есть трудная. Может быть, ты винишь себя за это. Может быть, это предательство. Может быть, это очередное падение в грех какой-то. И говоришь, я уже 100 раз в это падал, не знаю, простит ли меня Господь. Может быть, неудачи в семье, что бы то ни было. Ты с кем-то поругался, еще что-то случилось нехорошее. Давайте сейчас в присутствии Господа. Драгоценный Дух Святой, приди и послужи своему народу. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Освободи от всякого осуждения, от клеветы врага. Я молюсь о том, чтобы все замыслы дьявола разрушились на их жизни. Потому что они Твои любимчики. Они Твои дети. Ты уже умер за все наши грехи, Господь. Ты взял на Себя все наши проклятия. Все наши ошибки покрыл. Поэтому прости нас и сейчас, если мы согрешили, сделали что-то неугодное Тебе. И восстанови нас. Пусть Твой мир наполнит наши жизни до избытка. И радость придет опять. Радость спасения. Радость, что Ты с нами, а мы с Тобой. Для нас нет ничего важнее, чем следовать за Тобой, Господь. Чем видеть Твое лицо. Спасибо Тебе, что Ты верен нам, и милость Твоя с утра обновилась для нас. И мы можем получать ее не по нашим заслугам, а просто потому, что Ты такой щедрый Отец у нас. Спасибо, Отец, спасибо. Наполни любовью каждое сердце, каждого брата и сестры. Все, кто в этом зале, все, кто смотрит сейчас нас, трансляцию, я молюсь, благословение Твое высвобождаю. Высвобождаю Твою силу, которая освобождает людей. Освобождает сейчас от всякого ярма, от осуждения, от силы греха. Я говорю этому греху, убирайся прочь. Ты не сможешь, враг, контролировать людей. Я говорю свободу. Высвобождаю свободу во имя Господа Иисуса Христа в мышление, в память, в сердца людей. Освободи все души, Господь. И пусть придет Твоя свежесть. Обновление да придет, Господь, в жизни нашей. Чтобы мы подняли крылья, расправили их
и могли воспарить над всякими проблемами, над всякой суетой, заботами этого мира. Потому что Ты способен пронести нас через их всех и способен и нас записать в книгу, которая пишется уже 2000 лет. Спасибо, что Ты призываешь нас к себе, чтобы мы всегда были с Тобой, и Ты призываешь

Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леона Патилоу. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа, вам она понравится, у нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей, сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт, и эти ребята просто сказочные, они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, и они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое – самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить, благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют, Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа. Она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей. Группа «Guardian».

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Надо, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем. Судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Гарди, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один. Да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы, как музыканты, не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian, Guardian.
1: Да, группа beautiful, Guardian. Beautiful. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будет, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я верен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа». Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Мой гость утверждает, что в основе 80% всех заболеваний лежат эмоциональные расстройства. Когда снимается эмоциональный кризис, люди получают чудесное исцеление. Об этом в следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Арт Матиас. Существует сверхъестественная связь между эмоциональными проблемами и физическими недугами. Итак, Арт, вы впервые столкнулись с этим, когда у вашей сестры обнаружили фиброидное образование. Я знаю, что многие женщины находятся в подобной ситуации. Это очень ослабляет организм.
2: Это очень мучительно для них, потому что все время приходят мысли: а вдруг это рак? А что, если это перерастет в рак? Такие мысли сами по себе оказывают разрушительное действие. Приходит невероятный страх перед будущим. Как сказала моя сестра, после того, как она устранила эмоциональные корни заболевания, обиды на других женщин в семье, разногласия в отношениях с мамой, и со свекровью у нее также были разногласия, опухоли просто исчезли.
0: Вы сказали, после того, как она устранила. А что она должна была сделать?
2: Писание учит нас, что если мы прощаем других, то получаем также сами прощение. Когда она простила маму за все то, что в ее восприятии было неправильно и мучило ее в течение жизни, одна грудь мгновенно полностью очистилась. В другой еще оставались уплотнения. Тогда Господь открыл ей причину, оставшуюся обиду на свекровь. Впоследствии она разобралась и с этим, и, наконец, простила свекровь. Это не значит, что она выясняла что-то в разговорах с мамой или со свекровью. Все совершалось между нею и Богом. Она попросила прощения у Бога за то, что держала зло, таила обиду, а затем простила себя. И как только она сделала это, все опухоли исчезли.
0: Откуда вы узнали, что это не было результатом приема лекарств?
2: Насколько мне известно, она не принимала лекарств. Ей поставили диагноз, но медикаментозного лечения не назначали. Врачи не смогли предложить ей ничего, кроме хирургического вмешательства.
0: Арт утверждает, что когда сестра приняла решение о прощении, это открыло возможности для исцеляющей Божьей любви полностью разделаться с опухолью. И вот пока он говорил, я вдруг увидел кого-то со слуховым аппаратом. Вы сейчас как раз вынимаете его, и теперь вы можете слышать. Просто все вдруг зазвучало очень громко. Вы только что были исцелены тем же самым сверхъестественным прикосновением Бога. Арт, вы говорили, что сами начали болеть. А что произошло?
2: Это интересная история. В феврале 97 года я был на Аляске. Мы использовали мотосани. Однажды я ехал и перевернулся вместе со снегоходом прямо через голову.
0: Это ужасно.
2: Ну да, и это обернулось ужасным несчастьем.
0: Насколько я знаю, снегоход имеет очень ограниченные средства безопасности по сравнению с машиной.
2: Это так. Нет ремней безопасности, шлема, прочего. Но я даже не задумывался над этим, когда садился в сани. Я перевернулся вместе со снегоходом через голову. Я не мог шевельнуть плечом и правой рукой. Я не знал, в чем причина. Обратился к врачу, прошел курс физиотерапии. Ограничения в движении исчезли. Затем осенью 97 года они опять появились, но уже в сопровождении мучительной боли. К Рождеству 97 года правая рука и правое плечо настолько атрофировались, что у меня едва был виден бицепс. Трицепсов уже вообще не было. Почти вся рука высохла, кисть истончилась. Тогда я не на шутку испугался.
0: Хорошо вас понимаю.
2: Я ходил по врачам, они говорили, у вас что-то с плечом, просветили плечо, ничего нет. Наконец, кто-то посоветовал обратиться к доктору-физиатру. Эти врачи исследуют нервную проводимость. Они втыкают в вас иголки и пропускают по ним ток, ощущения соответствующие.
0: Это больно.
2: Да, очень. Большие черные иглы и электрический ток. Это очень больно. Этот врач сказал мне, что у меня повреждены нервы в шейном отделе позвоночника. и отправил меня на обследование. В результате оказалось, что 4 диска шейного отдела были либо сильно повреждены, либо совершенно разорваны, что создавало большое давление на позвоночник. Доктор сказал: «Вам еще повезло, что вас не парализовало все тело ниже шеи, а повреждения нервных окончаний на руке носят необратимый характер». В январе 98 года меня прооперировали, соединив 4 разрушенных шейных позвонка. Но после операции я стал еще больше бояться, чем боялся до нее. Это была далеко не шуточная операция. Взяли кость из моего бедра, вставили ее в шею и соединили 4 поврежденных позвонка. Пройдя через все это, я был просто в ужасе от последствий. Страх овладел мною. У меня обнаружилась повышенная чувствительность буквально ко всему. Кто-то мог стоять от меня в 4-5 футах, и у меня уже возникала реакция на его синтетический пиджак. У меня начинались мышечные спазмы, и нервные окончания горели от боли. У меня возникла аллергия почти на все виды пищи, почти на всю одежду. Свыше 100 различных вещей вызывали у меня аллергию, чего раньше со мной никогда не было.
0: Наверное, все это усложняло жизнь.
2: Очень. Я жил в постоянном страхе от настоящего, и я боялся будущего. Я просто не представлял, что мне делать. Я отправился в клинику Мэйо в Скоттсдейле. Там подтвердили наличие невропатии.
0: Скоттсдейл в Аризоне?
2: Да, в Аризоне. Они подтвердили. У меня нашли невропатию волокон. У меня отмирали мелкие нервы на руках и ногах, и этот процесс прогрессировал. Поднимался от кисти по руке и от ступени вверх по ноге. Через 2 или 3 года этот процесс грозил поразить нервную систему, и тогда наступила бы смерть.
0: Я правильно понял, все началось с аварии на снегоходе, и с тех пор все время шло по возрастающей.
2: Авария на снегоходе повлекла за собой операцию, которая, в свою очередь, разрушила мою иммунную систему. В то время я еще не понимал всех последствий, но сейчас ясно вижу, что случилось тогда. Дело в том, что наша иммунная система необычайно чувствительна в отношении наших мыслей и чувств. Если мы постоянно гневаемся или обижаемся, я постоянно жил вместе со своей обидой и даже не подозревал об этом. Я думал, что обида — это часть нашей жизни.
0: А теперь вы можете встать выше этого?
2: Да,
0: ну вот
2: слава
0: что,
2: Богу.
0: Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту, потому что, я думаю, нам всем хочется узнать о том, как можно в жизни оставаться выше обид.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У меня в гостях Арт Матиас. У него все шло хорошо. Затем происходит авария со снегоходом, после чего ситуация накручивается, как снежный ком, и вся иммунная система дает полный сбой. Ему отпущено 2 года жизни. У него аллергия буквально на все, даже на нейлоновые носки. Кто-то оказывается рядом с ним в одежде из какого-то материала, или даже просто что-то в воздухе, около 100 различных вещей. Из свободного человека он превращается в узника.
1: Действительно, узника.
0: А вы обращались к альтернативной медицине?
1: Обращался. Когда болеешь, Сид, испробуешь все, что угодно. Я прибегал ко многим формам альтернативной медицины, и кое-что мне немного помогло. Одной из основных причин моего состояния был страх. Именно он создавал, и он же поддерживал проблему.
0: Знаете что? Я думаю, что страх не только ваша проблема. Она существует сейчас у многих наших телезрителей.

0: Со временем горечь и обида разъедает все иммунные системы. Т-образные клетки ослабляются, а Б-образные распространяются. Именно из Б-образных клеток происходит антиген, то есть нечто противоположное организму. Я узнал, что если мы прощаем, если мы отпускаем тех, кто причинил нам зло, и отпускаем самих себя, и прощаем самих себя, то есть просим у Бога прощения за все постыдное, что было в нашей жизни, тогда иммунная система налаживается. Мы провозглашаем ее исцеление. Мы просим восстановления для иммунной системы. И она восстанавливается через прощение. И затем мы полагаемся на Иисуса Христа в отношении всех наших страхов. Мы просим Бога забрать все наши страхи от нас. Страх перед сегодняшним днем, страх перед тем, что может случиться завтра, страх перед всеми аллергенами. Он забирает все это от нас. Я никогда не забуду 7 января 99 года.
1: А что же с вами случилось?
0: В тот день я отдыхал на Гавайях и старался разобраться со всем этим. Я спрашивал у Бога: «Господь, это от Тебя? Этот путь, которым мне надо идти?» И я прощал и прощал. Я обнаружил, что некоторые вещи, которые я носил в себе, на деле имеют один и тот же горький корень. Я об этом даже не подозревал. Я буквально погибал от недостатка ведения. И как только я это понял, я простил. 7 января 99 года я приказал страхам уйти во имя Иисуса Христа, и они ушли. И тут же как будто груз весом 50 футов свалился с моих плеч, и все аллергии исчезли.
1: Итак, это было связано с прощением, и вы приказали страху уйти. Но ведь доктора
0: подписали
1: вам смертный приговор через 2 года.
0: Это как раз и было частью моих страхов. Бог убрал это, Он дал мне надежду на будущее. Я больше не боюсь, я с оптимизмом смотрю в будущее.
1: А как насчет всех ваших аллергий?
0: У меня была аллергия больше, чем на 50 видов пищи. У меня была аллергия почти на всю одежду. Нейлоновые носки вызывали спазмы в ногах, вплоть до появления твердых шариков. Боль была страшная. Только примерно через пару дней после 7 января я вдруг понял, что у меня больше нет аллергии на пищу. Я мог есть все подряд и не испытывал боли. Бог забрал это все, но понадобилось 2 месяца, прежде чем я надел нейлоновые носки.
1: Могу себе представить.
0: Раньше это было так больно. Да, спустя 2 месяца я их все-таки надел. Никакой боли. Когда дело касается страха, иногда происходят странные вещи. Спустя несколько часов я снова почувствовал боль в ноге. Я подумал, в чем дело? Потом посмотрел на свою правую ногу и сказал: «Страх, я приказываю тебе уйти. Боль, я приказываю тебе уйти во имя Иисуса». Боль прошла. Потом она опять вернулась, попыталась вернуться. И чем больше я вникал, тем яснее понимал, как приходит страх. Я научился распознавать его и приказывать ему уйти. И он тут же исчезал. Прошло примерно 6 месяцев в постоянной борьбе, и все закончилось.
1: Это все равно как шавка. Пока она знает, что может укусить и получить какую-то реакцию, она будет вязаться. Но как только она понимает, что ей не достать, она убирается.
0: Это так. Именно так действует враг. Он запугивает, вернее, старается запугать. Но у нас есть власть через нашего Спасителя Иисуса не позволить сатане нас запугать.
1: А теперь расскажите хотя бы об одном человеке, которого лично вы научили тому же самому и которого также исцелил Бог.
0: Первое, что приходит в голову, это случай с женщиной, которая подошла ко мне однажды около года назад. Точнее, это было в октябре. Она весила 36 килограмм. У нее была аллергия на всякую пищу. Единственное, чем она питалась, это специальный напиток. Она выпивала всего пару маленьких банок в день, и у нее начинались настолько сильные спазмы желудка, что ночами она могла спать не более 2 часов. Мы стали с ней заниматься лечением. Заметьте, она была верующим человеком уже более 20 лет. Замечательная христианка. Но и она погибала от недостатка ведения. И по мере того, как мы с ней занимались проблемами ее обид и горечи, разочарований в жизни, ее иммунная система исцелялась. Через какие-то 10 дней она уже могла есть примерно 50 видов пищи и набрала 4 килограмма веса. С октября по Рождество она набрала почти 9 килограмм. Сейчас у нее нормальный вес. Я даже подразнивал ее, когда мы виделись пару месяцев назад. Что-то ты очень располнела. Это просто здорово.
1: Знаете, Арт,

0: Нас сейчас смотрят столько людей, они страдают, у них проблемы. Мы поговорим о том, как можно получить облегчение. Не уходите. Оставайтесь с нами. Арт, я хочу спросить вас вот о чем. Смогут ли все те люди, которые смотрят нас сейчас, получить освобождение, если они сделают то, что вы им скажете?
1: Да, смогут. Сид, возможно, кто-то из слушающих нас сейчас вдруг вспомнил о ком-то, на кого он был сильно обижен, о ком-то, на кого держал зло, кого, может быть, даже ненавидел, кого, может быть, убивал своими словами. И я просил бы моего слушателя, о ком я говорю, просто подумайте об этом.
0: Извините, я прерываю вас, но когда вы сказали «убивал словами», что вы имели в виду?
1: Каждый раз, когда мы говорим плохое о себе или о других, мы совершаем убийство своим языком. Поэтому если я говорил какие-то ужасные вещи о других или о себе, это и есть убийство языком. Но оно влечет за собой такое же наказание, как и физическое убийство. Потому что слова на самом деле убивают. Они разрушают нас самих и людей вокруг нас.
0: А если то, что я говорю, хоть и очень отрицательная, чистая правда?
1: Мы должны измениться. Мы должны делать то, что заповедал нам Бог. Мы должны говорить то, что созидает.
0: А могут ли наши слова вызывать болезни?
1: Да. Когда мы повторяем негативные высказывания, когда мы произносим их в своем сердце и верим тому, что говорим о себе и других, то это негативно обязательно происходит. Эти слова приобретают силу пророчеств. Если мы принижаем себя, говорим, что мы тупы, тогда мы начинаем вести себя соответственно. Нам надо измениться. Мы не должны вести себя так, потому что, когда мы проклинаем себя, тем самым мы проклинаем своего Творца. Ведь Бог создал нас по своему образу и подобию.
0: Итак, если сейчас нас смотрят люди, которые плохо говорили о себе самих или о других людях, не имели прощения, что они могут сделать?
1: Я хотел бы предложить этим людям, если они пожелают, помолиться вместе с нами молитвой, в которой мы взыщем Божьего лица и призовем Его решить эти проблемы. И я верю, что среди слушателей будут те, которые, сделав так, почувствуют прикосновение Божье и получат исцеление.
0: Я готов повторять за вами эту молитву.
1: Я хочу, чтобы те, кто нас слушает, подумали сейчас о человеке, который причинил им больше всего боли. Пусть вернется это ощущение. Я хочу, чтобы вы снова испытали эту боль, когда кто-то вас обидел или вы сами сделали что-то очень плохое. А теперь молитесь вместе со мной. Во имя Иисуса и силы Его крови я прошу Тебя, Господь Иисус, простить меня и простить того человека. Простите ему то, что он сделал. Назовите имя этого человека и что конкретно он вам сделал. За то, что он сделал. И своей собственной волей я принимаю решение отпустить этому человеку его долги по отношению ко мне. Сатана, властью Иисуса я прекращаю твое господство надо мной и над памятью о совершенном зле, которое я сейчас прощаю. Я принимаю Божье наставление и повеление. Сатана, твое господство закончилось. Дух Святой, я приглашаю тебя войти в мое сердце и исцелить эту боль. Дух Святой, говори мне слова твои святой истины. Мы просим, чтобы все помолчали сейчас и позволили Богу говорить слова истины в сердца слушателей. Дух Святой говорит сейчас, «Вы прощены, я люблю вас, все плохое кончилось». Он говорит эти прекрасные слова тем людям, которые сейчас слушают нас и позволяют Духу Святому проникнуть в их сердца.
0: Хорошо. Знаете, Арт, я ясно чувствую, что происходит в этой студии сейчас. Здесь ощутимое присутствие Духа Святого. Это тихое присутствие Бога.

0: Его славы. А мы знаем, что там, где это присутствие, там исцеление. Я верю, что все те, кто с верой молились этой молитвой, еще больше открылись для Божьей любви. Назовите мне несколько конкретных людей, которые исцелились. Я хочу больше услышать об этом. Ну, вот как, например, насчет женского бесплодия? Существует ли здесь какая-либо связь?
1: Да, существует. Часто в форме аутоиммунной реакции, когда иммунная система ополчается на организм, у женщины, не способной зачать или страдающей привычным выкидышем, иммунная система атакует пуповину. Но когда женщина начинает правильно оценивать себя, верить в то, кем она является в Боге, что Бог записал ее имя у себя на ладонях, что Он избрал ее еще до основания мира, что она особенно Его творение. И когда она перестает говорить о себе плохо, проклинать себя, но начинает говорить слова благословения, слова Божьей истины, тогда аутоиммунная реакция прекращается. Прекращается атака на пуповину, и беременность благополучно завершается. Это удивительно, что делает Бог.
0: Я знаю, вы обнаружили, что существуют конкретные корни для конкретных болезней, что после уничтожения эмоциональных причин болезни уходят. То есть вы могли бы буквально называть одну болезнь за другой и объяснять, как с ней бороться.
1: Это настоящая война. Мы на войне, хотим мы этого или нет. Это война с сатаной. И у нас есть оружие для победы. Это Божье оружие.
0: Вы слышали, что было только что сказано? У нас есть оружие для победы. Это Божье оружие. Какая бы болезнь ни мучила вас, Арт выяснил, что большинство из них связано с непрощением, обидами, осуждением других. В Библии сказано, мы дадим ответ за каждое произнесенное слово. Вы не замечали этого. Но если это так, а я верю, что это так, то лучше нам следить за тем, что выходит из наших уст. Нам предназначено говорить лишь доброе, чистое и приносящее благость. Насколько лучше был бы мир, если бы наши друзья делали именно так, причем даже за нашей спиной, а не только в глаза. Почему бы нам не показать пример и не стать таким другом? А это можно сделать только тогда, когда нам самим известен такой друг Иисус, Царь Иудейский. Он реален, Он любит нас. У Него есть цель для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы заняли в жизни достойное вас положение и исполнили свое предназначение. Но выбор остается за вами. Господь уже сделал свой выбор. Он выбрал вас. Скажите Ему: «Я хочу Тебя, Боже! Я отчаянно хочу быть с Тобой, Бог Всемогущий!»
2: Если вы желаете получить бесплатно книгу Сидорота «Они подумали о себе», пишите нам по адресу в Украине. Это «Сверхъестественно», абонентский ящик 172, Киев 01001. В России Сидорот, абонентский ящик 115, Санкт-Петербург 191040. А также посетите сайт Сидорота в интернете www.sidorot.org.

0: Лучшие умы планеты сейчас работают над тем, как сделать так, чтобы подростки пили еще больше алкоголь.
1: Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
2: В Гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
3: Пишем, да?
4: Наше расследование мы бы хотели начать с одного примера.
3: Представьте, что в свободной продаже появился некий товар, при употреблении которого может наступить смерть. Он вызывает зависимость.

0: Под воздействием него люди совершают преступления, самоубийства.
1: И при этом он спокойно бы продавался в продуктовых магазинах.
0: Как вы думаете, такое возможно?
1: Но может и сейчас есть уже такой товар?
2: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
3: Ну, я думаю, да, как раз вот бокал вина, либо в день, либо в два.
2: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
4: Существует.
5: А какая?
6: Ну, не знаю, полбутылки вина красного сухого.
2: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
4: Конечно.
5: А какая?
4: Ну, не знаю, 0,5.
7: Ну, 100 грамм.
5: Не знаю, наверное, бутылку.
8: 0,5 пива.
4: Рюмки. 2-3.
2: Опрос показал, большинство людей считают, что если пить в меру, то алкоголь не вреден.
5: Мы решили провести еще один опрос.
0: Даш, ты знаешь о проблеме алкоголя не понаслышке. Вот как вообще алкоголь повлиял на твою жизнь и как он изменил жизнь твоих близких и родных?
6: Ну, на мою жизнь он повлиял, что из-за алкоголя у меня не было родителей. То есть мама пила, была на тусовках и однажды из-за такого погибла. То есть какой-то пьяный водитель просто ее сбил. Отец из алкоголя, в принципе, просто не появлялся в моей жизни. Ему было вот вообще все равно, что у него есть дочь. Да и сейчас, когда мы видимся, он очень редко бывает трезвым.
0: В каком возрасте ты попал в детский дом?
6: В 5-6 лет.
9: Ну, наверное, это началось где-то в моем возрасте, когда мне было 7 лет. А алкоголь появился в жизни моих родителей. И сначала он появлялся постепенно, то есть по праздникам, дни рождения, Новый год, но потом с каждым разом он увеличивался, то есть и у нас получался запой у родителей недельный, потом месячный, потом после этого появлялись драки между родителями, потому что один родитель мог как бы выйти из запоя, а другой не мог. Все закончилось тем, что мама поняла, что не может справиться со своим алкоголизмом, и она покончила жизнь самоубийством. Я осталась жить с отцом. Но потом мы его лишили родительских прав, а меня отправили в детский дом, потому что после смерти матери он стал пить еще больше.
0: Сколько, допустим, из твоих друзей, которые были в детском доме, они вот попали именно из-за алкоголя в детский дом?
6: Ну, именно из-за того, что родители лишили родительских прав,
0: да,
6: из-за
0: алкоголя. Алкоголя, да.
6: Ну, процентов 80, может, 85, ну, то есть большая часть.
9: Ну, если рассматривать 100%, я думаю, что где-то 98. Потому что многие дети мне приходили и рассказывали свои истории о том, как их сбивали родители, о том, как их лишили родительских прав, о том, как их били до полуокосенения. То есть как родители уходили куда-то на сутки, на неделю, не пропадали, им нечего было есть.
10: Более 80% детей-сирот, находящихся на попечении государства, это результат родителей алкоголиков. И никто сразу алкоголиком не стал. Зависимость формируется, толерантность растет, человек может выпить все больше и больше, он считает, что он такой прокачанный, крепкий, правильный, а на самом деле в это время формируется болезнь. То, что у тебя пропал рвотный рефлекс, это очень плохо, это защитная реакция организма на яд.
5: Как видим, с мерой употребления что-то не так. Давайте посмотрим, что вообще такое алкоголь.
11: В первую очередь нужно сказать, что алкоголь, спирт этиловый, этанол и спирт винный – это названия синонимы одного и того же вещества с химической формулой C2H5OH. Большая советская энциклопедия.
12: Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного ряда. Курс лекции по судебной медицине.
11: Большая медицинская энциклопедия.
12: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
11: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что в самых разных исследованиях алкоголь занимает верхние строчки. На самом деле все люди, кого лишили родительских прав из-за алкоголя, кто умер по причине алкоголя или попал в тюрьму из-за его употребления, как раз и начинали пить понемногу, как говорят, в меру. И никто, начиная потреблять спиртное, не собирался становиться алкоголиком. Алкоголиком человека делает сам наркотик – этиловый спирт, входящий в состав всех алкогольных изделий.
1: Кстати, одна из главных задач алкогольных корпораций как раз в

0: том, чтобы убедить людей, что есть якобы безопасная доза алкоголя.
1: И для этого они используют любую ложь и манипуляцию.
0: Например, скрытая реклама в кино и на телевидении.
1: Давайте посмотрим, как в прямом эфире у рэпера Тимати спросили: почему ты в своих клипах используешь алкоголь, если ты сам не пьешь?
2: Вопрос мне подсказывает, был такой: почему ты используешь в клипах там шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле?
3: Ну, вопрос очень понятный, и понятный ответ. Есть такая вещь, как product placement. Вот. В гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
4: Если набрать в поисковике product placement, то мы увидим, что это прием неявной скрытой рекламы.
3: Сейчас вы видите на столе. Вот,
2: это чистый продукт, это все знают.
3: Это product placement. Да.
5: Проводили исследования и выяснили, что люди, когда видят рекламу, прямую рекламу, баннеры на сайте, они даже игнорируют и не смотрят на эти баннеры, потому что понимают, что там реклама. С product placement такого не получается. Когда ты смотришь на своего персонажа, ты смотришь, что у него в руке, куда он это наливает, ты, естественно, фокусируешь внимание и на персонажа, и на этот продукт, к которому притягивается внимание. Поэтому product placement работает неосознанно. Получается следующее. Для того, чтобы рекламировать алкоголь, начали встраивать его потребление внутрь какого-то контента, который потребляют подростки.
4: Вот, например, клип Тимати, где марка известного пива появляется не реже, чем сам певец. Красивые девушки, дорогая обстановка и алкоголь. Простая, но действенная манипуляция. Подросткам внушается: хочешь быть успешным – пей.
3: В гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
1: Заметим, что сам Тимати вообще не употребляет алкоголь уже более 17 лет.
6: Есть танцы, которые, когда напиваются, они про политику говорят. А Алишер напивается, он подписчик.
7: Вот поэтому я не пью.
6: Алишер, вот у тебя замечательный пример.
7: 17 лет.
8: Что, я все прослушал,
7: ребят? Я трезвый. 17 лет.
6: Нет, ну прям вообще никак.
0: Другой известный рэпер Моргенштерн тоже активно рекламирует алкоголь в своих клипах.
4: Например, в совместном клипе Моргенштерна и Тимати рекламируется водка, а в конце клипа выходит надпись: «Мы заработали на этом клипе до его выхода 50 миллионов рублей». Причем сам Моргенштерн, не скрывая, рассказывает про это видео.
9: В конце или проблема написано, что еще до публикации этого ролика вы заработали 50 миллионов рублей.
8: Ага.
9: Это как? Смотри, Чебупели, трек в Сочи, он тоже там рекламный, очевидно. А что еще там?
8: Водочка.
10: Водочка.
5: Вот очень хороший пример. Многие помнят Джеймса Бонда. Все мужчины, которые смотрят на этого героя, они хотят быть такими же классными, как Джеймс Бонд. Что он делает, когда ему грустно? Он садится в бар и начинает пить. Понимаешь, да? То есть фактически через образ главного героя, через образ вот этой мужской силы, к нему приклеивается с другой стороны еще: если ты хочешь быть крутым мужиком, бухай пиво.
4: Например, за глоток пива в фильме про Джеймса Бонда «Skyfall» пивоваренная компания «Heineken» заплатила 45 миллионов долларов. Люди копируют поведение своих героев, не замечая, что становятся жертвами манипуляций производителя алкоголя. В итоге неосознанно зритель начинает воспринимать алкоголь как некую неотъемлемую часть своей жизни.
5: Поэтому клипы будут клепать, алкоголь там будут рекламировать, пока и это не запретят. Или бы пока люди не начнут осознанно к этому подходить и понимать, что сейчас происходит и что показывают в кадре. Но это же сложнее, тут нужно думать.
1: Конечно, сегодня манипуляция молодежи происходит все больше через социальные сети.
0: И покупка блогеров, скрытая реклама у них – это отдельный способ навязывания моды на употребление алкоголя.
4: Это может быть ролик о выборе вина в конкретном магазине. Или рассказ об особенностях конкретной марки. Пост в Инстаграме. Ролик в Ютубе или другой соцсети. Причем нередко алкоголь рекламируют те, кто сами его не употребляют.
11: Нет, я вообще не пью алкоголь. Алкогольные напитки совсем не пью. Не курю, не пью, но тоже об этом стараюсь нигде не говорить.
4: Манипуляция может быть скрыта в интервью или передаче.
12: Мы будем на троих соображать.
4: Но задумываются ли о последствиях те, кто берет деньги за такую пропаганду этого наркотического вещества?
0: Все это ради высочайшего качества.
10: 8-летний виски с двойной выдержкой.
12: Вот и виски тоже выдерживают в бочках дважды.
13: Потому что дважды однозначно лучше.
14: Везде пишут «трижды перегнанная водка» или «трижды перегнанный спирт». Цена взлетает сразу на 300%. Потому что это чистая водка, вам пишут. А вы должны читать, это чистый яд.
4: По данным Роспотребнадзора, в России алкоголь приводит к преждевременной предотвратимой смерти около 500 000 человек ежегодно.
0: Бывает, что наркодилеры бесплатно раздают первые дозы наркотика для того, чтобы подсадить новых потребителей.
1: Алкогольные компании действуют похоже, опуская до нижнего предела цены на свой наркотик.
15: Если мы посмотрим цену на пиво, то увидим, что на целый ряд марок она ниже, чем, к примеру, стоимость шоколадки. То есть по цене одной плитки шоколада ребенок может купить одну или даже две бутылки пива.
0: Бутылка этого яда стоит даже дешевле, чем одна поездка на метро.
4: Прежде всего, это делается для того, чтобы втягивать в наркотическую зависимость детей и подростков. Ведь чем ниже градус алкоголя в изделии, тем оно социально опаснее. Водку и коньяк подростки не пьют. Поэтому особая роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни. Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
0: Одним из способов внушить людям заблуждение о якобы безвредности умеренного потребления алкоголя являются заказные псевдонаучные статьи.
1: А также псевдонаучные телепередачи и ролики в интернете.
0: Вот несколько примеров такой скрытой манипуляции.
4: 3 февраля 2016 года агентство ТАСС опубликовало новость, согласно которой в Испании в возрасте 107 лет скончался долгожитель, якобы всю жизнь пивший вместо воды вино. В статье говорится, что некий Антонио да Кампо Гарсия с каждым приемом пищи выпивал 1,5 литра вина и полностью отказался от воды. С медицинской точки зрения такие дозы алкоголя несовместимы с жизнью. Кроме того, вино не может заменить собой воду, так как вино, как и любой другой алкоголь, обезвоживает организм. И, конечно, ни на одном испанском сайте нет никакой иной информации про этого чудо-долгожителя, кроме этого вброса. А вот другая псевдонаучная новость.
16: Исследование ученых из Лондонского University College. Согласно его результатам, даже полбутылки вина, выпитой в течение дня, может улучшить работу головного мозга, особенно если вы женщина.
4: Эта информация также не соответствует действительности. Алкоголь – это нейротоксин. Попадая в мозг, он разрушает его нервные клетки, нейроны. Возникают некрозы. Кроме того, алкоголь вызывает дефицит витамина В1, который является строительным материалом для нервной системы. Так выглядит здоровый головной мозг. Видна мягкая прозрачная мозговая оболочка, а под ней множество тончайших сосудов, питающих отделы мозга. А вот как выглядит мозг человека, употребляющего алкоголь. Мозг покрыт плотной соединительной тканью, а под ней значительно меньше сосудов. Они погибли под воздействием спиртного.
17: Соответственно, от всех этих процессов страдает память, внимание, скорость ассоциаций, потеря интеллектуального багажа, и человек постепенно становится слабоумным.
1: Отдельная категория скрытой рекламы алкоголя – это продвижение его через представителей медицины.
0: Человеку в белом халате доверяют больше, чем обычной рекламе, и этим активно пользуются производители спиртного.
18: Дело в том, что красное вино рекомендуют при авитаминозе и анемии, так как в нем содержится большое количество витаминов группы В, железа и аскорбиновой кислоты.
4: Давайте посмотрим, что такое вино. Это обыкновенный прокисший виноградный сок. Например, в соке много витаминов, а в вине их практически нет. Ведь в процессе брожения повышается уровень кислотности, вследствие чего витамины разрушаются. В винограде есть витамины А, С, Е, но в вине их уже нет. Также в винограде есть витамины группы В, а в вине их в десятки раз меньше.
18: А теперь о приятном. В красном вине содержится ресвератрол. Ученые возлагают на него большие надежды в борьбе, самое парадоксальное, с теми же самыми онкологическими заболеваниями.
4: На самом деле польза ресвератрола в вине – это очередная выдумка алкогольных компаний. Опубликованное Дипаком Дасом исследование о его якобы положительном воздействии оказалось фальшивкой. Когда его исследования проверили ученые из Университета Коннектикута, они нашли в нем 145 случаев фальсификации данных, касающихся ресвератрола.
1: На самом деле любое вино, независимо от цены, содержит спирт, поэтому является ядом.
19: Самое большое количество людей, заболевших раком печени, это люди, которые потребляют вина в том числе. Вот Франция, Италия являются теми странами, которые занимают первые места по раку печени.
4: Еще одна из форм манипуляций – заявление про качество алкоголя. На самом деле, какое бы спиртное человек ни употреблял, в конечном итоге он потребляет наркотическое вещество этиловый спирт. А пиво, коньяк или вино – это лишь способы доставки спирта в организм. И как вообще можно говорить о качестве наркотического вещества – алкоголя, когда даже при так называемом «умеренном употреблении» он вызывает наркотическую зависимость? И не абсурдно ли говорить о качестве канцерогена и яда, которым является алкоголь? На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения заявляет, что алкоголь вызывает по меньшей мере 7 видов рака и говорит об отсутствии безвредных доз спиртного.
16: Не существует безопасного уровня потребления алкоголя. Риск развития рака возникает даже при весьма низком уровне потребления. Безопасного уровня потребления алкоголя применительно к раку не существует. И все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино, связаны с раком, независимо от их качества и цены.
17: За рубежом огромное количество работ по поводу того, а есть ли безопасная доза для алкоголя. Так вот, с точки зрения онкологов, безопасной дозы алкоголя нет. В России таких работ нет. Сама постановка вопроса считается абсурдной. Или даже на такие работы смотрят как на пропаганду алкоголя и алкоголизма.
1: Почему абсурдно?
17: Потому что мы понимаем, опять же, анализируя научные работы, большой массив научной работы, не только те работы, которые явно сделаны под влиянием алкогольных лобби, да, мы понимаем, что алкоголь, будучи наркотиком по природе своей, не может никоим образом приносить пользу для здоровья никого.
1: Скажите, а вот проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются, как вы думаете?
20: Нет.
1: Вообще?
20: Нет, да.
21: Нет, меня не касается.
22: Думаю, что нет.
1: Проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются?
23: Меня нет.
21: Думаю, нет.
20: Нет, вообще ни в какую.
1: Вообще. А как вы думаете, проблемы с алкоголем вас касаются?
24: Нет, 100% нет. Итак, большинство людей считают, что проблемы, связанные с алкоголем, их не касаются.
4: На самом деле, проблема распространения легализованного наркотика алкоголя касается каждого. Покупая спиртное, человек обычно не задумывается, на что пойдут деньги, которые он отдал за алкоголь. На эти средства алкогольные корпорации оплачивают скрытую рекламу, втягивая в употребление все больше и больше людей. А так как алкоголь – это наркотическое вещество и, соответственно, вызывает изменение сознания, то под его воздействием, во-первых, совершаются преступления. Например, 63% ДТП со смертельным исходом происходит по вине пьяных водителей. 60% изнасилований совершается под влиянием алкоголя. 74% убийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, под воздействием алкоголя происходят пожары, аварии на производстве, утопления, случайные смерти. Алкоголь в крови обнаруживается у 58% погибших в результате несчастных случаев.
19: По статистике, ежегодно в одной Москве зимой в один день от замерзания умирает 7-8 человек. Это официальная статистика Министерства внутренних дел.
16: В-третьих, Так как алкоголь приводит к возникновению наркотической зависимости, люди под его воздействием перестают заботиться о своих детях и даже применяют к ним насилие. У 80% детей в детских домах есть живые родители.

0: но они лишены родительских прав из-за алкоголя. На начало 2020 года число детей в сиротских учреждениях составило 39 700 человек. Число детей, переданных в приемные семьи или под опеку, составило 451 тысячу. Это численность целого города, такого как Сочи.
1: Отдавая свои деньги алкогольным корпорациям, пьющий становится соучастником тысяч и тысяч трагедий, вызванных распространением алкоголя в обществе. В том самом обществе, в котором он сам же и живет.
2: Некоторые говорят, это мой организм, хочу и разрушаю его. Это мое личное дело.
3: Но задумывается ли человек о том, что он может разрушить не только свою судьбу, но и судьбу своего будущего ребенка?
1: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малая доза алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
4: Употребление алкоголя – ключевая причина в рождении больных детей.
5: Как только ты начал вводить в свой организм ядовитый этанол, ты сразу меняешь свои гены. Ты их разрушаешь, ты их видоизменяешь. В твоем организме идет химический мутагенез. И ты красивый блондин с голубыми глазами. Ты можешь родить, извини меня, уродца ребенка с больным мозгом, с больным сердцем, с больной печенью, значит, серыми глазами, оловянными.
0: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Спиртное является мутагеном. И даже небольшие его дозы могут вызвать генетические повреждения мужских половых клеток. Заметим, что новые мужские половые клетки появляются путем деления, при котором образуются генетически одинаковые клетки. Алкоголь разрушает их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены. Это приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с умственными и физическими отклонениями.
6: Как алкоголь повлиял на мою жизнь? Алкоголь совершил для меня два очень таких больных удара. Первый из них – это смерть моей мамы от алкоголя. Она умерла в возрасте 26 лет от цирроза печени. И второй удар, который остался со мной точно так же на всю мою оставшуюся жизнь, это то, что я родился с особенностью развития, с детским церебральным параличом. Всему виной употребление алкоголя моей мамой. Мало того, что я приобрел инвалидность, я пережил две операции, без которых я не смог бы ходить. И прежде чем пробовать алкоголь, решите для себя, хотите ли вы, готовы ли вы рисковать здоровьем своих будущих детей? Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок родился с особенностями развития, и потом в будущем он явно спасибо не скажет вам за то, что вы погубили его будущую жизнь?
2: Часто можно услышать, разве возможно совсем убрать алкоголь? Ну, что мы можем поделать? Такая ситуация.
3: Продавцы алкоголя твердят, это естественно, так принято, это ж традиция.
1: Но давайте представим такую ситуацию. Двор жилого дома, во дворе дети и подростки, и сверху падают камни. Нам говорят, ну что можно сделать? Ну летят сверху камни, ничего не поделаешь. Всегда летели, летят и лететь будут. Давайте занимать детей, пусть сидят под крышами. Давайте проводить для них занятия, чтобы научить их уворачиваться от камней. Ничего не поделаешь. Давайте лечить тех, в кого попали камни. Открывать для них центры реабилитации. Что поделаешь? Просто летят камни с неба. Но ведь эти камни кто-то бросает. Они же не падают сами. Кто-то покупает блогеров, журналистов и лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Покупает чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер, чтобы эти камни и дальше продолжали падать. Но на какие деньги они это делают? Откуда они берут средства? Мы сами оплачиваем

0: это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на разрушение нашего общества, на уничтожение тысяч и тысяч человеческих судеб.
1: А менять свой образ жизни, может быть, и не очень хороший, не очень-то хочется. Вот так привык. Человек привык жить в неком, как бы, в неком сортире, да? Ну, ему кажется, что он не в сортире, он принюхался, ему там хорошо. И, скажем, приходит человек и говорит: слушай, что ты в сортире живешь? Вон, смотри, там воздух, там солнце, давай туда. И вот здесь не факт, что человек захочет вот туда перейти. Потому что там-то нужно вот к этой новой, другой жизни это как-то приспосабливаться, как-то менять то, к чему привык. Поэтому человек начинает защищать, сопротивляться изменениям, даже если они в лучшую сторону, даже если они правильные.
2: Как и сотни лет назад, алкоголь сегодня распространяют с целью наживы. И весь алкогольный бизнес держится на манипуляциях и лжи.
3: Мы видим, как, выполняя чужие желания и установки, кто-то теряет свое здоровье, семью, карьеру и даже жизнь.
2: И может, стоит задать себе вопрос, зачем мне в этом участвовать?
3: Лично мы абсолютно не употребляем алкоголь.
2: В том числе и по праздникам.
3: И трезвый образ жизни считаем естественной нормой для человека.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Орешка, ну как, получается?
1: Ха, конечно.
0: Ты, главное, не крутись. Не мешай художнику творять. В смысле, творить. Ну все, шедевр готов. Как две капли воды.
1: Класс! Маме!
0: Подарю.
1: Это кто такой?
0: Ты.
1: Похож, правда? Особенно ушки, нос.
0: Ушки?
1: Это, по-твоему, ушки?
0: Чёрт.

Это моя мечта – быть крутым скейтбордистом. Для чего? Чтобы стать чемпионом, конечно. Я решил покорить скейт и взялся за дело.

то ли скейт плохой попался, то ли день был неудачный. Только никак мне не удавалось этот скейт приручить.

0: Дорогой друг, если тебе нужен совет или поддержка, не стесняйся. Звони нам в клуб Суперкниги. Я и мои помощники всегда рады помочь тебе, потому что в нашем распоряжении замечательные советы Суперкниги Библии. Звони сразу же после программы. И до новых приключений!
1: Помощь пришла, откуда не ждали. Спасатели. Вот кто мне поможет воплотить мечту.
2: Мы собрались здесь, господа спасатели, для очень важного дела. Осуществить мечту ребенка.
3: Времени у нас маловато.
1: Ничего, успеем. Если навалимся все дружно. Раз, два, и мечта у нас в кармане.
2: Что у нас есть? Тренер есть?
1: Я нашла классного специалиста.
3: Я отвечаю за питание.
2: Чат, ты следишь, чтобы подопечный не отстал по урокам. Ну, помочь там, объяснить.
4: Дойки нам ни к чему.
5: Я-то прослежу и объясню. Но чтобы наш план сработал, нужно одно условие.
2: Какое?
5: Чтобы этот статик захотел потрудиться. Ну, а вы знаете, как это бывает.
2: Можно и героем быть, а можно и притвориться.

0: Это прикольная история о хвостуне. Но наш парень не такой.
1: У него же мечта. А ради мечты люди, знаешь, на какие жертвы идут.
2: Так что Стас готов к настоящей боевой подготовке.
0: Ну где эта флешка ходит?
3: Я готова.
4: В таком случае, спасатели, за дело!

0: Спасателей вызывали? Я Бонд. Дима Бонд.
1: А я Флешка.
2: Класс.
0: Вот, Флешка, доставай.
1: Сейчас потренируемся.

0: помощью бокса легче всего тренировать реакцию. Вы меня не поняли. Мне не нужны тренировки.
1: Как это не нужны? Ты же мечтал победить.
2: Ну и что же тебе нужно?
0: Вы и ваш суперробот, чтобы осуществить мой гениальный план.
3: План простой. Вы, спасатели, используете свое спецоборудование, технологические возможности вашего робота и конструируете для меня скейт, чудо-скейт, который будет летать сам по себе, делать кульбиты и при этом ни за что меня не уронит.
0: Ну что, вы готовы мне помочь?
4: Знал.
5: Почему ты был так уверен, что Стас не захочет?

0: тренироваться.
1: Да потому что сам таким был. Хотел, чтобы все мои мечты сбывались по щелчку. Но так не бывает.
0: Да, это верно. Так ни одна мечта никогда не сбудется.
1: Кажется, пора супер...

0: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? Удивился Иисус. Он же неприступный. Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение — вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.
2: Вот мой совет, друзья. Идите к цели уверенно и смело. Не жалейте сил, ведь мечта покоряется усердным.

0: Даже обычный скейт может стать чудо-скейтом, если для этого хорошенько потрудиться. Прикладывать усилия нужно в любой мечте. В спорте, в танцах, в творчестве.
1: Да, твой портрет. Я, наверное, не очень постаралась.
0: Только не надо разворачивать. Раскрывай быстрее. Ну что, Флешка, порисуем? С удовольствием. Только сначала я должна попросить помощи у Бога. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
1: Дорогой Господь, научи меня усердию и трудолюбию, чтобы все мечты, которые ты даришь мне, исполнились. Спасибо тебе за помощь. Аминь.

Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает материал для нового альбома, и она не новичок в бизнесе записей. Она занимала место номер один 5 недель, и ее последний сингл попал на Report Gavin, это таблица музыки кантри. Она много выступает этим летом, и, может быть, вы увидите ее на концерте. Ее недавний альбом называется «Не позволяй солнцу зайти». И она здесь, чтобы спеть ее популярный сингл «Простреленный в руку». Вам это понравится. Итак, Кристина Дон.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня о любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она и была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подросток. Расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Door Knob Records? Как это вообще произошло? Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? И я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл. Мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия, и кто-то пел песню «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан. Мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали, туда свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Door Knob Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Door Knob Records «Не позволяй солнцу заходить». И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебе рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Дон.

Отлично, Кристина, Кристина, Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки gospel. Так что пишите мне. И тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление царю прямо такими, какие мы есть.

0: Here I am, my lord.
1: Вот я, Господь. Я предстаю перед тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви, глубокой надежде и нужде в тебе, и я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься тобой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан. «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
0: Для жителей Земли?
1: Для всех людей. Да, давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
0: Вот сейчас ясно.
1: Вот это трехангельская весть.
0: 14 главе, да, книги Откровения.
1: Это последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.
0: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться?
1: Конечно,
0: и разобраться?
1: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
0: Давайте.
1: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека? Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
0: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
1: Нет, вот здесь непосредственно.
0: Непосредственно.
1: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «Нос» называется.
0: Да.
1: Там нос жил своей собственной жизнью самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
0: То есть непонятно, откуда это взялось,
1: да,
0: что и с чем связано. Да,
1: непонятно. Да? То есть само по
0: и
1: себе...
0: здесь могут быть спекуляции,
1: да,
0: различные толкования,
1: да. Но мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть – это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
0: Смотрите, 1927 году.
1: Да. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
0: Но здесь не 1927
1: год.
0: Нет,
1: здесь о других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
0: В 12 главе мы, да, с вами?
1: Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском, это видно в современном переводе, и выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троица.
0: союз тройственный.
1: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как ни назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
0: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
1: да,
0: что-то
1: да,
0: в этом роде.
1: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем. Мы, вот, ну, давайте.
0: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
1: В том числе, в особенности. Да. Но последнее время, если библейски смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи, «Бог многократно и многообразно и издревле говоривший в пророкам последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
0: веки сохранил». Историческое.
1: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
0: само последнее время.
1: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, ну, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
0: Я думаю, что глаголы.
1: Вы абсолютно правы.
0: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, ну, такой посыл. Убойтесь Бога.
1: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
0: Увидел я ангела, чтобы благовествовать, говорю громким голосом.
1: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
0: Ну, правильно, все, что
1: как делать,
0: конечно.
1: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
0: Вот не помню даже, Александр, говорили, мы с вами не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Слово, и дело,
1: да,
0: и вещь.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
1: Да. Сказано, сделано.
0: Сказано, сделано, все.
1: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первое из этих трех ангельских вестей, прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
0: убойтесь.
1: И воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Воздайте славу.
0: Да?
1: Да. Сложно составной глагол.
0: Да, да, да.
1: Сказуемо. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога. Воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
0: 7 или 13?
1: 13 глава, прошу прощения, 13 глава. Да. И вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лже-троица действует. Смотрите,
0: да,
1: глянем. 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть». Над всяким коленом, народом, языком и племенем.
0: Схожесть.
1: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
0: Да.
1: Охватывает весь мир, как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога».
0: Вот, Александр, хотел...
1: Подождите, не перебейте меня сейчас.
0: Хорошо,
1: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем. 13 глава, несколько моментов. 7 текст. Первая половина. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». или чуть ниже, 12 текст, уже о втором звере идет речь. Который из земли с огончими рогами.
0: И что самое еще характеристика интересная его, то есть подобен дракону, но говорит, вернее, подобен Агнцу, но говорит как дракон. Да. Такой метаморфоза
1: он
0: очень интересная.
1: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю.

0: побуждает это внутри людей? Если одним словом.
1: Страх.
0: Страх!
1: Страх, конечно.
0: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделке Бога, лжетроице. И поэтому, понимаете, вот действие с двери. Заставляет поклониться, чтобы применяет убиваем силу. Был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Но, первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
0: Второй глагол.
1: Да.
0: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
0: Да, третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Или дальше, чуть позже, смотрите. 13 текст, 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это, да, по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
1: Христос, ну, подделки воскрешает, воскресения. Так?
0: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
0: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы, никто, собственно.
1: И но обладающий
0: они властью мощная. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему, ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
0: Да, то есть,
1: такой тандем власти, да, земной и небесной, да, сатанинской,
0: земной,
1: да?
0: Государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской, потусторонней.
1: Мотив потому, что поклонитесь, да?
0: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто подразумевается. Он, да, риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
0: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняются зверю, который дал власть дракону.
0: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
1: вот зверь. Этому союзу тройственному.
0: Да, ну, этой личности.
1: То есть,
0: и потом, ну, еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под страхом смерти. Поклонение этому образу. Да? Поэтому бояться зверя. Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня,
1: Александр,
0: в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да? Убойтесь Бога. Они дивятся зверю. Как бы славят его. Прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская вея звучит в контексте борьбы с подделкой божества, понимаете?

0: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь», тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни, «убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха и совершенно любви...
1: Совершенно любовь изгоняет страх.
0: Страх.
1: Тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
0: Да.
1: Так как с этим быть?
0: Да.
1: Угу. То есть... Хороший вопрос. На древнегреческом страх фобос.
0: Древнегреческий.
1: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога», фобетете, это императив, повелительное наклонение, «убойтесь Бога». Хороший вопрос.
0: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
1: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобии, клаустрофобия, страх, там да. еще
0: и так далее, производные
1: да.
0: все.
1: Да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
0: Страх Господень.
1: Да. Все начинается со
0: страха
1: Господень.
0: Кстати, в книге притч очень так бывает это постоянно. Ключевое такое значение. Да. Страх Господень.
1: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить да. много всего.
0: Но по существу самое главное.
1: Да.
0: И очень
1: сухом
0: важно.
1: «Сухом остатке», скажет Соломон. «Сухом остатке».
0: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
1: Ой, это... Я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
0: Пусть будет больше таких людей, которые
1: Пусть
0: готовы.
1: Пусть будет больше таких людей. Итак, «Екклесиаст», последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-сует, а это суета-сует, и вообще хоть не живи. Но в конце он подводит важный итог. 12:13-14. «Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Бойся Бога и заповеди его соблюдай». Давайте еще одно место откроем.
0: Давайте.
1: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие
0: да.
1: – это последняя речь Моисея.
0: Пятикнижие.
1: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там, на горе, да. неизвестно где.
0: Какая глава?
1: Шестая глава, первый и второй текст. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога».
0: Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай.
1: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
0: То есть это... некий благоговейный трепет.
1: Абсолютно
0: да?
1: верно. В современном переводе так и переводится.
0: Так переводится.
1: Благоговей.
0: Благоговей.
1: Вот да. есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано, жена да боится мужа своего. И некоторые мужья
0: и
1: говорят.
0: И мужья приглашают. Ну, ты прочитала, моя любимая?
1: Верующая, слова. Христианка, да? Будь любезна, что написано?
0: Бояться.
1: Да, но в этом случае не имеется
0: это неправильно.
1: Нет, это... речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении,
0: почитании.
1: Почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
0: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
1: Да, не боязнь,
0: да.
1: уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
0: Конечно. Обязывает его быть послушным.
1: Поскольку это позволит вмешаться ну, определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, Жить по заповедям Его. Конечно. Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скованным, то это и есть то почтение, да, уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. Воздайте славу. Слава, помните, как на древнегреческом. Докса.
0: Доксал, да.
1: Доте аутодоксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Mm-hmm. Благая слава, хорошая слава.
0: Евдокия.
1: Эудокса. Да.
0: Хорошее имя.
1: Воздайте славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
0: Давайте.
1: Книга пророка Исаии, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
0: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
1: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
0: Вот тогда...
1: Что вы чувствуете?
0: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, а обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же...
1: Вы чувствуете боль, обиду,
0: конечно,
1: гнев,
0: конечно,
1: что гнев. Похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным,
0: конечно,
1: для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
0: Возмущает. Очень страшно.
1: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись, подделавшись,
0: да и не в одиночке,
1: приняв
0: еще
1: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
0: Бог должен реагировать.
1: И Бог возмущен.
0: Конечно.
1: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Не кумиров, ни других людей, ни авторитетов, Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
0: Тот, кто достоин похвал.
1: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия, в пустыне, искушение, Иисус Христос там. Помните, что хочет от него добиться дьявол?
0: Поклонение.
1: Поклонись мне. И дам тебе все царства
0: мира. Царство, да-да-да.
1: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям...
0: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там, да, заставляющего
1: да,
0: здесь...
1: Понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога, не бойся этого... Не славь этого, прославь Бога. Не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом к...
0: К стене.
1: К стене. Расстрел. Культ личности.
0: Конечно, здесь...
1: Тирания, деспотия и... В этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
0: Вот, Александр,
1: и особенным способом.
0: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше. Как быть нам сегодня, современникам, вот в этом
1: все
0: отношении? Как нам реагировать, как относиться?
1: Все
0: как человеку сориентироваться, чтобы не попасть под власть вот этого
1: это
0: демона?
1: Это практическая вещь. Человек должен жить как тому его призывает Господь. Он должен бояться

0: Бога и Божьих законов. То есть и тогда все его. Будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как ему, как сделать, вот как поступить
0: и
1: человеку?
0: Поклоняться.
1: Что для этого Богу. Нужно человеку?
0: Что для этого нужно да. человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
0: Обращаться да? к Нему.
1: В молитве.
0: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитание, прославление и поклонение.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время, читайте. Вникайте, просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит, Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и подстрижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно,
Насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости, вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирение.
вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил: «Что случилось?» Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвести обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: 3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что, если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог.
Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти

власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает, «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены.

Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля, и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати. Я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью». Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять. Друзья, вы не легковесны, вы не получили среднюю или обычную меру благодати, вы переполнены благодатью.

Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует.

Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка, сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну, куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив. А обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон: не прелюбодействуй, не укради. Это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека, и за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть, вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить значит забыть. В семитской культуре простить значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалось под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык, и кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос: но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения». Что же такое очищалось
в день очищения. Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов, и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для

Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И это

грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под которой кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. Она, то есть скиния в данном случае, есть образ настоящего времени, в которые приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей, все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.
и не для того, чтобы многократно приносить себя

как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения, Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз? Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились, на нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого
просто воспользоваться Его жертвой и Его услугами, как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Видите, что, говорит Господь, пишется памятная книга. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит Великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд
принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? А тогда мне возмездие, говорит Господь, я воздам. И да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

Я как священнослужитель иногда встречаюсь с таким вопросом со стороны прихожан моей церкви или просто со стороны людей, которые узнают о том, что я священнослужитель. Кто же первый донес до нас черты лица Иисуса Христа? Мы с легкостью узнаем его облик, его вид, когда смотрим на какие-то портреты или сюжетные картины в книгах или просто на нарисованных картинах. Мы узнаем его внешний вид. Этот вопрос задают и люди, хорошо знакомые с учением Священного Писания, те, кто плохо разбирается в том, что Библия говорит по самым важным вопросам религиозной жизни. Но действительно этот вопрос очень интересен и важен. У нас есть устоявшееся изображение Иисуса, но тот ли это образ? Тот ли это образ, который видели воочию апостолы Иисуса? И те, кто ходил тогда рядом с ними, встречался с ним на улицах Иерусалима и других палестинских городов. Вы знаете, что интересно? Если взять христианскую книгу, но, к примеру, изданную в Африке, вот как вы думаете, как там изображен Иисус? Какого цвета у него кожа? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какого. Черная. А как вы думаете, какой формы у него нос там, на картинках, в христианской книге, но изданной в Африке? Плоский и широкий. И губы у него соответствующие, и черты лица, и волосы соответствующие. И вы можете в разных книгах христианских, открыв иллюстрацию, найти и Христа, похожего на индуса, и Христа, похожего на китайца, и чернокожего, и белокожего, самого разного. Но потому что нам надо признать, что у нас на самом деле нет исторических документов или в том числе каких-то библейских источников, которые достоверно до нас доносили бы образ Иисуса, то, как Он выглядит. Все Его изображения – это исключительно плод фантазии художников. И я хотел прочитать цитату из одной книги, написанной известной христианской писательницей Еленой Уайт. «Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим искусством. Если бы Господь считал необходимым представить Христа таким образом, то есть внешне, то его внешность была бы описана апостолами». Вот сколько вы возьмите Библию, сколько, какая часть Библии – это Евангелие, достаточно существенная, но там нет описания его внешности. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение, тем не менее, должно быть им поглощено. Как это согласовать? Давайте задумаемся. Но в действительности вспомните эпизоды, любые эпизоды евангельского повествования о жизни Иисуса Христа. Есть ли такие моменты, когда вам лично действительно очень хотелось бы увидеть описание его внешности? Вот сейчас задайтесь вопросом и подумайте, в каких эпизодах евангельских вам показалось бы очень уместным внешнее изображение того, как выглядел Иисус, как Он двигался, как Он говорил и так далее. Я думаю, что у каждого свои какие-то евангельские эпизоды интересные всплывут в сознании. Но уверен, что те три эпизода, о которых я сейчас скажу, действительно вас тоже заинтригуют. Так же, как они заинтриговали меня, когда я готовился к этой теме. Почему же в эти моменты нет описания внешности Иисуса? Как было бы интересно увидеть Иисуса в момент его крещения. Вы знаете,
Он же впервые, по сути, вот уже в зрелом возрасте появляется на сцене евангельского повествования. Я имею в виду, когда приходит время креститься, когда он крестится. Как говорится, по закону жанра, разве в этот момент не должно быть дано описание внешнего облика Иисуса? Я знаю одного выдающегося человека, который попытался этот пробел заполнить. Это художник Иванов, который 20 лет работал над художественным произведением «Явление Христа народу». Когда вы заходите в Третьяковскую галерею, она построена таким образом, что вот поднявшись по лестнице уже в залы, где расположены картины, вы должны пройти большой достаточно круг по галереям, галереям и залам картинным, пока дойдете до вот этого огромного полотна «Явление Христа народу». Но пока вы идете коридорами в Третьяковской галереи, вы сможете, однажды обратив свой взор направо, увидеть эту картину издалека. Специально через несколько галерей сделан большой проем, даже несколько больших,

больших проемов. И проходя коридорами Третьяковской галереи, вы можете увидеть ее издалека, чтобы посмотреть вот на эту картину в целом. Это очень интересно. А сам художник изобразил себя в левом нижнем углу. Если вы когда-то будете посещать Третьяковскую галерею, обратите на это внимание, хотя экскурсоводы об этом всегда рассказывают. Они говорят, где находится автопортрет художника. Старичок, стоящий по колено в воде, опирающийся на посох, но обратите внимание на его лицо, когда будете смотреть эту картину. На нем изображено чувство удовлетворения. Он испытывал действительно удовлетворение и радость от того, что смог вот этот образ изобразить и дать, точнее, этот образ, и в каком-то смысле, в какой-то степени, может быть, рассуждая по-человечески, заполнить тот пробел, который по нашему, опять же, человеческому рассуждению есть в Евангелии. Потому что Евангелие не дает описания внешности Иисуса в этот момент. Хотя надо отдать должное, что Иисус на этой картине изображен достаточно далеко. Его черт, его лица, всего этого практически не видно. Это во многом сближает картину с евангельским повествованием. И в Евангелии мы тоже как-то издалека как будто бы смотрим на Иисуса. Мы не видим его лица. Вот Евангелие. Откроем его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 17 тексты. Начинается повествование со встречи с Иоанном Крестителем. «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вы представляете себе эту картину, как Иоанн, как он обращается к народу, говорит эти слова и продолжает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И когда он проповедует, в толпе появляется Иисус. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Вот скажите, друзья, вот почему? Вот почему евангелист Матфей не описывает здесь внешность Иисуса? Он даже не описывает здесь тех самых сандалий, в которые был одет Иисус, и которые Иоанн считал себя недостойным в руки взять. Только по вот этим словам Иоанна мы догадываемся, во что был обут Иисус Христос. Но в Евангелии об этом ни слова не сказано. Зато обратите внимание, на чем делается акцент. А акцент делается на миссии Иисуса и на его духовном облике. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сколько слов! И все эти слова посвящены служению, которое должен совершить Иисус, работе, которую он должен сделать, миссии, которая на него возложена, его положению особому в плане спасения, которое осуществляет Бог, на его близости с Небесным Отцом, на чем угодно, но только не на внешности. Внешность его не описана даже в такой момент. Еще один интересный момент. Событие на горе Преображения. Вообще этот момент особенно интересен тем, что там приоткрывается дверка в тот мир, который нас всех ждет. Задумывались?

Если вы когда-нибудь об этом, если вы читали и рассуждали над историей о преображении Иисуса. Вот как это было. Однажды Господь, находясь среди учеников, сказал, что есть кто-то из них, кто даже еще смерти не вкусит, а уже увидит Христа в Царстве Божьем. Так Он и сказал. И некоторые подумали, что кто-то вот живым останется до явления Царства Божьего. Ну, и в каком-то смысле это так и произошло, потому что несколько дней спустя Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. Он их часто брал с собой, когда уединялся. Вот основная масса учеников была поодаль, он брал их и тоже удалялся куда-то в пустынное место. Потом их оставлял и сам еще немного отходил, чтобы помолиться. А они втроем тоже должны были совершать молитву и поддерживать своего Господа в этом молитвенном служении, в его молитве. Так вот, когда в очередной раз он их взял, он с ними поднялся на гору, и во время молитвы в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, что облик его преобразился, он изменился. И более того, евангелист описывает, что два человека, живущих уже достаточно долгое время, согласно тому, что нам говорит о них Библия, они приходят к нему, чтобы с ним пообщаться, чтобы с ним поговорить. И это не просто ангелы, пришедшие из Царства Божия. Когда мы читаем, ну, ангел, мы так привыкли к тому, что вот ангел может явиться, что он из небесных чертогов пришел и несет с собой какую-то частичку Царства Божьего, что мы на это даже не обращаем внимания. Но тут речь идет именно о людях, о наших с вами в каком-то смысле братьях по роду человеческому. И они приходят из Царства Божия. Илий, который является Илья, пророк Илья, который является Иисусу и с ним беседует. А написано, что он был живым взят в Царство Божие, живым взят на небо, и поэтому мы знаем и уверены, что он из плоти и крови такой же, как и мы. О Моисее сказано, что после его смерти многие молодые люди из израильтян пытались найти его могилу. А Иисус Навин говорил им: «Не ходите, не ищите». Не ищите, потому что вы ничего не найдете. Что-то он знал, Иисус Навин. И они ходили, долгое время искали, но так его и не нашли. А апостол Иуда, он нам одну очень интересную сцену описывает. Как сатана спорит с Иисусом, Сыном Божиим, о Моисеевом теле. Что значит, он спорит о Моисеевом теле? Тут однозначно, что Сын Божий пришел воскресить Моисея, а сатана ему перечил. Но явление Моисея вот там на горе Преображения говорит о том, что в этом споре победил Сын Божий, и Моисей был воскрешен. Так вот, они из этого царства, они из этого, друзья, из будущего нашего. Для них это сегодняшняя реальность, для нас это будущее. Они из нашего будущего пришли и принесли с собой этот дух, этого царства. Разве не интересно было бы узнать, как они выглядят? Разве не интересно было бы узнать, во что они одеты? Знаете, я с вами поделюсь, что мне особенно интересно. Есть ли в Царстве Божьем бороды? Носят ли там бороды или гладко бреются? Ну вот интересно мне. Не знаю, как вам. Может быть, что-то другое вам было бы интересно. Но, друзья, читаем Евангелие, там нет описания каких-то внешних атрибутов, внешнего облика ни Илия, ни Моисея, ни Иисуса Христа в момент его преображения.
Апостол Павел говорит, мы видим это царство будущее Божие, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это слова апостола Павла, гадаем, как же там будет, каким же будет мир, когда вернется

Иисус, когда Царство Божие будет установлено на этой земле. Ну вот вам, пожалуйста, есть момент, где эта дверка приоткрывается. Почему бы не описать поподробнее, как выглядят хотя бы те, кто живет в Царстве Божьем? Друзья, нету этого. Но на чем-то другом, вновь опять я обращаю ваше внимание, акцент делается на другом. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава, 3 и 4 стихи. «Одежда его сделалась блистающая, блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Знаете, почему здесь говорится только о цвете одежды, вот, который преобразился? Потому что это белая, чистая одежда – это символ духовной, нравственной чистоты и силы Царства Божьего. Это символ того, кто лишь сможет там оказаться. Для кого лишь будут открыты эти двери полностью, и кто своими собственными очами увидит всю славу этого царства, тот, у кого белая одежда. Потому что там у всех белые одежды, но это образ, это символ. Вот сравните с 50-м псалмом, сравните с 50-м псалмом, с 9-м текстом, там псалмопевец говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Чувствуете? Те же самые слова, тот же самый образ. Ну что, дорогие друзья, вот два эпизода мы с вами уже евангельских рассмотрели, очень интересных, где было бы крайне уместно дать внешнее описание Иисуса и других персонажей. Но в Евангелии этого нет. В Евангелии акцент на другом, совершенно на другом. Видимо, и для нас все-таки важнее другие вещи. И Бог знал об этом. И таким образом руководил пером евангелистов, пером библейских авторов, что они делают правильный акцент. Акцент не на внешнем, а акцент на духовном содержании, акцент на характерах, акцент на личностях, на их нравственность, на их духовность. Есть еще один интересный эпизод. Я думаю, что вы согласитесь, что и в этом эпизоде было бы крайне-крайне интересно увидеть внешнее описание образа Иисуса. Я говорю об изгнании торговцев из храма. Это один из таких эпизодов, когда в облике Господа проступает нечто нам близкое, нечто такое человеческое, что ли. Вот вы знаете, мы... Даже если посмотреть какие-то художественные фильмы, основанные на евангельском сюжете, то мы вот что с вами увидим. Иисус, он должен быть, у него должно быть такое лицо всегда одинаковое. Немножко такая мимика возвышенная, конечно, благородная, но в целом одинаковая. И такой же и голос, в целом всегда ровный. Без каких-либо колебаний, абсолютно уверенный, абсолютно одинаковый. Ну, вот такой образ мы чаще всего видим. А тут, оказывается, он гневается, и он дает волю своему гневу. Как он при этом выглядел? Мне лично очень интересно. Как выглядело его лицо? Как он замахивался, как он двигался в это время, делал ли он все это молча или подгонял какими-то окриками торговцев. Согласитесь, это интересно, но об этом ничего не сказано. Ровным счетом ничего. И я вам скажу вместе с тем, что мы кое-что можем узнать об облике Иисуса Христа, опять же, о тоне его голоса, о том, как он строил отношения, как он общался, как он говорил. И нам в этом может помочь, да, наше воображение. Но дело в том, что это воображение должно работать не на основании картинки внешнего облика, которое нам дано. Оно нам потому что не дано, вот этот внешний облик не дается. Но на основании чего?

что мы можем себе представлять? Представить себе Иисуса. Представить Иисуса, который идет по дороге. Представить Иисуса, который возлег с 12 апостолами и берет хлеб, и преломляет его, и им подает. Представить себе голос Иисуса, который, смотря на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий посланных к тебе». Как часто хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свое. Мы можем все это себе представить и можем не ошибиться в том образе, который рисуем в своем воображении, в своем сознании. Но что является основанием для такого, ну, если хотите, духовного упражнения, что ли? Когда мы представляем себе, как ведет себя Иисус, как Он поступает, как двигается, как говорит. Это не бесполезное, далеко не бесполезное занятие. Оно поможет нам лучше понять евангельское повествование и учение евангельское. Но что является основанием? Друзья, основанием является тот духовный облик, который нам дан на страницах Евангелия. Если мы познаем Иисуса как личность, если мы познаем ближе и ближе характер Иисуса Христа, мы можем себе представить Его. Его, еще раз, когда мы познаем Его характер в своем воображении, мы можем представить и Его манеру говорить, и многое другое. Но вместе с тем Евангелие, будем помнить, написано таким образом, что все эти интересные для нас вещи постигаются нами и доходят до нас через духовное познание Иисуса. Не наоборот. Его внешность нам не показывается, нам демонстрируется на страницах Евангелия его характер и его морально-нравственный облик, если хотите, его духовный облик, безусловно. И лишь древний пророк может шокировать нас, когда говорит об облике Иисуса. Не было в нем ни вида, ни величия, которые бы привлекали нас к Нему. Эти слова принадлежат пророку Исаии. Вот так вот. Не было в нем вида и величия, которые привлекали бы к Нему чисто внешне. Вы знаете, когда рассказывается, к примеру, Библия говорит о пророке Сауле, о Давиде даже, о том же самом. Там говорится о том, что это были высокие люди, что они были красивые люди, внешне привлекательные. И опять же говоря об этих двух библейских персонажах, все сразу понимали, что это прирожденные цари, особенно Саул, который был вообще на голову выше всего Израиля. А у Иисуса не было этой внешней привлекательности, так говорит пророк. А апостолы вообще ничего не говорят о его внешности. И вот этот лишенный внешнего величия человек стал центром жизни тысяч и тысяч уверовавших в Него. Потому что Евангелие делает все-таки правильный акцент. Оно говорит нам о чистоте и силе Его Духа, а не о Его внешности. Наше внимание должно быть сосредоточено на делах Христа, на Его характере, на том характере, который отражает характер Небесного Отца, а не на чертах Его лица. Конечно, в христианской литературе допускаются иллюстрации, на которых изображены различные евангельские сюжеты. Эти евангельские сюжеты могут повествовать о делах милосердия и любви, сотворенных Спасителем. Также что еще может быть, что может помочь нам? Ну, например, достоверное изображение природы Палестины, предметов одежды, быта тех времен. Все эти вещи, они помогают нам лучше представить, в какой обстановке жил, например, Иисус, и глубже в конечном итоге понять значение Его искупительной жертвы. И вместе с тем я хочу прочитать вторую заповедь из 10. Она записана в книге «Исход» в 20 главе. «Не делай себе кумира и никакого изображения,
того, что на небе.

вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Однажды, говоря вот именно об этой заповеди, Моисей произнес такие слова, обращаясь к израильтянам. «Твердо держите в своей голове, твердо помните, — говорил Моисей, — что вы не видели образа Божьего». И когда он давал заповеди на горе Синай, вы не видели его образа, поэтому не делайте себе образов, перед которыми бы вы кланялись и которым бы служили. Твердо держите, друзья, что в Евангелии вы видите духовный образ Христа. Ему служите.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть,

то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь?» Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным. Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед». Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними. Не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду.
Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать, этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть. Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально — сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится: если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя.

Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. «Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон.
Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым. Со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека.
Но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть, ну, если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача в помощи такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему увидеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенно и более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
0: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Ну, как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может...

0: ей помочь? Какие шаги?
1: Первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации, потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной беременности, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни, допустим, лишение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью, ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности, это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение, и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
0: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога или друзей, или семьи?
1: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой. И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят, начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
0: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть? И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить: а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
1: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь, пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важна именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
0: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы, Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать, да. Может быть, не обязательно говорить себе, я должна обязательно, а вот хотя бы просто поискать, вот то, что можно, то, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться.
1: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильное эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
0: Угу. Ну, я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
1: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. Как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессовым, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом, и принимая именно решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво, и поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму, и после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственное отношение и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. История знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеева, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно, но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед, и вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
0: Ну, конечно, это очень впечатляюще. 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней. Медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много.

0: то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
1: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, это достаточно долгий путь перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной 1, 2, 3 раза, но и также близкое окружение, стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее, настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели. Если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
0: Ну, я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володя, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению, ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте, я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго, и каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться.
И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика острова Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции, там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. Вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я просил.

слезился. Я подумал, Господь, он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей, сотни, но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не... Там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим.
пожилой очень человек, очень начитанный, благородный.

местный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтийск. Это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета, начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м мне еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы. Вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге. Она перед песней там, ну, можно было... Концерт самодеятельности был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззвали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе,
мы хотим быть как ты, мы хотим, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят, я неправ, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви Святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он
чтимый и находится в памяти кретян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И, говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь, вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут, и вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США, 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут. Написано. Народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись. Если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих. Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние. Потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться,
ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите: простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяры, меня останавливает полиция сзади и говорят: у вас свет не горит. Я говорю: ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю: извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим. Они в машине посмотрели. У вас и техосмотра нет. Я говорю: правда нет. Простите, пожалуйста, я обещаю. Я исправлю прицеп. У меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова. Завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись: хорошо, и отпустили меня. Они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил: пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю: Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек... Покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми: я ничего не сделал, сказал, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит: «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить: покаяние больше вообще не нужно. Иисус умер, они скажут: все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит: покайся. Он говорит Лаодикии: покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко «Аминь». Пожалуйста, громче скажите «Аминь». То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав. То есть, если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит: согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит: снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит: согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Закхей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит: Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит: видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать.
Он, ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, я никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это милость. И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда не человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем и будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого.
а он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто

может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму

очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

0: воздаем тебе всю славу.
1: Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: Об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки. Я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе.
0: Угу.
1: Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Uh-huh. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Ну, кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание,
1: да.
0: Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео. Прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга там. Ну, это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
0: Здорово, спасибо.
3: Вообще ведь важно, какой это эффект производит на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые, ну, хорошо, если так.
0: Кстати, про смелость, да?
4: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
5: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы
4: да.
5: продвинуть себя.
4: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
2: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом. И кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
4: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Тань? Что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность, делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного сворождения там свыше, не то что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие.
0: Mm-hmm.
4: Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
0: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость. Почему я обратила внимание? Смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
4: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог, да, то есть заполнить вот эту какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, что это, кто это, да, то есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
5: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность, потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение, но всей сути Библии, ну, вот они вот, по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно, может. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
0: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том уровни информации, которая сейчас обрушивается на людей. Вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомые, когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про Бибер, я забыла, как
5: Джастин.
0: Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
5: Да, ну, как-то да. Бизнес может быть такой.
4: Да, хайп. Ты словил, тебя обсуждают. Главное же что? Что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
5: Тут опять же вопрос о целях и мотивах. Для чего ты это делаешь?
4: Да, себя, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом. Типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
6: Я бы сказала, не немножко.
4: Да, что вообще, что я смотрю? Потому что не зря всегда говорят о том, что что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
0: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
1: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да. Или снять видео именно по смыслу, подходящий к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
0: Угу. Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут, вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
4: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать. Ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь. У тебя нет идей, но ты хочешь рассказать. Ты хочешь сказать о своей там вере. А вообще, в принципе, поделиться опытом. Не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе, вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что, там, человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков там или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик?
0: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
3: Я не очень увлечен, так сказать, не очень увлечен.
0: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
3: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
0: Понятно.
3: А я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Значит, когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
0: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
3: А зачем нам вообще в этом разбираться?
0: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
4: В смысле? Зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, в том, что мы смотрим.
0: Искренне или неискренне человек выкладывает контент.
4: Вообще, извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
3: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
4: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
3: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
4: Ну, мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
0: Вот дайте Тане.
2: Это вот очень. Если просто... Вот я тебя, Маша, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне... Без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно, можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
3: Да что можно оценить? Что можно оценить,
2: ну, типа,
3: вот
2: понять,
3: с такой это... дистанции?
2: Ну, понятно.
3: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
2: понятно,
3: в телевизоре.
2: Понятно, что все, что они показывают,
3: что вы поймете,
2: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
3: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
2: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
4: нет,
2: я
4: смотрите,
2: смотрю на
4: есть
2: жизнь
4: люди,
2: других.
4: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотреть не буду.
3: Даже кулинарные программы?
4: Да. Потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди, то есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
3: Если он хороший вот. Кулинар?
4: Да, то есть ты, к примеру, будешь его смотреть. А для меня важно, что он вообще из себя представляет как человек. То есть... Поэтому я буду выбирать контент. И,
0: то есть получается, что моменту. Тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж, имидж религии, как ни странно, да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс. Вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать, самостоятельно там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
2: если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Угу. Но ты в любом случае это не сам делаешь, ты, ну, уповаешь на Бога, молишься, да, если, ну, угу. надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя, пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Ну, если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ну, как бы, а, ну, ок, но есть ли в этом смысл?
0: То есть вопрос мотивов.
2: Да.
4: Мне кажется, что это главное, вопрос мотивов. А еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, ну, в даже в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере, да, мы можем нести благую весть, почему бы и нет. Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне, с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
0: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая. И ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, да, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще ссываться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
2: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они, окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... Ну, с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. Тебя, на тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, залетит, будет классно, интересно обыграл, класс, супер. Ну, мое мнение.
0: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
2: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
4: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
0: Да. Спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал: «Вникай в себя и в учение».

и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя. И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вефавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен в Иордане Божий Сын. И мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит. Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
2: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ирехо. И само название Мицпе-Ирехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то они засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон, это древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан, это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках, как мы войдем в эту землю обетованную, как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей. И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан, между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья

0: Иерихона приходят к Рааве и говорят: у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит: ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает: вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит: не ходите в ваш стан. 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит: пересидите в горах. То есть она предлагает разведчикам, евреям, перейти в ближайшие к Иерихону горы, горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит: пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня. И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни. Когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали: Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас.
1: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу №1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана. Ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня Мирового океана. Иерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Иерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в 3-м тысячелетии до нашей эры, Иерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Иерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Иерихон происходит от слова «благоухание» – «реах». Так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в 1 веке нашей эры, писал об Иерихоне: «Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями, и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам». Но, тем не менее, несмотря на то, что город был хорошо укреплен, примерно в 13 веке до нашей эры, после перехода израильтянами реки Иордан, Иерихон оказался первым населенным пунктом на пути их следования в землю обетованную. Израильтяне обошли город 7 раз, затем 7 раз протрубили в 7 юбилейных труб, и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах иерихонских. После знакомства с Иерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авраа», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины!» Военные пейзажи, а рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
0: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня здесь, скажете, да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было. Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно, ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше, и во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. И это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную и дает Иисусу Навину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта, так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере. Там у нас с вами север. И начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Генесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для, привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники, левиты, служители храма иудейского. Тогда храма еще не было, значит, было святилище. Они несли на плечах своих ковчег Господень. Они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. Итак, вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную.

не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета, и говорит Исаия такие слова: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаны на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии, Иисус говорит: Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии. И так говорится: тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям: совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь. Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан, шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение, и вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова: «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать: вот он. Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус. И Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано: Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше? Меньшему, конечно. И он говорит: «Мне должно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь. Теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам. И он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий, он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать. Друзья, я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья?
Об этом говорит пророк

Исаия, он не сделал греха и не было лжи в устах его, но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так он отождествляет себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан, и он допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря: «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда, друзья, от реки Иордан, он идет в пустыню и был 40 дней искушаем от дьявола.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

0: Power. Power.
1: Power. Сила моей команда с Джоном Джейкобсом. Отойдите все, подальше все, отойдите. Давай, Джерри. Отойдите подальше от него. Подойдите дальше, он на себе объедки тащит. Он все свои объедки тащит на себе. Отойдите, отойдите. Давай, Джерри. Интересно, сможет ли он забраться по ступенькам? По ступенькам. Давай. Помогите ему. Помогите ему взобраться по ступенькам. Давай. 400 килограммов курей и индюшек. Давай, Берри, ты можешь это сделать. Давай, Берри. Ты идешь по ступенькам. Индюшки и куры. Сотни килограммов порций. Давайте поддержим его. Он уже почти наверху. Давайте, Берри. Еще один шаг. Сегодня вы увидите. Вы увидите, что у Джона Джейкобса еще есть бак с горючим. Это последний вечер. И Джон сказал, что он выльет все горючее в огонь сегодня. Если вы были с нами в предыдущие вечера, вы заметили, что Джон иногда немного увлекается и начинает лить слишком много горючего. Он пропитывает этот бетон горючим. И Джон с Майком буквально уничтожают эти бетонные плиты. Сегодня эти плиты сложены плотнее, и когда плиты лежат плотнее друг с другу, Майку не так уж легко иметь дело с этим бетоном. И тут уж разгорается пламя, и становится все жарче и жарче. Майку нужно быть очень быстрым, чтобы переломать все эти бетонные плиты. И потом, не отдыхая, Джон подожжет это бревно. 105-килограммовое бревно, и Майк попробует поднять его на плечи и выжать над головой. Несколько раз, он сказал. Итак, Джон, разберись с этим бревном. Ты просто его пропитываешь. Джон, заберите банку с горючим у него из рук. Я упомянул об этом раньше. Не волнуйтесь, у нас большой опыт с этим, особенно в колизеях и гражданских центрах. Мы сожгли только 2 из 10, то есть у нас 80% успеха. Я надеюсь, тут есть огнетушитель, я не знаю. Джон, уже достаточно этого горючего. Ты уже 3 раза налил. Джон, этого огня хватит для тебя. Уберите горючее отсюда. Майк, убери его. Убери уже, все мокро от горючего. Ты готов, Майк? Индианаполис, ты готов? Я спросил, ты готов? Включайте музыку и поджигайте. Майк Хейген. Один, два, три.

0: Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь, в Индианаполисе, чтобы воевать против дьявола!
1: Вы знаете, Библия говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, который есть Иисус Христос, и Слово

0: словом нашего свидетельства. И причиной того, что я знаю, что Христос реален в моей жизни, я знаю, что Он реален, и причина того, что я знаю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, является перемена, которую Он совершил в моей жизни. Джон говорил вам о моих детях. Оба моих ребят — христиане, и они знают Господа. Они уверены в знании Господа, имеют взаимоотношения с Богом. Но когда я был ребенком, у меня была другая ситуация. Когда мне было 7 лет, моего отца привезли домой. Он попал в автомобильную аварию. Скорая помощь привезла его домой. И у него было внутреннее кровотечение. Он умер прямо у нас дома. Перед моей матерью. Это была большая трагедия для меня. Это было тяжело для меня. Через год меня повезли на осмотр, потому что я был эмоционально неуравновешен. Меня проверяли на дислексию. И люди говорили: «Майк, из тебя ничего не выйдет, ты ничего не достигнешь в жизни». Врачи говорили: «Миссис Хейген, у вашего сына дислексия. Эта проблема вызвана эмоциями, вызванная смертью отца. И он никогда не сможет нормально физически развиться». Моя мать верила в меня. Она сказала: «Ты можешь доказать, что эти люди неправы. Ты можешь быть счастливым и успешным в этой жизни и доказать тем людям, что они неправы». И я поставил для себя цель — быть успешным. Я решил, что если я смогу играть в профессиональный футбол, я думал, что если устремлюсь к чему-то, и я смогу иметь успех, тогда я чего-то могу добиться. Но это вызвало очень много трудностей в школе. Когда мне было 13, я начал курить гашиш. И многие из друзей делали это, я не хотел отставать из толпы. Когда мне было 16, я был хорошим игроком в футбол. Мои родители выдворили меня из дому, потому что они не могли выдержать моего поведения и образа жизни. Когда мне было 18, я уже продавал наркотики. И, наконец, когда все мои старания в жизни почти смылись в туалет, я пришел к решению, что эта жизнь, которой я живу, стараясь угодить людям, ни к чему хорошему не приведет. Я понял, что если ты хочешь что-то сделать, чтобы понравиться кому-то, тебе не нужно стараться, чтобы ты нравился им. Настоящий друг никогда не унизит твои мечты или твое мнение. Настоящий друг всегда встанет за тебя и подкрепит тебя и поддержит. Если ты сегодня следуешь за толпой, ты лучше побыстрее разузнай, куда идет толпа, потому что однажды ты сам там очутишься. Я разорвался всем этим. Я получил стипендию из университета Монтаны. Я отбросил наркотики, вечеринки. Я возвратился к своей первой цели — к идеалам успеха в жизни. Я стал чемпионом Америки. Все шло великолепно. Люди смотрели на меня и говорили: «Майк, ты преодолел столько трудностей в своей жизни. Ты, наверное, счастлив, потому что ты пережил со временем школы, и когда ты был маленьким, столько много». Но моя жизнь основывалась на «люблю, если». Отношениях. Я нравился людям, мои тренеры ложили свои руки на мои плечи и говорили: «Я люблю тебя, как собственного сына». Если я забивал гол, но если я уронил мяч, они 3 дня со мной не разговаривали. Мои друзья тоже любили меня и говорили: «Пошли со мной на вечеринку, мы всегда рады тебе». И так было все время, когда я вырастал. Мне приходилось делать что-то, чтобы нравиться людям. И я был в колледже, когда я понял, что мне нужно что-то больше в жизни, чем основываться на том, что принято в обществе. И тогда кто-то поделился со мной первый раз о Христе, когда мне было 21. Они не рассказали мне о религии, но они рассказали мне о Иисусе Христе, который пришел и жил на этой земле 33 года. Он исцелял больных. Слепые видели снова. Он воскрешал людей из мертвых. И это факт. И мне рассказали, что Иисус умер, на третий день воскрес, и что так Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И тот человек сказал, который начал говорить со мной на улице: «Майк», он сказал, «Бог любит тебя, у Него великий план для тебя, но тебя разделяет от Бога грех». И это не значит, что ты должен доказать себя Богу. Видите ли, я думал, что я никогда не могу стать христианином, потому что я должен буду доказать себя перед Богом. Но Библия говорит: «Когда вы были еще грешниками, Христос умер за вас и возлюбил вас». Он не может любить нас больше или принять нас больше, чем Он сделал это 2000 лет назад, там, когда Он умер на кресте. И я помолился, попросив Христа прийти в мою жизнь. Я не говорю о религии. Религия — это попытка человека достичь Бога. Религия — это старание человека. Но никогда человеку не достичь Бога, как бы он ни старался. Бог сам тогда постарался для нас, дав нам Сына Своего Иисуса, который умер на кресте на Голгофе. Вот что есть христианство, когда Бог послал Своего Сына умереть, чтобы ваши взаимоотношения восстановились. Бог сам пожертвовал Своего Сына для нас. И когда мне рассказали об этом, знаете, что случилось? Я принял Христа, и это изменило мою жизнь. Прямо как говорится в Библии, старое все прошло, и теперь все новое. Мы стали новым творением в Иисусе. Я хочу закончить на этом. Джон Камптон, приготовься. Послушайте, настоящее значение христианства — это не присоединиться к клубу. Есть много хороших клубов и обществ у нас в Америке, и много молодежных программ. Но есть разница в том, что я знаю, что Христос становится реальностью в моей жизни, когда я отдаю Ему свою жизнь. Библия говорит, апостол Павел говорит, в послании к Галатам, глава 20, стих 20. «Я распялся со Христом, я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это не из-за моих заслуг или стараний доказать себя для Бога. Это не то, что тебе надо ходить в церковь 10 раз подряд, чтобы стать лучшим христианином. Просто нужно сдать и повиноваться, любить своего отца и ходить с ним. И хотя я потерял своего земного отца, когда я был маленьким мальчиком, я приобрел небесного отца, когда мне было 21 год. И апостол Павел говорит, в послании к филиппийцам, глава 3, стих 10, чтобы познать Его. И это как раз как быть христианином. И силу воскресения Его, и участие в страдании Его, образуя смерти Его. Это значит настоящее христианство. Сегодня вы можете быть, сидите и думаете, что я говорю о религии. Я не говорю о религии, я говорю о Иисусе Христе.
1: We need everybody down there. Come on, Mike. Come on, Mike. He needs your help. Come on. Here we go! Let's go! Get behind there, team. Everybody get behind there. Everybody push. Here we go. Let's go. Come on, Mike. Come on, Mike. Hit it low, hit it low. Follow through, Mike. Harder than ever before. Come on, this is your night! Focus, Mike. Focus, Mike.
0: Поспешите, ребята. Выходит Кит Дэвис. Кит Дэвис. Давайте скажем Киту Дэвису, чтобы он постарался. Ну и что, что проблемы? Ну и что, что преграды? Ну и что, если трудные времена? Что мы будем делать? Мы будем наступать. Давай, Кит! Давайте все поможем ему. Давай.
1: Ooh, speed, power,

0: Oh my goodness. Oh my goodness. They're going for it. Let's go.
1: Come on now. Go get behind them. Let's go. Let's get behind my
2: Посмотрите, Vegas. Посмотрите на них и помогите им.
1: Oh my goodness. Everything you've got. Come on, Mike. Come on, get behind him. Come on, Andy, you can do better than that. Come on, Mike, everything you've got. Come on, Mike, take it. Look at the size of these hot water bottles.
2: Посмотрите на размер этих грелок. Это очень трудно надуть их, чтобы они лопнули. Помогите им! Помогите им! Посмотрите на эти грелки. Они очень прочные и очень трудно их порвать. Не прекращай, Майк, не прекращай, Кит. Давайте! Вы готовы? Они сейчас согнут эту сталь. 4, 3, 2, 1. Пошел!

Разрывай их, разрывай. Это телефонные книги из Индианаполиса, очень толстые.

А вот невозможные биты. Биты для бейсбола. Помогите им, их нельзя сломать, но они все равно их сломают. Биты для бейсбола. Помогите им. Давайте, вперед.

Он не остановится, они все равно сломают эту битву.

0: Давай, Кейт, возьми, подними это бревно.
1: Ему нужна ваша помощь. Помогите ему поднять это бревно.

Давай, сильнее, сильнее. Убедись, что ты хорошо их закрыл. Запри наручники. А сейчас мы сломаем цепи. Кто готов для этого? Время настало порвать цепи. Порвать цепи. Замкните потуже эти наручники двойным замком. Им нужна будет помощь всех нас, чтобы сломать эти цепи. Говорят, что это невозможно. Давайте, ребята. Это одно из первых выступлений с наручниками.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Знаете, кровь Иисуса совершает многое. Кровь Иисуса не только очищает нас, но и она омывает нас.

That's why I praise you. That's why. It's for this.

Знаете, кровь Иисуса способна совершать многое. Не только омывать нас. Я получил откровение на основании места из Писания в книге Левит. Я еще не слышал проповеди на эту тему, но этот стих просто поразил меня. И я верю, что в нем сокрыта сильнейшая истина. Хотите, я расскажу? Это книга Левит. Да, это книга Левит, 8 глава. Я быстро прочитаю вам эти стихи. Левит 8:22. «И привел другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей». Теперь послушайте. «И взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». Точно такую же процедуру прошли и все его сыновья. Вдруг Дух Святой прошептал мне: «Кровь Иисуса не только очищает нас, она также отмечает нас». Она отмечает нас. «Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Вы можете возразить: «Бонке, если твой большой палец отмечен, то почему мы этого не видим? А ты сам видишь кровь?» Нет, я не вижу крови, но я все равно отмечен. Эта маркировка не видна для человеческих глаз. Эта маркировка будет видна для всех дьяволов и демонов. Именно они ее увидят. И для всех ангелов. Они видят эту маркировку. Вы можете сказать, что это Ветхий Завет, но мы ведь живем во времена Нового Завета. Полностью с вами согласен. Спасибо, что напомнили. Но не забывайте, что Ветхий Завет является прообразом Нового Завета. И также не забывайте, что то, что совершалось в Ветхом Завете символически, в Новом Завете стало реальностью. Ветхозаветные жертвоприношения живой крови символизировали драгоценную кровь Иисуса. Аминь. Я убежден, что если человек омывается от греха в сердце, Иисус помечает его кровью на ухе, на руке и на ноге. Я в этом убежден. Это именно так. Мы с вами помечены. Позвольте мне сейчас объяснить это вам доступным образом. Я могу дать вам маленькую иллюстрацию. После того, как вы приняли Иисуса в сердце, вы были омыты и отмечены Его драгоценной кровью. Вы шли домой, исполненные радости, несмотря на то, что на улице было темно, очень темно. Не было фонарей, но свет жизни сиял в вашем сердце. И по дороге домой вы пели: «Искуплен, искуплен, искуплен кровью Агнца». А сейчас я поделюсь своей притчей. Когда вы дошли до темного угла улицы, там было три демона. Один большой, а два поменьше, старший и младшие. Они вас заметили, но вы их не видели. Вы ликовали: «Я искуплен, аллилуйя, кровью Агнца». Тогда старый демон как закричит: «Видите? Посмотрите на них, видите? Они все
практически все отмечены кровью Иисуса. И тут старому демону пришлось преподать неопытным молодым урок. Он сказал им, если увидите, что человек отмечен кровью Иисуса, то никогда не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. В ином случае на вас обрушится легион ангелов. Вот что тогда произойдет. Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса. Мне не страшен никакой дьявол. Я не боюсь дьявола. Дьявол меня боится. И вас тоже. И вас. Мы отмечены. Воскликни, я отмечен драгоценной кровью Иисуса. Когда я чувствую помазание, то всегда восклицаю «ы». Аллилуйя! Вы счастливы? Счастливы? Счастливы, слава Богу! Слава Богу! Омыты! Омыты! И отмечены! Мы отмечены! И Бог сохраняет нас. Посмотрите на эти часы. Я их не покупал. Это подарок. Это произошло, когда на моем крусейде воскрес мужчина, который лежал во гробу в морге уже 3 дня. Там мне подарили эти часы. Я их называю «часы воскресения». Но это же испортит мне сейчас иллюстрацию. Представим, что я купил эти часы. Хорошо? Так вот, я купил эти часы за $200. Я не хочу, чтобы кто-то их украл. Поэтому я охраняю часы. Хорошо? Понимаете? А почему? Почему я это делаю? Почему охраняю? Я заплатил за часы. Теперь, если я охраняю свою собственность, а вы охраняете свою, то у вас и у меня есть новости, хорошие новости. Бог охраняет свою собственность. Мы отмечены. Отмечены. Мы отмечены. Аллилуйя. Аллилуйя! Мы отмечены. Спасибо, Иисус. Он любяще охраняет вас на каждом шагу, каждого километра вашего жизненного пути. Скажите «Аминь». Я говорю правду пред Богом. На одном из наших многочисленных крусейдов находились 4 ведьмы-мужчины. Да, в тот день ведьмы решили проклясть Бонки. Меня должно было практически парализовать.

то вам хочется немедля нажать на курок. Я сидел с ружьем Евангелия. Ружье Евангелия — это единственное ружье, выстрелив из которого вы воскресите мертвеца. Да, да. Это чудо. Мы занимаемся невероятным бизнесом. Бизнесом Божьим. Так вот, я там сидел. Я ничего не знал о ведьмах. Ничего. Но они пришли на собрание с намерением не спослать на меня паралич. Они ожидали, что меня вынесут прямо со сцены. Да, я не чувствовал запаха дьявола. Я просто сидел и наслаждался замечательным помазанием. Оно меня окружило со всех сторон. Тогда, к слову, пригласили евангелиста Рейнхарда Бонке. Он подскочил. Я взял микрофон. И по привычке, просто по привычке, я сказал «Аллилуйя!». Одного этого слова было достаточно. Оно произвело 4 удара. Удар, удар, удар и удар. Они сказали, «О, этот муж слишком помазанный, нам никогда не удастся его проклясть». Тогда в Африку привезли первую ведьму во всем мире, чтобы она прокляла меня. Это была женщина. В этот раз я находился в другом городе на другом крусейде. Теперь колдуны стали по центру толпы. В самом центре находилась женщина, по обе стороны которой стали по 2 мужчины. В назначенное время они должны были ниспослать на меня проклятие. Опять я сидел и терпеливо ждал, когда меня пригласят к микрофону. И запаха дьявола снова не чувствовалось. Я только ощутил, как меня целиком окутало помазание Духа Святого. Это покрывало Духа Святого. И вот объявили выступление Рейнхарда Бонке. Я подпрыгнул, взял микрофон и сказал «Аллилуйя!». Как только я произнес «Аллилуйя», ведьма номер 1, которую привезли в самолете 1-го класса, оказалась ошибкой номер 1. Когда я воскликнул «Аллилуйя», внезапно у женщины, которую привезли в самолете 1-го класса, начался приступ астмы. Я умираю. Я умираю. И коллеги-колдуны скорбно вынесли ее. Я вот-вот собирался спуститься вниз и помолиться за больных. Вы можете спросить, как все это стало мне известно? Хороший вопрос. Один из 4 колдунов подошел к сцене, дрожа, словно осиновый или кленовый лист. Он сказал мне, «Бонке, сегодня я увидел, что твой Иисус сильнее моего Люцифера». Вся слава Царю Иисусу! Вся слава Эммануилу! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Он сказал, «Я хочу твоего Иисуса!» И я привел его к Господу. Произошло также чудо освобождения. С него тогда вышли все демоны. По моим последним сводкам, сегодня он евангелист. Аллилуйя! Разве это не чудо?
Давайте скажем все вместе: есть сила в крови Иисуса.

0: Здравствуйте. Острый инфаркт и блокировка подачи кислорода в мозг. Марк Мору умер после тренировки в зале. Семья считает, что есть лишь одна причина, почему сегодня он жив. Бог дал ему второй шанс.
1: 8 марта 2021 год, 5:15 утра. Пастор Марк Морроу пошел в тренажерный зал. На беговой дорожке он показал свой самый лучший результат со времен школы. А через несколько минут был мертв. Я приехал к залу и увидел скорую, медиков. Единственное, что я понял, у моего отца случился приступ, и он потерял сознание. Это все, что я знал. Медики 6 раз давали разряд, чтобы у Марка появился пульс. Парамедик бил отца в грудь со всей силы, пытаясь заставить его сердце забиться. Но к тому моменту он уже покинул нас. Я был рядом, но ничего не мог поделать. Он умирал там, прямо на полу. Сердце Марка билось медленно, а мозг погибал от удушья. Он 33 минуты провел без кислорода. По дороге в больницу его сердце останавливалось 2 раза. Он лежал на операционном столе, глаза были широко открыты. В нем не было жизни. Это ужасное зрелище. Медики запустили сердце Марка, но не более. Они отправили его в травматологический центр, который находился в 30 километрах. Это был тяжелый момент. Мы думали, что видим отца последний раз. Лэндон и его мама Пэм поспешили в больницу, не переставая молиться.
0: Тогда это была молитва отчаяния. Боже, пощади его. Сохрани ему жизнь. Пусть это не будет конец. Мы взывали к Господу, говоря, исцели его, верни его к жизни, сделай это. Ты же можешь, Боже.
1: Марка подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи сказали родным, что он может не проснуться. Это был очень трудный разговор. Я ценю то, что врач сказал нам правду. Наш папа даже, если и очнется, уже не будет таким, как прежде. Эту правду тяжело было слушать. На следующий день, 9 марта, у Марка был день рождения. Ему исполнилось 58, но он был едва жив. Тем временем, его семья взывала к Богу.
0: Дух Святой обратился ко мне и сказал, «Просто стой». Я знала, что если буду стоять на том, что Бог исцеляет, что Он контролирует все, что мне не нужно переживать о том, что у меня нет слов для молитвы, потому что все будет хорошо.
1: С того момента мы решили, что будем верить в то, что Бог исцелит моего отца. Бог вернет его нам, и все будет хорошо. Моя мама задавала в этом тон. Возле больницы собрались люди, которые начали возносить голоса в поклонении. Другие же молились за своего пастора по домам. Мы видели веру людей в нашей церкви. Это утешило нас и помогло укрепиться в вере. Мы сказали, «Боже, ты можешь сделать это». Люди продолжали молиться. Через 3 дня после приступа доктор позволил родным Марка увидеть его. Неожиданно для многих Марк открыл глаза.
0: Это было как воскрешение Лазаря. В тот момент я поняла, что муж вернется. Это был чудесный момент, наполненный надеждой. Мы продолжили молиться и просить Бога о его полном исцелении.
1: 14 марта церковь Кроссуок готовилась к утреннему поклонению. И тогда Пэм поделилась с ними новостями, которых никто не ожидал.

0: Знаю, что все в церкви хотят увидеть Марка. Он взял бумагу и ручку. С их помощью он общается со мной. Первое, что он написал мне, что случилось со мной. Я рассказала ему о том, что произошло. И он ответил, похоже, Бог еще не закончил работать со мной. Ему не терпится пообщаться с вами. Поздоровайся, Марк.
1: В то утро Марк уже смотрел прямую трансляцию из церкви. А днем врачи сообщили ему невероятную новость. У Марка не было следов повреждения мозга и сердца, и все надеялись на полное выздоровление. Он был в полном порядке, полностью здоров.
0: Это могло произойти лишь благодаря исцеляющему прикосновению Бога.
1: А 17 марта, меньше чем через 10 дней после смертельного инфаркта, Марка выписали домой.
0: Слава Богу!
1: Перед тем, как его выписали, врач реанимации посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Вы чудо!»
0: Он с нами. Все хорошо.
1: Когда я смотрю видео, которое снимали, когда моя жена, дети и церковь молились за меня, то вижу, что Иисус услышал их. Он исцелил меня. Это соответствует тем историям исцеления, что мы видим в Библии. Всего несколько недель спустя Марк снова встал за кафедру, чтобы поделиться своей историей. Ваша надежда здесь. Все хотят услышать эту историю. Это чудо, Бог исцелил тебя. Если Он исцелил тебя, то сможет исцелить и нас. Ты помолишься за нас? Мы начали проводить вечера исцелений в нашей церкви. Люди приходят в воскресенье вечером, и мы поклоняемся Иисусу, возлагаем руки на больных, чтобы исцелиться. Марк должен был погибнуть или получить сильнейшую травму мозга, но в день нашей встречи он закончил подготовку документов для защиты докторской. Сегодня он благодарен Богу, что может быть со своей семьей и церковью. Он даже вернулся к тренировкам. Он хочет, чтобы все знали, почему. Бог еще не закончил работать со мной. У него есть планы для меня. Он дал мне второй шанс. Он любит являть свою силу в нашей жизни.
0: Бог воскресил моего мужа из мертвых, чтобы он смог закончить работу, которую Бог ему дал. И это прекрасно.
1: Отец принял тот факт, что у Бога есть нечто большее для него, и хочет использовать это время по максимуму. Он исцелил меня от болезни сердца и позволил мне продолжать касаться сердец других людей.
0: Удивительная история, вне всяких сомнений. Сила молитвы меняет все. Бог призывает нас молиться. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он говорит: продолжайте делать это, продолжайте. Он слышит наши молитвы, особенно когда мы объединяемся. Мы хотим помолиться с вами о вас. Но для начала я поделюсь с вами еще одним свидетельством. Нам пишет Сью из Теннесси, которая терпела ужасную боль из-за туннельного синдрома и артрита в правой руке. Целый год она ничего не могла этой рукой брать. Однажды Сью смотрела в клубе 700 сегмент с молитвой. Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке, из-за чего вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас сейчас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Она начала плакать уже не от боли, а от радости. Мы радуемся с вами, Сью. Какая чудесная история.
1: Да, Сью, спасибо, что сообщили нам. Вот еще одно свидетельство. 3 года назад Луэлла из Ньюпорт-Ричи стригла кусты, ее укусило какое-то насекомое. Место укуса не давало ей покоя. Оно воспалялось и зудело. Врач перепробовал различные антибиотики и крема. Ничего не помогло. Вскоре врач предложил сделать операцию, но Луэлла отказалась, веря, что ее исцелит Бог. Весной этого года женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У кого-то из вас из-за укуса насекомого возникла странная проблема. Бог исцеляет вас. Он убирает укус и все последствия от него. К вам вернется энергия, здоровье и хорошее самочувствие». Луэлла приняла это слово и полностью

0: исцелилась. Слава Господу! Это чудесно. Спасибо, что делитесь с нами своими свидетельствами. Вы слышали, как жена Марка сказала, что Дух Святой сказал ей стоять? Иногда, когда мы молимся в отчаянной ситуации, как та семья, нам кажется, что у нас не осталось слов для молитвы. И нам остается лишь стоять. В Ефесянам 6 сказано, что мы стоим, когда облекаемся во всеоружие Божье. Мы используем щит веры, броню праведности, пояс истины, шлем спасения, меч Духа, обувь благовествования. Для чего? Чтобы стоять. Когда мы стоим, мы оказываемся в положении власти. Как чудесно стоять на коленях, отдавая себя Отцу. Это важно. Когда мы стоим, то признаем власть Иисуса Христа на исцеление. Мы будем стоять сегодня с вами. Давайте молиться, какой бы ни была ваша нужда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы приходим во имя Его. Господь, нас смотрят люди, которые находятся в отчаянной ситуации. Они переживают боль, кризис. Ты знаешь их нужды. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой двигался в их жизни во имя Иисуса. Вы ощущаете острую мигрень. Мигрень мучит вас уже много лет. У вас сейчас вы переживаете кризис. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Он отвечает на ваши молитвы. Спасибо, Господь. Терри.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с сосудами. Проблема не в головной боли. У вас проблема с венами. Вы ощущаете острую боль, и она тревожит вас ежедневно. Иногда вы даже просыпаетесь по ночам. Бог исцеляет вас сейчас. От колен и далее. Боль уйдет. Кровообращение станет нормальным и будет таким до конца вашей жизни. Сегодня ваш день. Поднимите руки и начните благодарить Господа.
0: Да, хорошие новости для тех, кто страдает от головокружения. Даже сегодня вам приходилось держаться за что-то, чтобы подняться. Вы ощущали головокружение. Вы не знаете, в чем причина. Вы исцелены. Бог исцеляет во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с легкими. Они очищаются сейчас во имя Иисуса. То, что мешало им дышать, ушло во имя Иисуса. Боль покидает вас. Вы будете здоровы. У кого-то тинитус, постоянный звон в ушах. Он уходит во имя Иисуса. Вы освобождаетесь от этого.
0: Возможно, это мать и сын или бабушка и внук, которые смотрят нас. Вы молитесь о финансах для колледжа. Это тревожит вас. Бог слышит ваши молитвы. Он ответит вам. Господь, спасибо, что Ты не только исцеляешь физически, но и даешь финансы. Отче, Ты также помогаешь тем, кто страдает от бремени зависимости. У кого-то серьезное пищевое расстройство. Вы говорите Господу, я не могу справиться с этим. Он поможет вам. Он любит вас. Спасибо, Господь. Кроме того, есть человек, который попал в автомобильную аварию. Вы отделались относительно легко, но появились проблемы с шеей. Это тревожит вас. Вы чувствуете острую боль. Господь исцеляет вас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы стоим, Бог Отец, во власти Иисуса. И сегодня мы провозглашаем, что не позволим врагу угнетать нас в духе. Мы воины Твоей армии, Господь. И мы будем воевать. Мы благодарим Тебя за победу. Во имя Господа нашего Иисуса. Аминь.
1: Изнасилована в 14. Мишель захотела все изменить и больше никогда не чувствует себя бессильной. Она превратилась из добычи в хищника. К 16 годам у Мишель было более 50 сексуальных партнеров, и это число увеличивалось. Я решила, что буду не жертвой, а хищницей. Помню, как в 16 лет число сексуальных партнеров продолжало расти и перевалило за 50.
0: Когда-то Мишель была милой девочкой, которая ходила в церковь, но ее жизнь изменилась в 6 лет, когда ее родители развелись. Мишель отчаянно молилась о том, чтобы Бог снова сделал все как раньше.
1: Я знала, что Он Бог, который творит чудеса. Я знала, что если помолиться, то он ответит на твою молитву. Я не понимала, почему мне он не отвечает. Он мог сделать так, чтобы мама и папа снова сошлись, но не делал этого. Я чувствовала себя очень беспомощной.
0: Однажды ее растлил старший мальчик, которому она доверяла.
1: Я знала, что это неправильно. Я смотрела на себя и воспринимала себя грязной. Мне начало казаться, что Бог все больше и больше отдаляется от меня, потому что Он разочаровался во мне.
0: Смятение и безнадежность переросли в гнев, и Мишель начала устраивать истерики. Она начала пить, курить марихуану и флиртовать с парнями. В 14 ее изнасиловали, и девушка решила изменить все. Она поклялась, что больше не будет бессильной.
1: Я начала превращаться в хищницу. Я смотрела на мужчин, как на тех, кем можно воспользоваться, кого можно завоевать. Я хотела, чтобы они влюблялись в меня и чувствовали то, что чувствовала я в прошлом. Внимание стало для меня настоящим наркотиком, сильнее, чем все другие.
0: В 17 лет Мишель забеременела. Она решила вернуться в церковь, чтобы привести жизнь в порядок. Но там она поняла, что ничего не сможет изменить.
1: В церкви все было идеальным. Все были очень счастливыми. Я думала, что там мне нет места. Я пыталась стать лучше и думала, что, посещая церковь, становлюсь хорошей.
0: Зависимость от секса и наркотиков стали сильнее ее добрых намерений. Она продолжала пить, принимать наркотики и использовать мужчин.
1: Я называла себя не сексуально зависимой, а нимфоманкой. Я называла себя не наркоманкой или алкозависимой, а любительницей повеселиться. Я не знала, что это проблема.
0: Беспорядочные половые отношения, неудачные браки, безработица, множество абортов, двое детей. Мишель поняла, что ее жизнь полностью вышла из-под контроля. Она решила, что нужно что-то менять, и в качестве подарка на 30-летие записалась на христианский женский ретрит.
1: Я хотела измениться, поэтому поехала туда. Я пыталась выбраться из зависимостей. Я думала, что я здесь, я должна сама себя вытянуть из этого всего.
0: На ретрит Мишель приехала с опозданием на день и пьяной. Она думала, что ее будут осуждать, однако все внимательно слушали, когда она рассказывала свою историю.
1: Вместо того, чтобы посмотреть на меня сверху, все поднялись и подошли ко мне. Они возлагали руки, молились за меня. Они молились за ребенка, которого не стало из-за аборта, который я сделала 12 дней назад, за моих сыновей, за наше будущее. Это было так странно. Они касались меня, являли мне любовь, верили в меня даже после всех тех ужасных вещей, что я сделала. И знаете, это так удивило меня. Это было просто невероятно.
0: Эта любовь смягчила сердце Мишель. Через неделю женщина начала христианскую программу реабилитации. Она начала разбираться с гневом и зависимостями. На 4-м месяце программы Мишель нашла нечто неожиданное.
1: Господь показал мне, что мне нечего предложить ему, кроме себя самой. Это было неприятно, ведь я считала, что кое-чего достигла. Кроме того, я поняла, что не являюсь хорошим человеком. Он знал обо всем, что было у меня, и все равно простил меня. И когда я приняла его прощение, я наконец-то поняла, что такое любовь.
0: Вскоре Мишель приняла Христа как Спасителя. Она перестала принимать наркотики и пить, и решила сосредоточиться на том, чтобы угодить самой важной личности в ее жизни – Богу.
1: Мне было стыдно от того, кем я стала. Я была зла на себя за свой выбор. Я больше не хотела быть искусительницей, блудницей. Я хотела быть другой. Он показал мне, как очистить мысли и чувства к другим людям, чтобы смотреть на мужчин как на братьев, а не как на сексуальные предметы. Он показал мне, как быть благочестивой женщиной. Он полностью изменил мою жизнь.
0: Через 6 лет Мишель познакомилась и вышла замуж за Билла, и их семьи объединились.
1: Он не смотрел на меня свысока из-за моего прошлого. Он гордился мной за то, через что я прошла, что я преодолела. Я чувствовала любовь,
2: Я поняла, что он был создан для меня.
0: Мишель хочет делиться со всеми той надеждой,

0: одеждой, что она обрела в бесконечной любви Божьей.
1: Бог пошел за мной. Он так сильно возлюбил меня, избрал меня, использовал меня, простил меня. Это наполнило меня. Моя жизнь кардинально изменилась. И если Бог помог мне, то поможет и другим. Мы все разбиты, не так ли? Мы уязвимы для атак врага. Библия называет его обманщиком, отцом лжи. Случается в нашей жизни, что кто-то причиняет нам вред, ранит нас. Мишель была юной, когда ее растлили. И это сделал тот, кому она очень доверяла. В таких случаях мы думаем, со мной что-то не так. В 14 лет Мишель изнасиловали. Она разозлилась. Когда нас сильно ранят, мы не знаем, что делать с этой болью, которая находится внутри нас. Мы начинаем злиться и ранить других. Иногда мы злимся на себя. Все потому, что мы выбираем боль, вместо того, чтобы жить в той полноте, которую Бог дает нам через свою любовь и прощение. Он учит нас прощать других. Это не значит, что мы прощаем сам поступок, но мы освобождаемся от этих оков. Возможно, вы, как Мишель, столкнулись с насилием и сами решили нести насилие. Но оно будет разрушать вас. Я недостойна. Бог не может любить меня. Меня нельзя простить. Слишком много воды утекло. Но есть чудесная новость. Не может утечь слишком много воды. Потому что Иисус любит вас. Он всегда на вашей стороне. Он ценит вас. Он видел весь тот мусор, который есть в вашей жизни и который так мешает вам считать себя детем Божьим. Вернитесь сегодня к Богу Отцу. Очень трудно доверять, если ваше доверие много раз не оправдывали. Единственный, кому мы можем доверять, это Иисус. Он отдал все за нас. Вы доверитесь Ему? Придите к Нему и повторите эту молитву. Иисус, я грешница. Меня ранили, но я тоже грешница, которая нуждается в Спасителе. Ты умер ради меня 2000 лет назад. Ты взял на себя мои грехи. Я отдаю тебе себя. Я открываю свою душу и доверяю тебе. Приди в мою жизнь, прости мои грехи. Исцели мое разбитое сердце, научи меня прощать. Научи отпускать те крючки, которые вцепились в меня из-за неправильных решений других. Я хочу принадлежать тебе и быть свободной. Я хочу принять все, что ты имеешь для меня. Я хочу, чтобы сила твоего Духа Святого была в моей жизни. Исцели меня, приди в мою жизнь. Я прошу об этом во имя твое. Прошу, прости меня и вернись в мою жизнь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Расскажите свою историю, и мы помолимся о вас. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи!

Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает материал для нового альбома, и она не новичок в бизнесе записей. Она занимала место номер один 5 недель, и ее последний сингл попал на Report Gavin, это таблица музыки кантри. Она много выступает этим летом, и, может быть, вы увидите ее на концерте. Ее недавний альбом называется «Не позволяй солнцу зайти». И она здесь, чтобы спеть ее популярный сингл «Простреленный в руку». Вам это понравится. Итак, Кристина Дон.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня о любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она ей была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подросток. Расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Doorknob Records? Как это вообще произошло? Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? И я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл, мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия, и кто-то пел песни «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан, мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали, туда свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Doorknob Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Doorknob Records «Не позволяй солнцу заходить». И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебе рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Дон.

Отлично, Кристина, Кристина, Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки gospel. Так что пишите мне. И тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня

который я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону Царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление Царю прямо такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви и глубокой надежде и нужде в Тебе. И я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься Тобой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан – «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
0: Для жителей Земли?
1: Для всех людей. Да, давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
0: Вот сейчас ясно.
1: Вот это трехангельская весть.
0: 14 главе, да, книги Откровения.
1: Последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.
0: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться,
1: конечно,
0: и разобраться?
1: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
0: Давайте.
1: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека? Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
0: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
1: Нет, вот здесь непосредственно.
0: Непосредственно.
1: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь, нос называется.
0: Да.
1: Там нос жил своей собственной жизнью самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
0: То есть непонятно, откуда это взялось,
1: да,
0: что и с чем связано.
1: Да, непонятно.
0: Да?
1: То есть само по себе...
0: И здесь могут быть спекуляции,
1: да,
0: различные толкования.
1: Да. Но мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть – это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
0: Смотрите, в 1927 году.
1: Да. Появился. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
0: Но здесь не 1927
1: год.
0: Нет,
1: здесь о других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
0: В 12 главе мы, да, с вами?
1: Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском, это видно в современном переводе, и выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троиц.
0: Союз тройственный.
1: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как мы не назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
0: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
1: да,
0: что-то
1: да,
0: в этом роде.
1: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем, давайте.
0: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
1: В том числе, в особенности. Да. Но последнее время, если библейский смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи, «Бог многократно и многообразно издревле говоривший в пророку последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
0: веки такое историческое.
1: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
0: само последнее время.
1: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
0: Я думаю, что глаголы.
1: Вы абсолютно правы.
0: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, такой посыл. Убойтесь Бога.
1: Сейчас мы к этому придем.
0: Увидел я ангела, чтобы благовествовать, говорил громким голосом.
1: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
0: Ну правильно, то, что
1: как делать,
0: конечно.
1: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
0: Вот не помню даже, Александр, говорили, мы с вами не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Слово, и дело,
1: да,
0: и вещь.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
1: Да. Сказано, сделано.
0: Сказано, сделано. Все.
1: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первое из этих трех ангельских вестей, прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
0: убойтесь.
1: И воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Воздайте славу.
0: Да?
1: Да. Сложно составной глагол.
0: Да, да, да.
1: Сказуемое. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога. Воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
0: 7 или 13?
1: 13 глава, прошу прощения, 13 глава. Да, и вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лже-троица действует. Смотрите,
0: да,
1: глянем. 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть». Над всяким коленом, народом, языком и племенем.
0: Схожесть.
1: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
0: Да.
1: Охватывает весь мир. Как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога».
0: Вот, Александр, хотел...
1: Подождите, не перебейте меня сейчас.
0: Хорошо,
1: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем, 13 глава, несколько моментов, 7 текст, первая половина. и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Или чуть ниже, 12 текст, уже о втором звере идет речь. Который из земли с огнищими рогами.
0: И что самое еще характеристика интересная его, то есть подобен дракону, но говорит, вернее, подобен Агнцу, но говорит как дракон. Метаморфоза
1: он
0: очень интересная.
1: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
0: Да.
1: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем. Чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
0: Деспотия, давление, прессинг, который заставляет, нагнетает.
1: Агрессия. Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
0: Нет, вот просто приглашение, придите, поговорим,
1: разберемся. Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
0: Страх.
1: Страх!
0: Страх, конечно.
1: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделки Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя. Заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь

0: Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит: не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали: воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
0: Второй глагол.
1: Да.
0: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
0: Да, третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Или дальше, чуть позже, смотрите. 13 текст, 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это, да, по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
1: Христос,
0: ну, подделки воскресения.
1: Так?
0: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
0: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы: никто, собственно.
1: И но обладающий
0: они славят мощной. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему, ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
0: Да, то есть,
1: такой тандем власти,
0: да,
1: земной и небесной, да, сатанинской,
0: земной,
1: да?
0: Земной государственной и земной религиозной вместе с дьявольской,
1: то есть, там
0: потусторонней.
1: Мотив потому, что поклонитесь, да?
0: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто, подразумевается. Он,
1: да,
0: риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
0: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняются зверю, который дал власть дракону.
0: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
1: зверь. Вот этому союзу тройственному.
0: Да, ну, этой личности, этой
1: личности.
0: То есть, и потом, ну, еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под страхом смерти. Поклонение этому образу. Да? Поэтому бояться зверя. Бог говорит: нет. Трехангельская весть, первая из них говорит: не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня,
1: Александр,
0: в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да? Убойтесь Бога. Они дивятся зверю. Как бы славят его: прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества. Понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести: убойтесь, тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни, убойтесь Бога. А в Священном Писании, ну, в любви нет страха, и совершенной любви...
0: Совершенная любовь изгоняет,
1: страх.
0: И тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
0: Так, как с этим быть?
1: Да.
0: Угу.
1: То есть...
0: Хороший вопрос. На древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
0: Да, да.

0: вот здесь «убойтесь Бога», «фобетете» — это императив, повелительное наклонение, «убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
0: Да, да, абсолютно фобия. Верно, фобии, клаустрофобия, страх, там, да, еще
1: и так далее, производные
0: да,
1: все.
0: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости...
1: Страх Господень.
0: Страх Господень. Страх Господень. Да. Все начинается со страха
1: Господень. Кстати, в книге притчи очень так бывает это ключевое такое значение. Да. Страх Постоянно. Господень, страх Господень.
0: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить да. много всего.
1: Но по существу самое главное.
0: Да,
1: и очень
0: сухом
1: важно.
0: «Сухом остатке», скажет Соломон. «Сухом остатке».
1: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
0: Ой, это... Я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые
0: Пусть
1: готовы.
0: Пусть будет больше таких людей. Итак, «Екклесиаст», последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-суета, это суета-суета, и вообще хоть дни живи. Но в конце он подводит важный итог. 12:13-14. «Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога. И заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Бойся Бога и заповеди его соблюдай». Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие да. – это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
0: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там на горе да. неизвестно где.
1: Какая глава?
0: Шестая глава, первый и второй текст. Первый и второй текст. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога».
1: Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай.
0: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это... некий благоговейный трепет.
0: Абсолютно
1: да?
0: верно. В современном переводе так и переводится.
1: Так переводится.
0: Благоговей.
1: Благоговей.
0: Вот да. есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано, жена да боится мужа своего. И некоторые мужья
1: и
0: говорят...
1: И мужья приглашают. Ну, ты прочитала, моя любимая?
0: Верующая, слова. Христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
0: Да, но в этом случае не имеется...
1: Это неправильно.
0: Нет, это... речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении,
1: почитании.
0: Почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
0: Да, не боязнь,
1: да.
0: уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
0: Поскольку это позволит вмешаться ну, определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, жить по заповедям Его.
1: Конечно.
0: Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скованным, то это и есть то почтение, да. уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. «Воздайте славу». Слава, помните, как на древнегреческом. Докса.
1: Доксал, да.
0: Доты ауто доксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Угу. Благая слава, хорошая слава.
1: Евдокия.
0: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
0: «Воздайте славу».

0: славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
0: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
0: Вот вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
1: Вот тогда...
0: Что вы чувствуете?
1: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же...
0: Вы чувствуете боль, обиду,
1: конечно,
0: гнев, что похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным,
1: конечно,
0: для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
1: Возмущает.
0: Возмущает.
1: Очень страшно.
0: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись, подделавшись,
1: да и не в одиночке,
0: приняв
1: еще
0: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
0: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
0: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Не кумиров, ни других людей, ни авторитетов, Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
0: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия, в пустыне, искушение, Иисус Христос там. Помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
0: Поклонись
1: мне.
0: И дам тебе все царства.
1: Царство, да-да-да.
0: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям...
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там,
0: да,
1: заставляющего здесь...
0: Да, понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога, не бойся этого... Не славь этого, прославь Бога, не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом к
1: стене.
0: К стене. Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
0: Тирания, деспотия и... В этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
0: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше. Как быть нам сегодня, современникам, вот в этом
0: все
1: отношении? Как нам реагировать, как относиться?
0: Все
1: как человеку сориентироваться, чтобы не попасть под власть вот этого
0: это
1: демона?
0: Это практическая вещь. Человек должен жить, как к тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
1: То есть
0: и тогда все
1: его
0: будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как ему, как сделать? Вот как поступить
0: и
1: человеку?
0: Поклоняться.
1: Что для этого нужно человеку?
0: Что для этого нужно человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
0: Обращаться к Нему.
1: В молитве.
0: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов. или человеческим, ибо он достоин почитания, прославления и поклонения.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время, читайте, вникайте, просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит, Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим Спасителем и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует.

Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив. А обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон: не прелюбодействуй, не укради. Это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник,

Иник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех, за грех человека, и за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить значит забыть. В семитской культуре простить значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалось под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык, и кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения». Что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во

святое святых, с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. Она, то есть скиния в данном случае, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте
с греха.

сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения, Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз? Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились, на нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи
всех людей и представить,

оставил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Видите, что говорит Господь, пишется памятная книга. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит Великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то, но напротив этих грехов написано «покаялся».
«За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него». А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? «А тогда мне возмездие, — говорит Господь, — я воздам». И да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

таким вопросом со стороны прихожан моей церкви или просто со стороны людей, которые узнают о том, что я священнослужитель. Кто же первый донес до нас черты лица Иисуса Христа? Мы с легкостью узнаем его облик, его вид, когда смотрим на какие-то портреты или сюжетные картины в книгах или просто на нарисованных картинах. Мы узнаем его внешний вид. Этот вопрос задают и люди, хорошо знакомые с учением Священного Писания, и те, кто плохо разбирается в том, что Библия говорит по самым важным вопросам религиозной жизни. Но действительно этот вопрос очень интересен и важен. У нас есть устоявшееся изображение Иисуса, но тот ли это образ? Тот ли это образ, который видели воочию апостолы Иисуса? И те, кто ходил тогда рядом с ними, встречался с ним на улицах Иерусалима и других палестинских городов. Знаете, что интересно? Если взять христианскую книгу, но, к примеру, изданную в Африке, вот как вы думаете, как там изображен Иисус? Какого цвета у него кожа? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какого. Черная. А как вы думаете, какой формы у него нос там, на картинках в христианской книге, но изданной в Африке? Плоский и широкий. И губы у него соответствующие, и черты лица, и волосы соответствующие. И вы можете в разных книгах христианских, открыв иллюстрацию, найти и Христа, похожего на индуса, и Христа, похожего на китайца, и чернокожего, и белокожего, самого разного. Но потому что нам надо признать, что у нас на самом деле нет исторических документов или в том числе каких-то библейских источников, которые достоверно до нас доносили бы образ Иисуса, то, как Он выглядит. Все Его изображения – это исключительно плод фантазии художников. И я хотел прочитать цитату из одной книги, написанной известной христианской писательницей Еленой Уайт. «Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим искусством. Если бы Господь считал необходимым представить Христа таким образом, то есть внешне, то его внешность была бы описана апостолами». Вот сколько вы возьмите Библию, сколько, какая часть Библии – это Евангелие? Достаточно существенная, но там нет описания его внешности. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение, тем не менее, должно быть им поглощено. Как это согласовать? Давайте задумаемся. Но в действительности вспомните любые эпизоды евангельского повествования о жизни Иисуса Христа. Есть ли такие моменты, когда вам лично действительно очень хотелось бы увидеть описание его внешности? Вот сейчас задайтесь вопросом и подумайте, в каких эпизодах евангельских вам показалось бы очень уместным внешнее изображение того, как выглядел Иисус, как Он двигался, как Он говорил и так далее. Я думаю, что у каждого свои какие-то евангельские эпизоды интересные всплывут в сознании. Но уверен, что те три эпизода, о которых я сейчас скажу, действительно вас тоже заинтригуют. Так же, как они заинтриговали меня, когда я готовился к этой теме. Почему же в эти моменты нет описания внешности Иисуса? Как было бы интересно увидеть Иисуса в момент Его крещения. Вы знаете, Он же впервые, по сути, вот уже в зрелом возрасте появляется на сцене евангельского повествования. Я имею в виду, когда приходит время
креститься, когда он крестится.

как говорится, по закону жанра. Разве в этот момент не должно быть дано описание внешнего облика Иисуса? Я знаю одного выдающегося человека, который попытался этот пробел заполнить. Это художник Иванов, который 20 лет работал над художественным произведением «Явление Христа народу». Когда вы заходите в Третьяковскую галерею, она построена таким образом, что вот поднявшись по лестнице уже в залы, где расположены картины, вы должны пройти большой достаточно круг по галереям, галереям и залам картинным, пока дойдете до вот этого огромного полотна «Явление Христа народу». Но пока вы идете коридорами в Третьяковской галерее, вы сможете, однажды обратив свой взор направо, увидеть эту картину издалека. Специально через несколько галерей сделан большой-большой проем, даже несколько больших проемов, и, проходя коридорами Третьяковской галереи, вы можете увидеть ее издалека, чтобы посмотреть вот на эту картину в целом. Это очень интересно. А сам художник изобразил себя в левом нижнем углу. Если вы когда-то будете посещать Третьяковскую галерею, обратите на это внимание, хотя экскурсоводы об этом всегда рассказывают. Они говорят, где находится автопортрет художника. Старичок, стоящий по колено в воде, опирающийся на посох, но обратите внимание на его лицо, когда будете смотреть эту картину. На нем изображено чувство удовлетворения. Он испытывал действительно удовлетворение и радость от того, что смог вот этот образ изобразить и дать, точнее, этот образ, и в каком-то смысле, в какой-то степени, может быть, рассуждая по-человечески, заполнить тот пробел, который по нашему, опять же, человеческому рассуждению есть в Евангелии, потому что Евангелие не дает описания внешности Иисуса в этот момент. Хотя надо отдать должное, что Иисус на этой картине изображен достаточно далеко, его черт, его лица, всего этого практически не видно. Это во многом сближает картину с евангельским повествованием. И в Евангелии мы тоже как-то издалека как будто бы смотрим на Иисуса. Мы не видим его лица. Вот Евангелие. Откроем его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 17 тексты. Начинается повествование со встречи с Иоанном Крестителем. «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вы представляете себе эту картину, как Иоанн, как он обращается к народу, говорит эти слова и продолжает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И когда он проповедует, в толпе появляется Иисус. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Вот скажите, друзья, вот почему евангелист Матфей не описывает здесь внешность Иисуса? Он даже не описывает здесь тех самых сандалий, в которые был одет Иисус, и которые Иоанн считал себя недостойным в руки взять. Только по вот этим словам Иоанна мы догадываемся, во что был обут Иисус Христос. Но в Евангелии об этом ни слова не сказано. Зато обратите внимание, на чем делается акцент. А акцент делается на миссии Иисуса
и на его духовном облике. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сколько слов! И все эти слова посвящены служению, которое должен совершить Иисус, работе, которую Он должен сделать, миссии, которая на Него возложена, Его положению особому в плане спасения, которое осуществляет Бог, на Его близости с Небесным Отцом, на чем угодно, но только не на внешности. Внешность Его не описана даже в такой момент. Еще один интересный момент. События на горе Преображения. Вообще этот момент особенно интересен тем, что там приоткрывается дверка в тот мир, который нас всех ждет. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом, если вы читали и рассуждали над историей о преображении Иисуса? Вот как это было. Однажды Господь, находясь среди учеников, сказал, что есть кто-то из них, кто даже еще смерти не вкусит, а уже увидит Христа в Царстве Божьем. Так Он и сказал. И некоторые подумали, что кто-то вот живым останется до явления Царства Божьего. Ну, и в каком-то смысле это так и произошло, потому что несколько дней спустя Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. Он их часто брал с собой, когда уединялся. Вот основная масса учеников была поодаль, он брал их и тоже удалялся куда-то в пустынное место, потом их оставлял и сам еще немного отходил, чтобы помолиться. А они втроем тоже должны были совершать молитву и поддерживать своего Господа в этом молитвенном служении, в его молитве. Так вот, когда в очередной раз он их взял, он с ними поднялся на гору, и во время молитвы в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, что облик его преобразился, он изменился. И более того, евангелист описывает, что два человека, живущих уже достаточно долгое время, согласно тому, что нам говорит о них Библия, они приходят к нему, чтобы с ним пообщаться, чтобы с ним поговорить. И это не просто ангелы, пришедшие из Царства Божия. Когда мы читаем, ну, ангел и ангел, мы так привыкли к тому, что вот ангел может явиться, что он из небесных чертогов пришел и несет с собой какую-то частичку Царства Божьего, что мы на это даже не обращаем внимания. Но тут речь идет именно о людях, о наших с вами в каком-то смысле братьях по роду человеческому. И они приходят из Царства Божия. Илий, который является Илья, пророк Илья, который является Иисусу и с ним беседует. А написано, что он был живым взят в Царство Божие, живым взят на небо, и поэтому мы знаем и уверены, что он из плоти и крови такой же, как и мы. О Моисее сказано, что после его смерти многие молодые люди из израильтян пытались найти его могилу. А Иисус Навин говорил им: «Не ходите, не ищите». Не ищите, потому что вы ничего не найдете. Что-то он знал, Иисус Навин. И они ходили, долгое время искали, но так его и не нашли. А апостол Иуда, он нам одну очень интересную сцену описывает. Как сатана спорит с Иисусом, Сыном Божиим, о Моисеевом теле. Что значит, он спорит о Моисеевом теле? Тут однозначно, что Сын Божий пришел воскресить Моисея, а сатана ему перечил. Но явление Моисея вот там на горе Преображения говорит о том, что в этом споре победил Сын Божий.
и Моисей был воскрешен. Так вот, они из этого царства, они из этого, друзья, из будущего нашего. Для них это сегодняшняя реальность, для нас это будущее. Они из нашего будущего пришли и принесли с собой этот дух этого царства. Разве не интересно было бы узнать, как они выглядят? Разве не интересно было бы узнать, во что они одеты? Знаете, я с вами поделюсь, что мне особенно интересно. Есть ли в Царстве Божьем бороды? Носят ли там бороды или гладко бреются? Ну вот интересно мне. Не знаю, как вам. Может быть, что-то другое вам было бы интересно. Но, друзья, читаем Евангелие, там нет, вновь нет описания каких-то внешних атрибутов, внешнего облика ни Илия, ни Моисея, ни Иисуса Христа в момент его преображения. Апостол Павел говорит, мы видим это царство будущее Божие, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это слова апостола Павла, гадаем, как же там будет, каким же будет мир, когда вернется Иисус, когда царство Божие будет установлено на этой земле. Ну вот вам, пожалуйста, есть момент, где эта дверка приоткрывается. Почему бы не описать поподробнее, как выглядят хотя бы те, кто живет в Царстве Божьем? Друзья, нету этого. Но на чем-то другом, вновь опять я обращаю ваше внимание, акцент делается на другом. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава, 3 и 4 стихи. «Одежда его сделалась блистающая». Весь одежда блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. Знаете, почему здесь говорится только о цвете одежды, вот, который преобразился? Потому что это белая, чистая одежда – это символ духовной, нравственной чистоты и силы Царства Божьего. Это символ того, кто лишь сможет там оказаться. Для кого лишь будут открыты эти двери полностью, и кто своими собственными очами увидит всю славу этого Царства, тот, у кого белая одежда. Потому что там у всех белые одежды, но это образ. Это символ. Вот сравните с 50-м псалмом. Сравните с 50-м псалмом, с 9-м текстом. Там псалмопевец говорит. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Чувствуете? Те же самые слова, тот же самый образ. Ну что, дорогие друзья, вот два эпизода мы с вами уже евангельских рассмотрели, очень интересных, где было бы крайне уместно дать внешнее описание Иисуса и других персонажей. Но в Евангелии этого нет. В Евангелии акцент на другом, совершенно на другом. Видимо, и для нас все-таки важнее другие вещи. И Бог знал об этом. И таким образом руководил пером евангелистов, пером библейских авторов, что они делают правильный акцент. Акцент не на внешнем, а акцент на духовном содержании, акцент на характерах, акцент на личностях, на их нравственность, на их духовность. Есть еще один интересный эпизод. Я думаю, что вы согласитесь, что и в этом эпизоде было бы крайне-крайне интересно увидеть внешнее описание образа Иисуса. И я говорю об изгнании торговцев из храма. Это один из таких эпизодов, когда в облике Господа проступает нечто нам близкое, нечто такое человеческое, что ли. Вот вы знаете, мы... Даже если посмотреть какие-то художественные фильмы, основанные на евангельском сюжете, то мы вот что с вами увидим. Иисус, он должен быть, у него должно быть такое лицо всегда одинаковое. Немножко такая мимика возвышенная, конечно, благородная, но в целом одинаковая.
и такой же и голос, в целом всегда ровный, без каких-либо колебаний, абсолютно уверенный, абсолютно одинаковый. Ну, вот такой образ мы чаще всего видим. А тут, оказывается, он гневается, и он дает волю своему гневу. Как он при этом выглядел? Мне лично очень интересно. Как выглядело его лицо? Как он замахивался? Как он двигался в это время? Делал ли он все это молча или подгонял какими-то окриками торговцев? Согласитесь, это интересно. Но об этом ничего не сказано. Ровным счетом ничего. И я вам скажу вместе с тем, что мы кое-что можем узнать об облике Иисуса Христа, опять же, о тоне его голоса, о том, как он строил отношения, как он общался, как он говорил. И нам в этом может помочь, да, наше воображение. Но дело в том, что это воображение должно работать не на основании картинки внешнего облика, которое нам дано. Оно нам потому что не дано, вот этот внешний облик не дается. Но на основании чего мы можем себе представить себе Иисуса? Представить Иисуса, который идет по дороге. Представить Иисуса, который возлег с 12 апостолами и берет хлеб, и преломляет его, и им подает. Представить себе голос Иисуса, который, смотря на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий посланных к тебе». Как часто хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свое. Мы можем все это себе представить и можем не ошибиться в том образе, который рисуем в своем воображении, в своем сознании. Но что является основанием для такого, ну, если хотите, духовного упражнения, что ли? Когда мы представляем себе, как ведет себя Иисус, как он поступает, как двигается, как говорит. Это не бесполезное, далеко не бесполезное занятие. Оно поможет нам лучше понять евангельское повествование и учение евангельское. Но что является основанием? Друзья, основанием является тот духовный облик, который нам дан на страницах Евангелия. Если мы познаем Иисуса как личность, если мы познаем ближе и ближе характер Иисуса Христа, мы можем себе представить Его. Еще раз, когда мы познаем Его характер в своем воображении, мы можем представить и Его манеру говорить, и многое другое. Но вместе с тем, Евангелие, будем помнить, написано таким образом, что все эти интересные для нас вещи постигаются нами и доходят до нас через духовное познание Иисуса. Не наоборот. Его внешность нам не показывается, нам демонстрируется на страницах Евангелия его характер и его морально-нравственный облик, если хотите, его духовный облик, безусловно. И лишь древний пророк может шокировать нас, когда говорит об облике Иисуса. Не было в нем ни вида, ни величия, которые бы привлекали нас к нему. Эти слова принадлежат пророку Исаии. Вот так вот. Не было в нем вида и величия, которые привлекали бы к нему чисто внешне. Вы знаете, когда рассказывается, к примеру, Библия говорит о пророке Сауле, о Давиде даже, о том же самом. Там говорится о том, что это были высокие люди, что они были красивые люди, внешне привлекательные. И опять же говоря об этих двух библейских персонажах, все сразу понимали, что это прирожденные цари, особенно Саул, который был вообще на голову выше всего Израиля. А у Иисуса не было этой внешней привлекательности, так говорит пророк. А апостолы вообще ничего не говорят о его внешности. И вот этот лишенный внешнего величия человек стал центром жизни тысяч и тысяч уверовавших в Него. Потому что Евангелие
делает все-таки правильный акцент. Оно говорит нам о чистоте и силе его духа, а не о его внешности. Наше внимание должно быть сосредоточено на делах Христа, на его характере, на том характере, который отражает характер небесного Отца, а не на чертах его лица. Конечно, в христианской литературе допускаются иллюстрации, на которых изображены различные евангельские сюжеты. Эти евангельские сюжеты могут повествовать о делах милосердия и любви, сотворенных Спасителем. Также что еще может быть, что может помочь нам? Ну, например, достоверное изображение природы Палестины, предметов одежды, быта тех времен. Все эти вещи, они помогают нам лучше представить, в какой обстановке жил, например, Иисус, и глубже в конечном итоге понять значение его искупительной жертвы. И вместе с тем я хочу прочитать вторую заповедь из десяти. Она записана в книге «Исход» в 20 главе. «Не делай себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Однажды, говоря вот именно об этой заповеди, Моисей произнес такие слова, обращаясь к израильтянам. «Твердо держите в своей голове, твердо помните, — говорил Моисей, — что вы не видели образа Божьего». И когда он давал заповеди на горе Синай, вы не видели его образа, поэтому не делайте себе образов, перед которыми бы вы кланялись и которым бы служили. Твердо держите, друзья, что в Евангелии вы видите духовный образ Христа. Ему служите.